Алхимист нужно понимать, как мы говорим, знание. То есть знание должно дать понимание, что такое щедрость. Поэтому сейчас мы на самый верх заберемся, на самую вершину. Секрет щедрости состоит в том, что в действительности для того, чтобы достичь истинного результата в жертвенности, высшего результата, человек должен пожертвовать своим мировосприятием. Отдать свое мировосприятие и принять то видение, которое ему дается в священных трактатах. Человек должен пожертвовать свое видение ради того, как видит этот мир Бог, в конце концов. То есть уйти со своей точки зрения, встать на точку зрения абсолютной истины. Вот это вызывает трудность. Человеку легче последнюю на рубаху отдать, чем сменить свое мировосприятие. Наше сознание постоянно этому сопротивляется. То есть мы не можем эту точку перейти. Мы все время мы принимаем только то, что как-то связано с нашей точки зрения. Вот это да, с этим я согласен. То есть, а внутри идет процесс этот материальный. Соглашение. С этим я согласен, с этим я согласен, с этим я согласен. А вот это ерунда. На точку абсолютно истины невозможно перейти. То есть духовный трактат дает это видение. Но мы привязаны к каким-то терминам, к каким-то определениям обусловленности. Как это мир плоский? Да, плоский мир. Ну, любой физик вам расскажет, что есть разное мировоззрение. Абсолютно никакой проблемы нет. Смотря с какой точки смотреть, мы со своей точки смотрим, мир так устроен. Но можно увидеть множество описаний. Двухмерный, трехмерный, четырехмерный, какие угодно. И уже будет другое восприятие. Какая проблема? Никакой проблемы. Что вы двухмерное мировосприятие не видели? На телевизор дома приди, посмотрите. Двухмерное? Двухмерное, какая проблема? Многие живые существа двухмерно мир воспринимают. Кто-то трехмерно, кто-то четырехмерно. Разное. И на каждом уровне другая точка видения. Но человек очень так все обыденно воспринимает, думает, ну я же этого не вижу, поэтому этого нет. Ну ты много чего не видишь, мы говорили об этом. Даже воздуха не видишь. Это вот умение, в общем-то, встать на чужую точку зрения, это даже культурный момент, в конце концов. Как стать другом другого человека? Нужно его понять. Как понять другого человека? Нужно встать на его место. И это тут же приводит, в общем-то, к улучшению взаимоотношений. Это нужно выслушать его, как трудно выслушать другого человека. Замечали? Это величайшая жертва. В основном человек отключается, не хочет слушать. Даже в материальном плане очень трудно. Но приходится, а, например, мы говорили, такой пример материальной жертвенности мать проявляет. Она встает на точку зрения ребенка. И она его понимает. Ну ничего. Видеть, ути. А если отец, например, не хочет вставать на точку зрения ребенка, он его не понимает, что он хочет, что ему надо, что он орет. А мать понимает, что он хочет. Она встает на его точку зрения. И она с ним также разговаривает, также ест, то есть на этом же языке. То есть жертвенность, то ее сознание другое, но она встает на тот же уровень с ребенком, чтобы было взаимопонимание, появляется взаимопонимание, они понимают друг друга. Понимаете? Также, в общем-то, даже животное можно понять в какой-то мере. И животное можно понять, что оно говорит, как оно общается. На Востоке очень много таких товарищей, они дрессируют животных. И абсолютное взаимопонимание, они говорят, что делают, животные идут, делают. Никакой проблемы нет. Это у нас воспитание через палку. Но так как дрессировщик не хочет вставать на уровень животного, на его миросозерцание, то он просто бьет его и все. А на Востоке другое воспитание может быть вполне. То есть они понимают друг друга, могут разговаривать. Такое традиционное искусство на Востоке. Но поговорить с животным. Обезьяна понимает. В этом же настроении. То есть сам принцип, что для развития необходимо пожертвовать со своей точки зрения низкой ради высокой, иначе нет никакого развития. Мы не готовы отдать себя, в общем-то, своим мировосприятием.

И в ведах есть такая классификация, что человек сначала встает на духовный путь. Вот слушайте внимательно. Сначала встает на духовный путь. Потом становится возвышенным. Потом становится очень возвышенным. Очень возвышенным.

происходит очень быстро. Очень возвышенным становится. Потом он становится попроще чуть-чуть. Потом он становится обычным человеком. Это он развивается все дальше, понимаете? Он становится обычным человеком потом. Потом он становится смиренным человеком. А потом он начинает считать себя падшим человеком, потому что он начинает видеть грехи в своем сердце. И в этот момент, только в этот момент, когда он видел грехи в своем сердце, он встал на путь святости. И кто такой святой? Это тот, кто видит очень много грехов в своем сердце, бесконечно много, хотя у него там почти нет. И видит очень мало грязи в сердцах других. Это квалификация святого человека. Он не воспринимает как что-то серьезное грехи других людей. А гордецы, которые встали на путь духовного развития тоже, они очень много грязи видят в других и вообще не видят в себе. Поэтому они называются «очень святые». Ну, то есть сколько в кавычках. Они так себя считают просто, понимаете? Поэтому путь развития личности, он сложный. Но для начала попытайтесь понять. Самое главное вам сейчас получить знание, получив знание правильное, не развалить свою семью. Потому что именно правильное знание и разваливает семью быстрее всего. Потому что если вы, допустим, не знаете, как мужчине правильно к вам относиться, вы спокойно живете. А если вы узнали об этом, и когда вам трудно, вы ему скажете: «Ну ты же у меня тупой, не понимаешь женскую природу. Будь со мною ласковым, будь со мною нежным». И так далее. Вы слышали уже песенку. И понимаете, так как это правда, а резать сердце легче всего только с помощью правды. Если вы хотите кому-то порезать сердце, скажите ему правду, без любви. И вы ему покоцаете все сердце. И когда вы не знаете правды, когда это правда, и он такой, понимаете, ему очень больно становится. Он говорит: «Я не хочу слушать твои нравоучения. Перестань слушать свои лекции». Почему он так кричит? Потому что жить стало тяжело из-за того, что вы с помощью правды режете его сердце. Раньше вы не знали правды, было легче. Понимаете, когда человек, вот женщина записывает обязанности мужчин, сидят. Разрушают всю семью. Мужчина — обязанности женщин. Надо свои обязанности записывать. Когда обязанности близкого человека, надо заткнуть уши в это время. Пускай он слушает, это же его жизнь.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

exercises.

0: Затем я Марадж спросил, в чем состоит величайшее счастье? Еще одно определение счастья, очередное. И вот Кишкира ответил, величайшее счастье – удовлетворенность. То есть человек должен быть доволен тем, что у него есть. Это основа спокойной жизни в материальном мире. Есть вот такая жена, ну и он доволен именно такой женой. Не то, что он все время там как-то сравнивает со всеми остальными. Есть вот такая зарплата, ну он доволен именно такой зарплатой, не то, что он все время дома вешает себе, вырезает яхту из журнала и вешает себе на стену. Зачем тебе яхта? Ты когда-нибудь вообще яхтой управлял? Я однажды прокатился на яхте, я понял, единственное, чего я точно уже не хочу, это яхту. Ты сначала на яхте покатайся пару деньков, чисто вот так по волнам, то есть вот покрути эти веревки туда-сюда. То есть вот. Человек сам не знает, что хочет. То есть нужно быть довольным. Есть вот такой дом, быть доволен своим домом. Есть такая вот страна, ну быть доволен своей страной. Почему он доволен? Чему он должен быть доволен? Потому что в конце концов все это подарки от Бога. Все это подарки. А подарками надо быть всегда довольным. Хочешь, не хочешь. Чтобы нам не дарили, надо быть всегда довольным. Это подарки. Это все не наше, мы говорили об этом, да, вчера. Это все не наше, это все нам подарили. А страдаем мы от того, что думаем, что эти подарки немного не то, на что мы рассчитывали. С самого детства так началось, да? Мы хотели, чтобы нам одно подарили. А дарили все время что-то другое. Какие-то носки, носовые платки, крем для бритья. Весь мир очень просто устроен. То есть носки и крем для бритья.
1: Ежедневно.
0: А если посмотреть, что люди хотят, то уж точно не этого. Но все очень довольны должны быть, когда им дарят очередные носки. Мы родились в этом мире, и нам с самого рождения даны эти дары. Других может и не быть, так что все равно лучше быть благодарным, чем всю жизнь обиженным. Лучше быть всю жизнь благодарным, чем всю жизнь обиженным. Но в связи с этим надо немножко поговорить об уме человека. Потому что довольство и недовольство находятся именно в уме. Как такового самого довольства и недовольства нет. То есть это не что-то такое отдельно, само по себе. Налейте мне 2 стакана недовольства. То есть такого нету. Сами по себе они не существуют. Это наша реакция ума. То есть довольство и недовольство.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь, ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке.

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан, ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

сейчас в обществе есть две большие крайности. Первая крайность – это то, что женщина не умеет принимать, то есть она как бы пытается дать то, что должен давать мужчина. И она абсолютно не умеет принимать. Она говорит: «Мне ничего не надо». Она готова полностью на самопожертвование. Иногда она вообще забывает о себе. И она не понимает, что женщина, она должна уметь принимать. Но она должна уметь принимать с благодарностью. Потому что есть другая крайность, когда женщина уже не принимает и не просит, а требует. То есть сказка о золотой рыбке известной, да? Когда ей этот старик ее, она ему сначала сказала: так, с корытом проблемы, пойди сходи в магазин 1000 мелочей. Но он сходил к золотой рыбке. Золотая рыбка дала ему все-таки не только корыто, но и недвижимость, да, еще что-то там, звание, титул. Но он принес, старуха, вместо того, чтобы его поцеловать в щечку и сказать: спасибо, дорогой, я счастлива. Вместо этого она что придумала? Она сказала: давай в Москве мне пятикомнатный особняк. Нет, потом московский пятикомнатный особняк. Нет, давай в Майами. Потом она захотела быть владычицей морскою, и все, погорела на этом. Почему? Потому что не умеет принимать. Надо было ей сказать: спасибо, старик дорогой мой, поцеловать его 3 раза в щечку, а она вместо этого просто уже начала требовать. И это большая ошибка. В то же время, как я еще хочу раз сказать, что у многих женщин другая крайность, они не умеют принимать. То есть, когда комплименты, да, я очень часто наблюдаю. Это, кстати, российская эпидемия или советская. Допустим, женщине делаешь комплимент. Говоришь: ой, вы сегодня так хорошо выглядите. Ой, да что вы, я себя так плохо чувствую. Ой, у вас красивые такие волосы. Да что вы, я их 5 дней не мыла. Ой, какое платье. Ой, да ему 100 лет. И так далее. Вот вы не обращали внимания, знакомы? Это когда еще между собой. А когда мужчина там, допустим: ой, зачем ты потратил там столько? Ой, ты опять не то купил. Ой. Понимаете, это считается, что женщина должна уметь принимать и просить, если надо, но она должна это уметь делать с благодарностью. И этому учили женщин. Если муж может принести, многие женщины жалуются: муж не приносит денег или приносит мало. А я спрашиваю: когда он приносит, вы говорите спасибо? Нет. А почему? Ну как? Не говорим и все. А вот женщина, она когда готовит, она, ей же тоже приятно, хоть она 150 раз, она же готовит 365 дней умножить там на сколько-то. Да, и что, ей не надо говорить спасибо только потому, что это ее обязанность. А мужчина стимулирует, когда ему благодарны. В принципе, мужчины – это очень благородные существа, которые готовы для женщины все сделать, но если она умеет соответствующе отблагодарить. Многие женщины, особенно, вот я заметила, сейчас изучение ведических знаний тоже есть небольшие крайности. Очень много говорится о бескорыстии, о том, что человек должен давать, это гуна благости. Но многие женщины иногда неправильно понимают под словом «давать», что не должны давать. Они очень часто дают совсем не то, что от них требуется. Иногда, более того, они дают то, что в священными писаниями запрещено давать. Но женщина, то, что она должна давать благодарность, она должна давать улыбку. А часто она что дает? Она дает то, что мужчина должен давать. Она может деньги, допустим, давать, продвижение по карьере. Там. Она может себя вести как мужчина, но она должна уметь просто принимать. А мужчина тогда в 100 раз больше тогда делает. И вот это вот

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Сегодня помедитируем, погрузимся в тему служения, ключ к исполнению всех желаний. Хотелось бы, конечно, исполнить все желания. Хотел рассказать историю, как человек, который был, как мы сказали, в тамасе и искал вот таких святых, чтобы поэксплуатировать, как он изменил свою жизнь. Жил один человек, хулиган большой. Любимым его занятием было грабить людей, любил жить на халяву. Ну, как бы либо отобрать, либо выпросить, либо, может, бесплатно дадут. Вот такой человек. И когда не давали, отбирал просто. Он грабил людей, там был лес, дорога через этот лес. И он сидел со своими друзьями там. И каждого, кто проходил, он либо полностью отбирал, либо, ну, все, что можно, убивал там, я не знаю, что-то такое делал с ними. И так он процветал, хорошо у него все было. И однажды его жена, которую звали, кстати, Тара. Тара значит звездочка. Ну, хорошее имя, звездочка. И он, значит, в порыве чувств сравнил ее глаза с самыми красивыми изумрудами, с какими-то камнями, которые вот блестят, как звезды. А она так не растерялась, говорит: а ты мне достанешь такие звезды? Ну, чтоб были. Конечно. И он, значит, положил свою жизнь на то, чтобы найти такие драгоценные камни, чтобы они сверкали, как звезды. Ну, то есть тут как раз дорога, люди ходят, и он грабил, искал эти камни. В конце концов, он пошел дальше. И в одном храме, то есть это был вандал, он залез в храм Бога и увидел, что на алтаре вот этот мурти, да, форма Бога, статуя Бога. И в этой статуе, в этой форме были глаза из таких вот изумрудов. И он подумал, вот это то, что она хочет. И ночью он залез туда и ножом выковырил. Вандал, понимаете, да? Выковырил эти изумруды. Вот до такого. То есть очень падший был человек. И однажды по этой дороге проходил тот же Нарада Муни, который связан с Олегом Геннадьевичем, как мы вчера поняли. Проходил Нарада Муни, и этот человек сказал: у тебя что-то есть? Так смотрит, вроде ничего нет. Ну, может, где-то припрятал. Говорит: у меня ничего нет, но у меня есть одна важная информация для тебя. Вот я вижу, ты промышляешь здесь разбоем. Много наслышан о твоих подвигах. А ты знаешь, что тебе придется расплачиваться за все это? Нет. И он, значит, ему презентацию сделал. Слайды там, PowerPoint, да. Показал все эти вот приключения, которые его ждут. Он, знаете, стал вот так вот нервно уже как-то цепляться за свою эту рукоятку. Говорит: но я же не для себя. У меня, ну, дети... Семья, родители. Я же ради них. Говорю: хорошо. Иди спроси у них, готовы ли они с тобой пойти на ипотечные планеты, отрабатывать твои кармические последствия. Конечно, готовы, но мы вместе. Пришел к ним, спросил у жены: ты знаешь, откуда деньги? Он говорит: нет. Ну вот я тут людей тут как-то граблю. Ну, это твои проблемы. Твоя обязанность заботиться обо мне. Как ты это делаешь? Это уже ты сам решаешь, дорогой. Он к родителям: а вы знаете, чем я занимаюсь? Вот я вот содержу вас на то, что я граблю людей. Ну, это твоя обязанность нас содержать. Как ты это делаешь? Это твои проблемы. И он тут осознал, что придется одному, что те, ради кого... они не готовы разделить с ним участь. корысть в отношениях. Он почувствовал, так-то думал, бескорыстные, вот, забота бескорыстная, они меня просто так любят. Он пришел к Нараде Муни, знаете, таким вот у него этот стресс, сдвиг парадигмы, кризис, кризис убеждений. А что делать? Надо молиться. Ну, давайте попробуем. И он дал ему мантру. Мы пели эту мантру в первый день. Какая была мантра в первый день? Рам. Он говорит, давай обращаться к Раме. Рама — это имя Бога, которое означает «тот, кто дает радость». Давай вот за радостью к Нему. И он попытался выговорить слово «Рама», и у него не получилось. У вас получается. То есть у вас еще все нормально. Мы говорим, ну я там падший, ну Рама мы можем сказать. Видите, мы много раз сказали. И он попытался выговорить это слово, у него не получалось. И он стал повторять Мара. Стал повторять Мара, потому что это имя Бога смерти. Он стал повторять много-много раз слово Мара. И в конце концов он стал повторять Рама. Он повторял очень долго. Так долго, что вокруг него муравьи сделали муравейник. Ну, как бы вот хорошее место, что бы ни сделать. Из этого муравейника, знаете, то есть проходишь, там что-то вибрирует. Так прислушайся, рама-рама-рама-рама-рама. Ничего себе. Долго он там сидел. И когда он пришел в себя, когда Нарада Муни пришел через какое-то время, он периодически навещал своих учеников, он увидел его, это был совершенно другой человек. Его с тех пор стали звать Вальмики. Вальмики — значит тот, кто вышел из муравейника. Этот Вальмики стал святым, который в будущем проявил в этом мире Рамаяну. Рамаяну мы знаем только потому, что Вальмики настолько очистился, что смог проявить свою благодарность к Богу через это произведение. Вот такая история мощная, поэтому у нас есть шанс, если общаться с такими людьми. Еще одну историю расскажу. Однажды один хулиган, промышляющий воровством, он, значит, лазил по карманам, карманник. В Индии я однажды застал такую сцену, поймали карманника в автобусе, и каждый считал своим долгом шлепнуть его по голове. Ну, то есть опасно, если поймают, ну, могут забить просто. До полиции может не дойти человек. Опасная работа очень, вот. Но он был специалистом. И однажды в месте, где он промышлял, правитель этого места, Раджа, сделал объявление. Дочь у него наслушалась лекций на духовных, на БВП, может, училась, не знаю. Не, вряд ли. Это не те были лекции. Чего-то она там наслушалась или начиталась. И она вот решила замуж только за святого. Вот какие-то у него вот были вот такие вот мысли. Наверное, про Кардаму и Девахути она прочитала. Вот. И она вот замуж только за святого. И отец говорит, ну где же я тебе возьму святого? Говорит, не знаю, надо. И он, значит, в интернете сделал рассылку, что собирайтесь, пожалуйста, все садху. Не объяснил, зачем. Просто созвал всех садху к себе во дворец. Говорит, очень важное сообщение. Значит, пришли монахи, пришли семейные святые, да, садху. Собрались, ждут, что скажут. Он говорит, вот такое дело. Дочь, кто возьмет мою дочь, полцарства в придачу. С нефтяными вышками, с золотыми приисками, дочь и вот полцарства. И вот те, кто монахи, они просто встали и ушли сразу. А, нет, вот, значит, там люди собрались, и вор, когда увидел, толпа собралась, хорошее место для работы, переоделся в нужную одежду под садху, в точь-точь. Борода там, все нормально. Пробрался туда, думает, хорошо сидим, что происходит, надо послушать и работать. Значит, как только царь объявил, что полцарства и дочь, половина сразу встали, ушли монахи. Те, кто семейные люди, остались, неудобно царя подводить. И, значит, царь уже лично стал подходить к каждому из садху и спрашивал, ну, как возьмешь? Тот объяснял, что у меня уже есть одна жена, мне достаточно, ну, нефть там, надо все это вот как-то вот, ну, нет времени. Книги читаем, молимся, не до этого, не нужно мне твое полцарство. И так каждому. И очередь образовалась. Наш герой, карманник, в этой очереди где-то посерединке. Слушает, о чем народ говорит, и у него, знаете, прям в сердце такое счастье. Неужели это мой шанс? Я решу все свои экономические и другие.

молиться надо. И испугался. Вот это общение с садху, да. Общение с садху. И вторая вещь. Так, это мы не в этом направлении. Практические шаги. То есть практические шаги — это общение и слушание таких людей. Мы на БВП не говорим, что надо все бросить. Вы же знаете, да? Мы говорим, что надо занять, потому что бросить сложно. Общение, слушание. И вторая вещь — молитвы. Мы уже вчера начали говорить о молитве. Я хотел рассказать, поделиться просто. Я думаю, это вам поможет. Все это мы ведем к тому, чтобы как нам, несовершенным, нечистым, да, каким образом нам практиковать чистое служение. Вот я все это ради этого рассказываю. То есть первая вещь — это слушать, соприкасаться с людьми, которые так живут, слушать таких людей, вдохновляться. И второе — это молитва. И молитва, есть понимание, обычно люди со словом молитва ассоциируются, что какие-то слова, которые нужно говорить. Правильно? То есть молиться значит слова произносить. Обычно какие слова? Да. Как это называется? Информировать Бога о своих потребностях. Да-да-да, информация. Ты знаешь, вот мне не хватает. И вот это люди называют молитвой. Но молитва — это не информирование Бога о своих потребностях. Молитва — это определенное настроение. И иногда это настроение проявляется в словах. Иногда не проявляется в словах. Это просто настроение определенное. Осознание своей зависимости от Бога. И когда человек находится в таком настроении молитвенном, это позволяет ему как раз вот находиться в состоянии, когда он может чисто, чисто служить, чисто служить. Я хотел немного об этом молитвенном состоянии поговорить. Есть такой термин, который часто мы используем, ну, в ведических кругах — преданность. Вот это чистое служение и преданность — это синонимы. Да? И преданность на санскрите звучит как шаранагати. Шаранагати — преданность. И вот эта преданность состоит из нескольких вещей. О, я не в ту сторону, сейчас извините, извините. Вот. Видно здесь вам, да? Видите, большой свет? Большой свет — это понятно, что Творец. Маленькая искорка — это живое существо. И вот между ними, чистое отношение между ними, оно заключается вот в этом состоянии шаранагати. Шаранагати состоит из 6 пунктов, но их можно разделить на 3 категории, на 3 части. Шаранагати или преданность возникает, когда живое существо испытывает, испытывает чувство смирения, оно признает свою зависимость от Бога. Признает, что Он обо мне заботится. Вот это вот состояние, признание своей зависимости от Него. Если у человека нет этого понимания, то ему сложно находиться в молитвенном состоянии. И обычно, когда мы соприкасаемся с людьми духовными, которые генерируют вот эту благодарность и вот это вот понимание, кто такой Бог, то в нашем сердце по их, из-за их влияния возникает вот это вот ощущение: ну да, похоже, я ему должен. Я от него завишу. И вторая вещь, которая возникает, что, то есть я от него завишу, и вторая вещь, что я должен делать то, что он меня просит. Это называется здесь благодарность и служение. Чувство благодарности. И как естественное чувство благодарности проявляется в том, что я говорю, что я могу для тебя сделать. Человек начинает следовать, когда вот люди говорят о благодарности Богу, говорят, я благодарен. Но благодарность всегда проявляется в форме каких-то действий. Так вот этот человек, который находится в состоянии шаранагати или преданности, он делает то, что нравится Богу. А что ему нравится, мы знаем, да? Да, чтобы мы были счастливы, правильно вы говорите. И чтобы мы были счастливы.

0: нужно принципам определенным следовать. Поэтому человек из благодарности он следует заповедям, принципам, которые Господь дал ему, чтобы он был счастливым. И он не следует тем вещам, не делает те вещи, которые разрушают его. Из благодарности он служит Богу. Это проявляется, делает то, что ему нравится, и избегает того, что ему не нравится. Итак, первая вещь. Он осознает свою благодарность Богу, ощущение, смирение называется, и проявляет это смирение в том, что делает благоприятные вещи для Бога и не делает вещи, которые ему не нравятся. А дальше что происходит? А дальше он полагается во всем остальном. Смотрите как, сейчас будет интересный момент. Он во всем остальном полагается на Бога. Он говорит: «Бог меня защитит». Не нужно думать, что защита Бога — это значит, что мы приходим, не знаю, падаем возле алтаря, лежим там и ждем. Говорим: «Здрасте, я к вам за защитой». Раз — и лег. Защищай. Нет, дорогие. Защита... Можно рассчитывать на защиту только в одном случае, если мы делаем то, что он... Давайте так вот. Пришли на фестиваль, вот сюда на фестиваль, и ждем защиты. В смысле, покормили, уложили в номере спать, ждем такой защиты. Вот приходит человек с улицы, говорит: «Здрасте, я жду вашей защиты». Вот он может на защиту рассчитывать? Почему? Бэджика нет, правильно? Хочешь защиты, если ты хочешь рассчитывать на защиту, тебе нужно какие-то вещи делать. И притом не любые действия делать, а те, которые, ну, как бы, вот если ты хочешь на мою защиту рассчитывать, то, пожалуйста, вот бэджик, вот оргзнос, и тогда мы тебя защитим. Логично? Поэтому, когда люди говорят: «Ну вот я вот, знаете, вот на защиту Бога полагаюсь». Хорошо, а ты все делаешь, чтобы получить эту защиту? И поэтому вот этот человек, смотрите, он не просто рассчитывает на защиту, он признает свою благодарность, да? Вторая вещь, он начинает делать то, что он должен делать, и потом только он рассчитывает на защиту. И теперь самое интересное. Вот эта защита... она может прийти самым неожиданным образом. И вот этот человек, он согласен с любой защитой, потому что он доверяет, что тот, к кому он обращается, он знает лучше, как о нем позаботиться. Вот это называется преданность или шаранагати. То есть человек благодарен Богу, делает то, что он хочет от него, и принимает от него защиту с благодарностью, понимая, что вот лучше него никто обо мне не побеспокоится. И вот когда говорят также о том, что он делает то, что благоприятно, что Бог просит от него, также он может попросить его сделать, допустим, заботиться о своей семье. Решил он попросить об этом. Он говорит: «Бог, я готов сделать для тебя все, что угодно». Он говорит: «Очень хорошо. Заботься о своей семье». Подожди, мы так не договаривались. Не, ну ты же сам сказал, что я хочу. Я хочу, чтобы ты это делал. Да? У нас говорится обо всем этом. Его наставление. Желай всем счастья. Ну подождите, они же вот так ко мне. Ну это ничего страшного. Желаем счастья. А если хулиганы, ну в полицию можно. Нормально. Понимаете, да? То есть вот это вот то, что Бог хочет, это не означает, что Он хочет, чтобы мы просто сидели и молились. Там много всего Он хочет. Он учитывает наш уровень. Уровень, насколько мы чистые, насколько мы... насколько врагов у нас есть. Он все это учитывает через духовных наставников, через Священное Писание. И говорит: вот так ты можешь меня порадовать. Вот эти вещи помогут сделать тебя счастливым. Если мы это делаем, это и есть служение. Вот это настроение шаранагати. И как на практике, я последнее, что хочу сказать, как на практике это можно делать, перед тем, вот сейчас уже прям конкретно, что можно попрактиковать, и это работает, даже среди тех, кто еще недостаточно очищен. Если вы хотите попрактиковать вот это чистое служение, всего нужно сделать три вещи. Три вещи. Помимо того, что мы послушали, вдохновились и прям решили, да, я хочу это сделать, прям вот попробовать. После того, как вы вдохновились, три вещи, которые можно сделать. Первое. Можно совершить поступок, который точно ему нравится. Вот скажите, какой-нибудь поступок, который ему точно нравится? Вот проверенный.
1: Помочь раздать.
0: Авторитетно, все нормально, это точно нравится. Это и людям послужить. Об этом есть просьба руководителей этого праздника. Авторитетно, это точно ему понравится. Еще что точно понравится? Помочь убрать. Окей. Еще давайте, не касаясь вот этого вот, то, что мы здесь. Молитва. Пойти в храм. Пожелать счастья другим. Простить. Пожертвование. То есть есть вещи, которые точно понятны, что это хорошо. И что это благословлено Богом. Правильно? Не убей, не прелюбодеяние, да, не воруй. Это точно вещи, которые ему нравятся. И, допустим, мы возьмем одну вещь – раздать. Вот решили, поняли, это хорошая вещь, ему нравится. Я хочу проявить шаранагати, благодарность. Я сделаю то, что ему нравится. Это первая вещь. То есть надо выбрать авторитетную, точно проверенную деятельность, которая ему нравится. Вторая вещь. А нужно, когда ее делать, когда мы будем это делать, нужно вспомнить, что я делаю это для него и для того, чтобы его порадовать. Потому что это ведь вещь можно делать по-разному. Знаменитая притча, когда люди строили храм, делали кирпичи там, да, и стали спрашивать у них, а чем вы занимаетесь? Один сказал, я деньги зарабатываю. Второй говорит, у меня паспорт отобрали. Выхода нет, надо делать кирпичи. И третьего спросили, а ты что делаешь? Храм строю. То есть трое делали одну и ту же работу, но настроение было разное. И поэтому, если мы говорим о какой-то молитвенной практике, шаранагати, обязательно должна быть вот эта вот составляющая, я это делаю для его удовольствия. Пусть даже интеллектуальное. Просто добавить эту вещь в свою практику. Даже если это всего 5 минут, вы делаете какую-то вещь, 5 минут, точно правильно, и вот эти 5 минут, если вы добавляете, если его это радует, хорошо. И третья вещь, которую надо сделать, теперь главное не продешевить. Не продешевить, да. И что просить-то будем? То есть смотрите, мы уже все правильно делаем. Мы делаем то, что ему нравится, из благодарности, чтобы порадовать. И теперь, не ожидая ничего взамен, может у нас не хватить сил, да?
1: Дать новые возможности
0: что-то делать. Еще что можно? Понаучить понимать, что он хочет. Смотрите, какая хорошая просьба. Зачем? Чтобы точнее делать, да? Еще что можно попросить? Силы дать, потому что враги одолеваются со всех сторон. Вот бьешь их вот поварёшкой по голове, они лезут со всех сторон. Качества что? Какие-то качества, которые помогут мне лучше это делать. Вот это все хорошие просьбы. Это все хорошие просьбы. Очиститься. Помоги мне делать, понять, что ты существуешь. Да? Помоги мне укрепиться в этом служении. Дай мне опыт позитивный, что служение — это счастье. Ответь мне, да? Дай мне, позволь мне, чтобы мне было что уму сказать. А то ум говорит, нет этого ничего. Надо что-то сказать уму. Мне нужен опыт. И вот эти три составляющие, если они есть в нашей практике, это называется чистое служение. Даже попытки действовать на основе чистого служения невероятно вознаграждаются. Невероятно. Вот столько на заводе за всю жизнь не заработаешь. Я сейчас не про деньги, вот, а про эффект, который приходит. 5 минут, 2 минуты в таком сознании — невероятный успех. Но чтобы эти три вещи практиковать, человеку обязательно нужно слушать людей, которые находятся в настроении благодарности. А это возможно только, если они связаны с Богом. Тогда они могут вот эту вот энергию благодарности эманировать из себя. И вдохновленный этим у нас может появиться желание, слушай, я хочу для него что-то сделать. Тогда надо сделать то, что ему нравится, с желанием, что это для тебя, сознательное желание. И третье, ну, либо очиститься, либо помочь как-то укрепиться в этом, какое-то чистое желание. Чистое желание, по крайней мере, очищение. Идеальный вариант, я не хочу ничего, кроме возможности тебе служить. Но мы хотим. Мы хотим. И лучшее, из чего можно хотеть вот на нашем уровне, это очиститься. Это хорошая вещь. Вот это то, как можно практиковать чистое служение даже в нашем еще нечистом состоянии. Давайте подведем итог. Мы говорили с вами о том, первое, что желание наполняет нашу жизнь смыслом. Откуда берутся желания? От неудовлетворенности, правильно. Желание — это попытка вернуть себе состояние счастья. От чего зависит вот этот умный дом, который вот как раз пытается вернуть себя в состояние счастья? От настроек. Настройки бывают разные. Каждый говорит, что его настройка самая лучшая. Но лучше слушать счастливых людей. И вот счастливые люди говорят, что как только ты отказываешься от своих эгоистичных желаний, сразу же становишься счастливым, несмотря на обстоятельства, в которых ты находишься. И служение является идеальной настройкой. Разные виды служения есть. Мы стали говорить о чистом служении. Чистое служение возможно только в одном случае, когда тот, с кем мы соприкасаемся, от нас ничего не хочет. И это два варианта. Либо это Господь Бог, которому ничего не надо, и который действует только из любви. Либо это человек, который с этим Господом Богом очень хорошо знаком. И он, вдохновленный им, также действует из благодарности, бескорыстия. И возможность соприкоснуться с таким человеком дает мне представление вообще, хоть как это выглядит. Без такого человека я даже представлять не буду, что это такое. И, соответственно, слушание таких людей — это то, что помогает вдохновиться на это, научиться этому. И три вещи, которые можно сделать для того, чтобы попробовать практиковать эту чистую, бескорыстную любовь, означает делать то, что он просит. Разные наставления есть для разных людей. Но я понимаю, это он хочет, я сделаю это. Я сделаю это, чтобы его порадовать. И я буду просить одну вещь — очистить себя, чтобы укрепиться в понимании, что он есть, что служение — это благо. Я хочу в этом развиваться. Я на этом закончу. Если у вас есть вопросы по теме нашей лекции, ну или вообще вам интересно что-то узнать от меня, у нас полчаса есть, да, же еще? Полчаса, 25 минут можем пообщаться, потому что, чтобы не ловить меня где-то еще, можем сейчас, да? Да, давайте спрашивайте. Погромче чуть. Не согласен с тем, что... Да, хороший вопрос. То есть первый вопрос, если, еще раз, если он меня... Да, если Бог бескорыстен, зачем он что-то требует от нас? Вот если ему он просто... Не может он просто так меня любить? Зачем он от меня что-то требует? Ответ такой. Он действительно просто так нас любит. И это означает, что он хочет, чтобы нам было хорошо. То есть любовь проявляется в том, чтобы сделать объект моей любви счастливым. Правильно?
1: И если Он нас любит, то Он очень хочет, чтобы нам было хорошо. Так? И вот если вы видите того, кого вы хотите видеть счастливым, вот сидит человек, ну, ваш ребенок, допустим, ваш ребенок сидит, он ушел из дома, вот весь перепачканный, вот сажей, ночевал в подвале где-то, говорит, все, я не хочу домой, оставьте меня в покое. Вот, не трогайте меня, он говорит, не трогайте. Вот как вы будете чувствовать? Он говорит, не трогайте меня. А вы хотите что-то ему, нет? Что вы хотите? Ну, домой вернулся, там оделся, ну, джинсы, вот. Поели нормально. Этого же хочется. Он говорит, не надо. А вы хотите? Что будете делать? Ну, как-то вот, и вот Бог вот в таком состоянии находится. Просто, знаете, притащить его, заставить, ну, нельзя, он же его любит. Он в робота превратится. В адаптивного ребенка превратится. Печального, убитого, прибитого жизнью ребенка. И вырастет непонятно кем. Поэтому вот эта вот задачка такая. Он говорит, не надо мне. А сердце кровью обливается, хочется... Мне ничего не надо от него. Просто хочется видеть его счастливым. И вот что, как делать-то? Вот это целое приключение. Это вот надо так организовать вот все, да, чтобы вот у него хотя бы появилось, а может быть, домой? Понятно, да? Вот, и, соответственно, когда у него появляется, вот пока у него нет таких желаний, домой, там, еще что-то такое, от него ничего не просит, а он вообще не слушает. Он вообще говорит, тебя нет, ну нет, нет, и вот, ну, ждем. Ждем. Организуем его досуг там как-то, чтобы он, может, очнулся. А теперь смотрите, он говорит, вот эти предписания только для тех людей, которые признают. И вот он признает и говорит, слушай, а я хочу как-то к тебе. И мне от него ничего не надо, кроме того, чтобы он ко мне вернулся и был счастливым-то. Поэтому я даю ему предписания, которые помогут ему очиститься и быть счастливым. Кому это надо-то? Ему надо. Где корысть-то? Нет корысти. А второй? Давайте, давайте. Киньте туда микрофон. Не надо кидать. Денег стоит микрофон.
2: А вторая часть вопроса у него такая, что меня возмущает, что Бог хочет, чтобы я его любил. Вот, то есть, говорит, мне это просто бесит. Почему я должен его любить? Ну, то есть, я, конечно, хочу очиститься, да, я хочу там избавиться от страданий, я хочу попасть в духовный мир, но чтобы Бога там не было.
1: Да, да. Есть такой вариант. Представляете, вот все есть. И вот такой вариант тоже есть. Есть такой вариант? Да, да, да, да. Я читал о ведах. Есть все опции вот в этом мире, где мы живем, и за пределами этого мира. Вот все вот эти варианты, они есть. И вот есть, ну, слышали, наверное, про рай, да? Вот. Но обычно говорят, что в рай попадают люди, которые праведно живут, и когда они попадают туда, они могут комфортно там жить, и там где-то Бог периодически приходит, здоровается с ними. Вот представляете, есть такая же область в этой вселенной, где очень высокий уровень жизни, технократический. Говорится, что там вот эта вот энергетика про вот эти вот гаджеты, которые у нас сейчас, она идет с тех областей. У них там очень развито все. И вот у них там все супер, и Бога вообще нет. Туда попадают, когда люди следуют вот этим принципам аскезы, да, каким-то какого-то благотворительности даже. Но он говорит, вот я буду всем правилам следовать, но давайте без Бога, короче. И вот они вроде правильные вещи делают, но вот Бог их не интересует. Но за счет того, что они делают правильные вещи, у них накапливается запас.
0: кармического благочестия, они могут попасть вот в такую сферу. И вот там вот как раз то, что ваш друг вот о чем мечтает. Но на халяву туда не попасть. Все равно надо пахать. Там одна проблема. У них очень сильный стресс, когда все это кончается. Понимаете? Ну, тут есть в этой жизни тоже такой опыт, когда у человека все хорошо. И кто-то мне недавно ролик прислал, и там какой-то такой успешный человек, вот все его там как-то он помыкает всеми. И вот он весь такой вот удачливый человек. И тут телефон. И в телефоне доктор ему говорит: знаете, мы провели анализ. И не хочу вас пугать, но вам осталось жить всего 3 дня. Доктор, не делайте это со мной. Я готов любые деньги. Ну, вот, как бы, вот такая тема. Хороший ролик. Какие-то люди хорошие сделали. И вот шок, правильно? Когда вот все под контролем, а тут раз, очень болезненно. И вот у них там такая проблема, потому что там все равно кончается. И Бог не заставляет нас любить себя. И вот этот мир является доказательством этого. Здесь куча людей, которые живут без Него и не хотят о Нем ничего знать. И Он позволяет этому происходить. Но как, если бы Он хотел заставить, ну, Он бы заставил. А то, что вот ваш друг говорит, о чем меня заставляет, ну вот сам факт его существования, этого друга, говорит, что не заставляет. Не заставляет, просит. И притом для твоего же блага. Вот не хочешь, ну живи здесь. Ну что делать? Нормально? Угу. Давайте. Есть ли шанс получить освобождение? Вообще не получить. Не получить. Никогда не получить. Вечно здесь находиться. Очень большой шанс. Очень большой шанс. В основном так и происходит. Поэтому те, кто живут в этом мире, так и называют вечно обусловленные. Ну, так называют, такая терминология, вечно обусловленные. Потому что шанс, ну, нет шанса. Ну, иногда бывают вот большой ведический праздник, большой ведический практикум, когда такой шанс появляется. Ну, то есть это редкое явление. И вообще, то, что мы об этом говорим, это чудо. Это чудо. Обратили внимание, что даже когда люди говорят о духовности, религиозности, речь в основном идет о том, как комфортнее устроиться здесь. Даже среди религиозных людей вот эта идея о отказе комфорта, да, освобождения не часто встречается. Поэтому вот те, кто на этот путь встают, у них есть шанс большой. А тех, кто нет, ну какие шансы, они не хотят этого. Да. Давайте.
3: Если душа чиста, как она попадает из духовного мира в материальный? Откуда там появляются какие-то понятия зависти? Как она вообще
0: может... Вы задаете классический вопрос всех неудовлетворенных, обусловленных душ, которые говорят: слушай, Бог, короче, ну ты чего вообще меня сюда отпустил? Откуда у меня там могло возникнуть желание? Похоже, ты его подсунул мне. А кто еще? Ясно дело. Ну, либо другой вариант. Ну, ты не мог мне сказать, что здесь нехорошо? Зачем ты меня сюда пустил? Либо, а если бы его не пустили, он бы там истерику закатил. Ты что меня не пускаешь? Ну, то есть, по-любому кто-то виноват. Это классика просто. Это классика. Это наша тема, наша тема. То есть кто-то должен быть виноват, и это не я. Но вот объясняют нам, я не помню сам. Говорится, что когда вообще этот вопрос, вот это вот понимание четкое, как конкретно это произошло, человек понимает на определенном уровне развития сознания. То есть, как, допустим, маленькие дети, они не могут понять, что такое семейная жизнь. Они видят, конечно, что вот мама с папой вот вместе живут, да, но что за этим всем стоит, они не понимают. У них нет таких еще ячеек в голове, чтобы вот это понимать. И я не знаю, другой какой-нибудь пример, я не знаю, какие-нибудь интегралы объяснять первокласснику. Он не поймет, о чем речь. Да? И точно так же какие-то вещи, типа вечность души, да? О том, что мы не умираем после того, как это тело разрушается. Вот людям объяснить невозможно. У них не позволяет уровень сознания эти вещи понять. И вот точно так же вот этот вот вопрос падения души, ну вот объясняют нам святые люди. Они говорят, что вот эта вот опция делать выбор, в том числе и неправильный, всегда остается живым существом.
3: Но там же хорошо.
0: Вот именно. Там хорошо, но опция есть. Ну, пример, который приводит наш учитель Шрила Прабхупада, он приводит пример с богатым человеком. Послушайте сейчас внимательно. Пример с богатым человеком, у которого вот все нормально. Все есть, любая еда. И он проходит мимо каких-то нищих людей, которые едят там, знаете, дешевая еда такая есть, дутый рис. Попкорн из риса. И я думаю, так, а что это такое вообще? Любопытство. А как это выглядит? И, то есть ему не надо этого ничего. Но вот любопытство, а как вот оно, попкорн? Или сегодня то, что я рассказывал на медитации, да, снежинки. И вот возникает, а почему вот я не могу так, как они? Вот просто вот такое любопытство. А как будет, если по-другому? Ну, пожалуйста, попробуй. Вот. И еще раз, конкретно как это происходило, человек может понять на очень, знаете, уже чистом уровне сознания и говорить, ну, святой один, Вишванат Чакраварти, он говорит, что когда душа понимает, вспоминает вот то, как это происходило, вот конкретно вспоминает, как это произошло, становится очень стыдно. Очень стыдно, и он говорит, «Боже мой!» Он вспоминает вот как раз этот эпизод. Но сейчас пока непонятно. Пока нам, ну, придется принять просто на веру то, что говорят святые люди, счастливые. Они говорят, что эта опция у джив, у живых существ есть всегда. Она всегда может сделать, всегда. Но обычно второй раз сюда не приходит. Бхагавад-гита говорит, что если человек один раз, ну, если возвращается в духовную реальность, сюда никогда не возвращается. Хотя опция вернуться всегда есть, двери всегда открыты, но одного раза достаточно. Одного раза уже, знаете. Ну да, да, могут, да. Но это не значит, что сейчас я буду сидеть, да, и как бы все равно когда-нибудь я поем. Знаете, здесь все присели, но рано или поздно мы пообедаем. Но это как-то не вдохновляет. Хочется вот через уже 10 минут туда пойти. Да, давайте, вопрос вот здесь.
4: Скажите, пожалуйста, вот когда ты служишь, делаешь что-то для Бога, как понять, что Бог, ну, принимает твое служение? Вот какие-то внешние, да, вот, ну, признаки, что Бог принимает. И внутри какое вот у тебя, ну, возникает, я не знаю, там, чувство, состояние, вот что Бог принимает. Угу. Вот эти два момента.
0: Классный вопрос, классный. По идее как? Если мы делаем что-то правильно, да, угу. И Он доволен нами, ну, вот даже с человеком, когда мы общаемся, и прям видим, человек порадовался угу. тому, что мы делаем. Сразу мы чувствуем внутри удовлетворение, правильно? И, соответственно, с этим, если мы прикладываем вот этот вот пример на отношения с Богом, если мы действительно делаем правильные вещи в правильном сознании и с бескорыстным мотивом, ну, по крайней мере, очиститься, то какой должен быть эффект? Ну, счастье, радость должно прийти. Так ведь? Ну, логично? Если не приходит, значит, что что-то не так. Но еще одну вещь могу сказать. Из-за того, что мы очень много делали неправильно, вот наше сердце, наша чувствительность, она становится таким, атрофированным. Вот. И не всегда, да, когда мы делаем даже правильные вещи, не всегда приходит яркое чувство. Не всегда приходит яркое чувство. Поэтому тут на две вещи можно опираться. Первое, что люди, у кого сознание чистое, говорят нам, все нормально, правильной дорогой идете, товарищ. Вот тебе пирожок. Один момент. То есть мы сверяемся, да? А другой момент — это то, что... Смотрите, я этот пример тоже приводил. Иногда мы хотим... Вот если я сейчас что-то сделал, он, знаете, вот прям вот какой-то восторг невероятный должен быть. Один момент. И второй, я прям его чувствую, вижу и здороваюсь с ним. Прям здрасте. Бог, я тебя вижу сейчас. Он говорит, я тебя тоже. Слушай, здорово так. Так вот, не всегда так бывает, это значит, что ответа нет. Сейчас внимательно послушайте, это может спасти вашу духовную жизнь. Смотрите, то есть вы совершили поступок, вот молитва, да, допустим, вы совершили молитву, и ответом на эту молитву будет то, что ваше желание молиться стало больше. Ответом на вашу молитву будет то, что ваше сердце стало немножечко чище. У вас появилось больше интереса к духовной практике. Это же тоже ответ. Это же тоже он проявляется. И не нужно, ну, как бы не замечать этих вещей. Иначе мы будем говорить, да ничего не происходит. А вот это как же? Вы посмотрите, сколько людей в Москве. И сколько людей в Москве, у кого вот это вот, знаете, Бог по правде есть. А у вас есть это? Это же богатство. Ни за какие деньги это не купишь. Поэтому, ну как это, не обращать на это внимания? И также, ну, также надо понимать, если я совершаю поступок, да, правильный поступок, я ничего не чувствую, и еще мне со стороны говорят, слушай, ну что-то не так, то тогда надо копать и понимать, вот что-то я не то делаю в своем служении. Вот так. Угу. Еще вопрос у нас есть здесь. А ну вот здесь пока дайте микрофон. 5 минут, 2 человека, мы успеем.
5: Угу. Подскажите, пожалуйста, как понимать именно полное предание? Понятно, что мы принимаем то, что способствует нашему служению, отвергаем, что мешает. Мы понимаем, что есть защита Бога, и, а вот ну, проявляем смирение. И вот именно полное предание, вот как понять?
0: Полное — вот это и есть. Полное — это когда человек сделал все, на что он способен. А иначе можно с ума сойти. И вот эта вот полнота, она будет увеличиваться. Наши способности, когда будут увеличиваться, допустим, маленький ребенок. Маленький ребенок нарисовал, кто у нас квестом занимается. Вот. Маленький, дали ему вот нарисовать, что нарисовать? Ну, что-то нарисовать. И маленький ребенок вот старался изо всех сил и нарисовал там что-то. Приносит маме, говорит, мама, ты посмотри, что это. Она говорит, вот какой замечательный кактус. Мама, это не кактус, это ты. И мама счастлива, растет художник. Да ведь? Вот ребенок сделал, он полностью предался. Он полностью предался. Вот все, что у него сила есть, он всю эту силу туда отдал. Когда ребенок подрастает, он начинает уже как-то пропорции соблюдать. Вот полное предался. Потом пошел в художественную школу, и там не только пропорции, но там уже какой-то сюжет, там как-то вот перспектива, краски. Да? Что там еще есть?
6: Композиция.
0: Композиция, да. Вот все вот это его полное предание. Потом дальше, и вот проблема возникает, когда вот он уже после школы художественной нарисовал кактус, как маму, вот это уже косяк.
1: Вот это уже, да. Но тогда это уже другой уровень, да, это уже есть такие специальные, как их называют, современное искусство. Но это за большие деньги, там квадрат Малевича, круг, там, я не знаю, еще кого-нибудь. Я не знаю, никто не догадался круг нарисовать. Но, похоже, квадрат это уже нельзя повторять. Это уже как бы, ну, уже пройденный этап. Уловили?
5: Да, спасибо.
1: Вот. Поэтому полное предание означает то, насколько мы вот сейчас способны полностью мы это сделали, вот это полное. А там оно будет увеличиваться. Последний вопрос. Где-то здесь у нас был человек. И мы закончим. А вы прямо говорите, пока он идет.
6: Посвящать Богу. И как бы вот я вот считаю, что вот то, чем я занимаюсь, Богу. Это...
1: Микрофон-то у вас уже есть.
6: А вот ту деятельность, которую мы текущую, повседневную осуществляем, вот как это совместить со служением? И вот, вот я, например, там убираюсь, посуду мою. Ага, как мне на вот Богу, неужели это интересно? Там такая деятельность.
1: Ему интересно, думаете, да?
6: Нет, я думаю, что нет.
1: Ему не интересно, вы правы, да? Ему не интересно. Ему не интересна ваша уборка. Ему не интересна ваша семейная жизнь. Ваша машина, езда на машине вообще не интересна. Но ему интересно это становится, когда он видит, как вы это делаете. Если вы это делаете по-божески, вот именно вот то, что по-божески вы это делаете, вот это его очень интересует. И что означает по-божески? Это означает, что, во-первых, сначала перед тем, как вообще посвящать свою обычную работу, да, хорошо, если, по крайней мере, у вас будет... Это все работает только в одном случае. Если у вас есть слушание людей духовных, попытки делать какую-то молитву. И если эти несколько этих простые вещи есть у вас, тогда у вас появляется вдохновение, энергия и свою обычную работу вовлечь в этот процесс. Не бывает так, что человек, ну знаете, вот он не интересуется ни духовными людьми, ни духовной практикой. Знаете, что-то ему стрельнуло в голову. Отдай-ка я свою работу сделаю для Бога. Но такого не бывает просто. Такого не бывает. Поэтому начать надо с каких-то простых вещей, работающих. Но если вы хотите посвятить свою работу, в том числе там уборка дома, как ее сделать по-божественному, по-божески, как ее сделать? Давайте подумаем, как настроиться на это. Первое, надо понять, вот эта работа, она не разрушительно вообще действует на окружающих. Разрушает она чистоту, аскетизм, милосердие, правдивость. Может быть, это с убийством как-то связано. Может быть, это связано как-то с порнографией. Вот. Может быть, с обманом. Вроде нет, вроде не связано никак. Окей, тогда можно это делать. Вторая вещь, которую надо посмотреть. А вот моя... Если я эту работу поручил мне Богу, да, если я хочу ее для Бога сделать, как я должен делать эту работу? Как? На отлично это как, значит? А? Хорошо надо их сделать. А какой признак того, что я сделал свою работу хорошо? Вот те, кто соприкасается с моей работой, их сознание должно возвышаться. Они говорят, слушай, молодец, ты вовремя приехал. Слушай, так чисто, такая сатва, да? Все, вы сделали свою работу хорошо. И, то есть, первое, это должна быть негреховная деятельность. Вторая вещь, вы делаете эту хорошо работу. И третье, если это связано с деньгами как-то, да, то часть плодов этой работы посвятить на какую-то конкретную духовную, связать это с Богом. Связать это с Богом. И при том, как это может быть связано? Всегда думают, что надо кому-то сразу отдать. Да нет. Допустим, вы можете взять эти деньги и потратить это на то, чтобы сделать дома алтарь. Вы можете взять эти деньги и потратить эти деньги на то, чтобы принести людям какое-то благо. На какую-то
0: благословленную Богом деятельность, потратьте эти деньги, которые вы получили с этой работы. Вот таким образом ее можно вовлечь. Но вам сложно будет вовлекать, если у вас нет слушания и нет молитвы. Это следующий этап. Хорошо, спасибо вам за внимание. Если у вас еще будут вопросы, можете уже ко мне лично подойти.
7: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

В омовении есть много тонкостей. Я вам сразу одну тонкость расскажу, как не проспить в любом случае. Как бы вы ни принимали омовение, где бы вы его ни принимали, в каком состоянии, я сейчас расскажу, как не проспить. Очень простой рецепт. Вспомним, как действует тепло. Например, вы берете горячую ложку, да, и окунаете ее в воду. Ну что происходит? Тепло идет к ручке, да? И вы ложку выравниваете, да? Ручка становится горячей. По этому же принципу очень просто. Вы совершаете омовение. Сначала вы воду льете на ноги, на стопы. Видите? Что происходит с теплом? Куда оно идет? Вверх поднимает. А потом вы что делаете? Выливаете на себя воду сверху. Куда идет тепло? Вниз. Где оно встречается? Посерединке. Вы не простываете. Очень просто. Проще некуда. Видите? Даже если это холодная вода, даже если холодно, вы выливаете сверху, потом снизу. Тепло остается внутри. Древний восточный способ. Можно не простывать где угодно. Где угодно. Понимаете? Даже ребенка так можно вымыть прохладной водой, он не простынет. Потому что тепло внутри останется. Будет, это все тепло останется внутри. Естественно, там, если долго стоять в воде по колено, тогда все тепло уйдет. Но если вы принимаете омовение, то вы можете не простыть, даже если нужно его быстро принять где-то в каких-то сложных условиях, вы не простынете, не простынете. У нас вообще техника омовения пропала. У нас перестали люди мыться. Особенно в поездах большая проблема. В индийском поезде 4 туалета, и каждый туалет с возможностью принять полное омовение. То есть там можно мыться спокойно. 4. И еще 2 раковины внутри вагона стоят. То есть 6, фактически. 6 в одном вагоне. В каждом купе 3 вентилятора. 3 вентилятора в каждом купе. Можно как угодно направлять. Беднейшая страна вообще. Понимаете? Но 6 туалетов и 3 вентилятора в одном купе. Я вот ехал с вчерашнего вечера, вчера было 33 градуса, я выезжал. Я с 6 вечера до 11 вечера, не знаю, я вспомнил все. Пока я доехал, все, невозможно было проветрить вагон. Невозможно вообще. Невозможно. Все, что я делал все это время, это я себя омогаю. Нету, даже вентилятора одного нет. Ни одно окно не открывается. А уж чтобы потом сходить и принять омовение после такой жары, даже речи не идет, там попробуй, начни там булькаться. Там прибежит с метелкой проводник. У нас люди забывают, как мыться. У нас это идея вдруг, а появилось, что нужно мыться раз в 10 дней. Что за идея такая? Потому что после 10 дней уже жить невозможно вообще. У нас раз в 10 дней глупая идея вообще. А как вы думаете, сколько раз в день нужно мыться вообще? Давайте разберемся. Начнем со одного раза. Один раз в день. Это считается поддержание здоровья в минимальном состоянии. В минимальном состоянии. Когда хронические болезни, так сказать, их еще можно хоть как-то контролировать, когда они, так сказать, не переходят в смертельные стадии. Один раз в день. Когда более-менее еще хоть что-то можно контролировать в теле. Такая поддерживающая стадия. Поддерживающая. Два раза в день уже считается профилактическое. Когда уходят проблемы из грубого тела. Когда болезни грубого тела способны потихонечку уходить. И три раза в день уже считается оздоровительное. Три раза в день оздоровительное. Когда даже проблемы тонкого тела могут уходить. Например, когда вы приходите после работы, даже просто вы вышли на улицу, очень много негативного общения. Там где-то крикнули, тут криво посмотрели, очень много негативного общения. Но если вы приходите домой и сразу же принимаете омовение, то вы сразу себя чувствуете хорошо, все это смывается. Тонкий эффект этих отношений смывается. Причем, чем чище вода, тем лучше.

Чтобы выйти из состояния гордыни, чтобы перестать убивать время, надо учиться останавливаться. Поэтому йога начинается с шавасаны. Знаете? Шавасаны. Просто ляг, полежи. Просто полежи. Люди так удивляются, они приходят на йогу в первый раз. И им учитель говорит, 20 минут шавасаны. И он лежит, думает, что такое, за что я деньги плачу? Не могу. И он лежит, и он не просто лежит, он планирует что-нибудь. И мучитель говорит, просто полежи, остановись, ты радость почувствуешь. То есть радость она не может просто нас догнать. Мы настолько быстро бежим, что она уже устала. И чуть-чуть отстает. Вот если 20 минут просто успокоиться, то она нас догоняет. Как человек в лес приходит, попадает в лес, на природу, там просто ничего нет, все, розеток нет. Ужас. И он ищет, смотрит, проверяет, на деревьях нет розеток. Нет розеток, ничего нет. Все. И его радость догоняет. Видели? Он радостный становится. Потому что некуда суетиться. По полю, конечно, можно побегать туда-сюда. Но потом он просто варит картошку, но садится и ест ее на берегу реки, да? И радость начинает испытывать. Просто от того, что он остановился, еще ничего не сделал. Просто суетиться перестал. И уже радость его так догнала. О, я тебя наконец-то догнала. Последние 3 года мы с тобой не встречались. Надо научиться останавливаться. Если я не остановлюсь и не сконцентрируюсь на настоящем, то опять просто убью время. Ничего не смогу извлечь из того, что происходит. Ничего не смогу. Мы либо в прошлом живем, либо в будущем живем. Будущее нас пугает. Непонятно, что там. А прошлое нас расстраивает, потому что там как-то же было что-то, а теперь куда-то делось, там была молодость, было здоровье, и оно нас расстраивает. Поэтому мы то боимся, то расстраиваемся, то боимся, то расстраиваемся, бегаем из прошлого в будущее. Есть такой признак человека, когда он все время свое детство вспоминает. Вот как было хорошо. И деревья были высокими, и пирожки на всю ладонь. Все было так здорово и замечательно. Просто поселился в своем прошлом и живет там. А другой в будущем поселился. Как там все будет здорово? Как я стану богатым? А в настоящем очень трудно жить. Потому что в настоящем-то реальность. А в реальности что? Я над собой не работаю. Сердце пустота, депрессивное состояние, хроническая усталость. Друзья какие-то странные, семья вот тут развалится. Если я смотрю в свое настоящее, я несчастен. Но я боюсь с него посмотреть, потому что если я несчастен, надо что-то делать, что делать я не знаю. Но у нас есть оружие, знание. Мы встали на этот путь. Сейчас мы просто слушаем лекцию. Но если мы торопимся, то слушаем ее с гордыней. А знать, что эта лекция уже никакой пользы не принесет. Толку не будет. Человек думает, давай уже быстрее заканчивай, все уже понятно, все понятно, давай, следующую тему, следующую. То надо уже на ужин бежать. Поэтому в духовной культуре есть один совет, как остановить время, как избавиться от гордости, как сосредоточиться на настоящем и так испытать радость. Очень интересный совет, запишите себе. Интересный, но сложный. Одним предложением. Для этого всего надо все делать.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Итак, мы с вами начинаем нашу беседу. Мы будем говорить о причинах трудностей. Которые существуют в нашей жизни. Я буду использовать ведические тексты для того, чтобы эту беседу

мы пишем с вами, то есть тема беседы – причины трудностей в нашей жизни и их преодоление. Эти причины описаны в Шримад-Бхагаватам, 7 песни, 13 главе, 25 стих. То есть первая причина – это жадность. Вторая причина – чрезмерные усилия для достижения второстепенных целей. Не высшей цели жизни, а второстепенных целей. Третья причина – пустые разговоры. Четвертая – бездумное следование правил или пренебрежениями. Пятая причина – это близкие отношения с людьми, имеющими грязное сознание. Шестая причина – это жажда славы, почести и гордыня.

0: Доброе утро, здравствуйте, дорогие слушатели Веда Радио. Рада начинать с вами вместе еще один понедельник. И с первым днем лета, с 1 июня, дорогие слушатели, поздравляю каждого из вас. И лето – это время витаминов, когда мы наполняемся различными прекрасными микроэлементами, которые одаривает нас природа. Ну а мы с вами сегодня будем наполняться витаминами любви, ведь у нас в гостях вновь Елена Волкова, основатель руководителя проекта «Сокровища мирного дома», дипломированный ценностно-ориентированный психолог, регрессолог, коуч и бизнес-наставник с опытом профессиональной помощи людям более 30 лет. Мы продолжаем искать внутри каждого из нас сокровища мирного дома и ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграм, в группах с одноименным названием vedaradio.fm. Ну, а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Елена.
1: Доброго времени, дорогие радиослушатели. Доброго времени, очаровательная Анна. Доброго времени, мир, лето. И сегодня у нас с вами не только первый день лета, но еще сегодня так кто-то решил, что сегодня день защиты детей. Я очень люблю детей, и для меня такие самые сокровенные, наверное, консультации, когда ко мне приходят дети и подростки и рассказывают о своих каких-то задачах, о своих каких-то грустных историях. И вот сегодня, буквально недавно, я уже провела консультацию с ребенком, которая пришла рассказать о том, как булят дети очень жестоко в школе друг друга. И сегодня я хотела бы поговорить о защите детей и о защите детей в двух аспектах. О защите детей, которые являются действительно еще школьниками, может быть, даже детей в детском саду, маленьких детей, да, и о тех детках, которые находятся у нас внутри каждого из нас, это наши внутренние дети. Сегодня мы говорим, давайте настроимся вместе на то, чтобы мы почувствовали, что наши внутренние дети, наши дети, которые рядом с нами живут, в каком бы возрасте они ни были, были под защитой. И сегодня с чего мы можем начать? Мы можем почувствовать сейчас, насколько я себя сейчас чувствую под защитой, насколько я себя чувствую в безопасности. Если Анна согласится, как всегда уже, впрочем, быть в таком настроении, где мы вместе исследуем тему, Анна, дайте, пожалуйста, мне знать, если вы готовы в эту историю вместе снова с нами пойти. Как вы чувствуете?
0: Господь наградил меня чудесной возможностью быть главным слушающим, главной аудиторией вашей, поэтому я всегда рада испытывать все практики изменений на себе. Давайте попробуем.
1: Спасибо, дорогая Анна. Хочу вам сказать, что все практики, которые Анна сейчас проходит, я проходила сама, испытывала их на себе, предлагала их тем людям, которые обращаются за консультацией на тренингах. И Анна сегодня тоже может такую возможность у нее получить вместе с нашими прекрасными радиослушателями. Пожалуйста, подключайтесь к нам, и те, кто будет смотреть в записи, давайте нам обратную связь. Для меня это очень важно знать, как вы себя чувствуете. Напишите, пожалуйста, сейчас и вместе с Анной поисследуйте, насколько вы себя чувствуете в безопасности, настроившись на вот этого нашего внутреннего ребенка, который есть у нас внутри каждого, мужчина вы или женщина, ребенок вы, в каком бы возрасте ни были, даже если вам 90 сейчас или 100 лет, или там, я не знаю, 15-25, наша аудитория очень обширная, почувствуйте вот того внутреннего ребенка, который внутри у вас есть, и спросите у него, обратившись к самому или самой себе, насколько тебе безопасно сейчас. И от 0 до 10 по шкале, пожалуйста, поисследуйте, где единица «мне очень сильно тревожно и небезопасно», где 10 «я в полной безопасности, чувствую себя очень защищенно». Почувствуйте, пожалуйста, Анна, если вы готовы, поделитесь с нами, насколько вы себя сейчас в данный момент чувствуете защищенной и в безопасности?
0: Ну, вы знаете, у меня последний буквально месяц был очень такой тревожный, и вот если бы вы спросили меня еще неделю назад, наверное, было бы всего 3. Но сейчас как-то все потихонечку устаканилось, я думаю, где-то на 7, учитывая то, что мы живем не в своей стране, и да, и некоторые особенности. Вот, поэтому вот 7 – это то, что я сейчас чувствую.
1: Спасибо вам, Даргана, за искренность. Я прям в мурашках вся, когда вы сказали, что я в другой стране. Я сама прожила 15 лет во Франции и 2 года в Испании. Знаю, что это такое, когда переезжаешь в другую страну, особенно для женщины, которая очень сильно настроена на энергетическое пространство, на энергетическое поле. И можно несколько лет только настраиваться на том, чтобы, на то, чтобы прижиться, да, вот так скажем, энергетически в этом месте, понимая вас о чем. Итак, сейчас у Анны на 7 есть ощущение безопасности. Дорогие, пожалуйста, радиослушатели наши, подключайтесь, пишите в комментариях в любой из социальных сетей или можете писать здесь в комментариях, где они у нас открыты. Скажите вы, пожалуйста, насколько вы сейчас находитесь в безопасности и поставьте, пожалуйста, по шкале от 0 до 10, где 10, вы в полной тотальной безопасности. Мы посмотрим сейчас, как у нас обстоят дела. Давайте оттолкнемся от того, что делает с нами сейчас интересная, красивая личность Анна. И вместе с Анной мы можем делать это прямо сейчас в прямом эфире. Каждый, кто находится на определенной своей точке, шагайте вот оттуда. У Анны 7, у вас может быть 2, 3, 5, неважно. Если вы на 10, просто наблюдайте за собой, можете вспомнить какие-то интересные моменты, что вам в вашей жизни дает вот это ощущение безопасности. Ну, а Анна, сейчас мы пойдем с вами в интересное исследование, где вы можете понаблюдать. Вот сейчас вы на 7, и вам чего-то пока еще не хватает до 10. Хотя на самом деле в нашем мире нам всего хватает. Нам Господь дает любви изобильно каждый день, 24 часа без обеда и без выходных. Но мы по какой-то причине сейчас взять это не можем. Итак, Анна, что не хватает, чтобы перейти вам в 8? Что бы вам сейчас помогло быть на 8? Почувствуйте, чтобы вы ощутили эту безопасность и что это может быть для вас именно. И вы, дорогие радиослушатели, или те, кто будет слушать нас в записи, спросите себя, если вы, допустим, на 5, что я могу сделать для себя, чтобы попасть на 6? Каждый идет на шаг вперед к 10 своей.
0: Что должна скажете? Быть какая-то внешняя, как бы, результат внешней деятельности или внешняя работа? То есть, от чего
1: как вы почувствуете? Как вы почувствуете? Для кого-то это будет что-то внешнее, для кого-то это будет внутреннее, у каждого своя история. Что это для вас, Анна? Ну, могу для примера сказать сегодня. Да. Если вы готовы, говорите. Если нет, я скажу какой-то пример.
0: Давайте для примера послушаем.
1: Хорошо, тогда могу сказать про себя. Вот я сегодня вообще не выспалась, встала в таком разобранном состоянии. И я не чувствую себя в состоянии такого, знаете, ресурсного, наполненного такого состояния, где я могу прийти на эфир и принести сюда то, что я хочу сюда принести. У меня начинается такая тревога, да, то есть и когда начинается тревога, я не чувствую себя комфортно, и я начинаю чувствовать себя, ну вот, совсем не на 10. И что я сделала? Я сразу же быстро оделась и вышла на улицу. В первую очередь я почувствовала, что мне нужно набрать краны, да, то есть я про действие всегда, не просто сижу и страдаю, да, а я про действие. Зашла в состояние, где я взяла ответственность за свое нахождение, да, в этом мире. И вышла на улицу, набрала праны, прекрасная погода, впитала в себя эту энергию. Вспомнила список, у меня есть список, где я знаю, что наполняет меня энергией. Посмотрела, сколько у меня есть времени. До эфира оставался час. Вернее, не до эфира, а до консультации. До эфира 2 часа. Я распределила время. У меня есть час, я могу сделать что? Я могу зайти в кафе, себя чем-то побаловать вкусненьким. Потом я могу зайти в магазин. Я знаю, что в канцелярском магазине я буду покупать себе какие-то интересные классные штуки, и это тоже даст мне энергию. Я накупила себе красок, накупила себе классных ручек, накупила себе всего-всего, что связано с творчеством, на красивую бумагу, на которой я буду рисовать. И я чувствую, как уровень моей энергии поднимается. И я у себя спрашиваю, еще достаточно, уже достаточно, ты до десятки дошла, или есть еще что-то, Так, еще что ты сделаешь? И вот таким образом я дошла до десятки, и я пришла на эфир, наполненная энергией, радостная, счастливая, чтобы в этом настроении с вами делиться. И вот когда мы сейчас можем себя прошкалировать, я сейчас чувствую себя в полной безопасности. Почему? Потому что я почувствовала, что я выпала из потока божественной любви. Я туда вернулась, и когда я туда вернулась, я в прекрасном настроении к вам пришла и наполненная. Вот так быстро, да, вот прям 2 часа вам в моей жизни, как я настроилась и готовилась к эфиру и вернулась в эту безопасность. Вот можете на примере, на своем сейчас пройти вот эту шкалу. Вот из 7 на 8, что вам поможет перейти?
0: Я вот чувствую, что в первую очередь, наверное, я бы ограничила общение с теми людьми, которые внушают мне какие-то страхи и причиняют беспокойство просто своим существованием в моей жизни. И, может быть, нашла какого-то специалиста, к которому, если что, я смогу обратиться. В плане, например, каких-то бумажных или визовых работ, чтобы мне было спокойно, что если какие-то трудности придут, у меня будет человек, который мне с этим поможет. Вот это, я думаю, будет такая хорошая база, которая поможет чувствовать меня более спокойно.
1: Классно. И вот сейчас, когда вы это проговорили, вы с 7 на какую перешли платформу? На 8 или уже еще дальше?
0: Пока на 8, потому что это больше как планы, а вот, наверное, когда я это реализую, тогда уже стабильность, она будет близко.
1: Хорошо, тогда вы можете себе еще дать такую поддержку. Вы можете себе сказать сейчас, сколько вам нужно на это времени, чтобы вы реализовали то, что вы сейчас озвучили. Что я могу сделать для себя прямо сейчас, чтобы быть на 8? Дорогие радиослушатели, вы тоже можете себя тестировать и помогать себе, спрашивать, что я могу сделать для себя прямо сейчас, не откладывая.
0: Я думаю, это, в принципе, нужно начать делать уже, может быть, сегодня, почему бы и да, первый день лета, поэтому сегодня напишу, наверное, нескольким своим знакомым, проконсультирую с ними, вдруг у них есть такой специалист, и когда есть ближайшие планы, они такие растянутые, то уже становится как-то, ну, все проще и понятнее.
1: Супер. Смотрите, дорогие, когда мы берем ответственность за свою жизнь, мы спрашиваем, что я могу сделать для себя прямо сейчас, это значит, я несу за это ответственность, и я, совершая действия, я уже могу прямо сейчас улучшать свою жизнь. И вот Анна, принимая сейчас решение, могла бы сказать, я сделаю это через неделю, еще на неделю растянуть себе эти страдания и вот это состояние, где я в тревоге нахожусь, и ощущение безопасности, оно как будто бы вот вроде как бы и эфемерное, но Анна берет и выбирает себя, и помогает себе тем, что я это сделаю сегодня. И сразу что ощущение, какое Анна, что внутри?
0: Ну, как будто бы контроль вот этот вот возвращается ко мне, я перестаю барахтаться в этом мире и как бы начинаю уже потихонечку плыть. Это уже более спокойное состояние.
1: Супер. А когда вы приняли решение фильтровать, с кем вы общаетесь, и вы сами выбираете, с кем вы хотите общаться, какую информацию вы хотите в себя впускать, а какой вы говорите нет, что с вами происходит, что вы чувствуете, Анна?
0: На самом деле страшновато, и с той точки зрения, что не хочется обидеть человека, и с другой точки зрения, что в целом непонятно, какая будет реакция этих людей, но, наверное, стоит попробовать это сделать как-то мягко и гармонично для всех, чтобы не быть в этом нересурсе каждый раз и не уходить в оборону, когда уже совсем это негармоничное общение тебя переполняет.
1: Нам нужно как-то на одном из эфиров поговорить про обиду, потому что я из тех людей, которые считают, что невозможно другого человека обидеть. Другой человек может выбирать, он обидится или нет. Но мы сейчас туда не пойдем, да? Просто вы сказали, что вы волнуетесь, как на это отреагирует человек. Это тоже про ответственность, про взрослость. Итак, мы с восьмерки можем перейти на девятку. Вопрос: хотите ли вы перейти на девятку, или вы хотите еще пострадать и побыть в опасности? Что вы чувствуете сейчас? Какой делаете выбор? Дорогие радиослушатели, тоже выбирайте и наблюдайте, что вы выбираете в вашей жизни. Анна.
0: Да, пойдемте дальше. Хочется девятка, звучит уже более стабильно и устойчиво, чем даже восьмерка.
1: Так, и что вам нужно сегодня сделать для себя, чтобы почувствовать еще себя более безопасно и дать вот эту свою безопасность своему внутреннему ребенку? Что вы можете сделать? Можете прямо к ребенку внутреннему обратиться. Что я могу для тебя сделать? Я как взрослая женщина, я же взрослая. Что я могу для тебя, маленького малыша, вот этого внутри сделать, чтобы ты почувствовала себя в безопасности? Что это, Анна?
0: Я бы, наверное, сегодня больше времени посвятила духовной практике, потому что по опыту это единственное, что по-настоящему меня наполняет и избавляет от глубинных каких-то страхов. Часто мы замещаем свое время какими-то такими маленькими кусочками счастья, там даже от просмотра каких-нибудь фильмов или чего-то подобного, но вот по-настоящему я поняла, что счастье дает именно какое-то соприкосновение с глубоким духовным опытом. Вот я думаю, сегодня я бы, наверное, может быть, пошла в некое такое паломничество или, может быть, в храм, чтобы просто перезагрузиться и почувствовать в первую очередь защиту Бога в своем сердце.
1: Здорово! Спасибо вам, Анна. И хочу, вот прям пользуясь случаем, вот этим моментом, что вы сегодня хотите заняться духовной практикой, хочу у вас и у дорогих радиослушателей спросить. А вот ваша внутренняя девочка, или если нас слушают сейчас мужчины, обратитесь к ним и спросите, знают ли они про то, что у них есть самый лучший друг на свете, это Господь. Вот прямо сейчас, Анна, спросите себя, ваша маленькая Аннушка, она знакома с Богом или стоит их познакомить?
0: Мне кажется, только она и знакома, но очень часто я забываю про нее, пытаюсь быть взрослой, серьезной, на себя надеяться, и тогда немножко все идет не по плану. И вот снова возвращаюсь к той самой себе, которая знает, что Господь мое главное прибежище, мой главный друг, тогда как-то все выходит на более такой устаканенный уровень.
1: Смотрите, у Анны такое настроение, у Анны такая история, такие отношения с Господом, где внутренняя девочка как раз-таки и знает. И вот если сейчас предложить внутреннему ребенку сегодня встретиться с Господом, то что бы они делали, как два ребенка, потому что Господь же, он тоже может быть ребенком, что бы они делали?
0: Мне дети, что бы делали? Как будто бы Господь такой старший друг, который меня защищает, покровительствует, поэтому он бы меня, наверное, так, просто обнял. Я бы успокоилась в его объятиях. Вот такое у меня чувство.
1: Так,
0: приходит.
1: Здорово. Здорово. Вот сейчас, прямо сейчас, ваша внутренняя девочка может представить, что она сейчас будет обнята Богом. Вот прямо сейчас, в эту секунду.
0: Да, я думаю, да. Такое естественное чувство. Может быть, не часто я к нему прибегаю, но вот в минуты тревоги и опасности превращаюсь в эту маленькую девочку, которая бежит в объятия Бога.
1: Вот сейчас прямо вы можете побежать в объятия Бога?
0: Да, да.
1: Вот бегите прямо сейчас. Что может помешать и что может быть лучше, чем объятия Бога, дорогие радиослушатели? И кто нас будет смотреть в записи? Если у кого-то откликается в сердце, и вы готовы побежать в объятия Бога, дайте возможность вашему внутреннему ребенку это сделать. Сейчас вот все внутренние дети, мы все можем обратиться к внутреннему ребенку и все побежать в объятия Бога. И у каждого из нас есть свои личные отношения, очень глубокие, сокровенные. И только мы, и только Господь знает, какие они. И только внутренний ребенок вот сейчас вот с этой искренностью, с чистотой, да, с настоящностью, помните, как в Библии написано, будьте как дети, может настолько крепко Господа обнять, насколько только может ребенок себе это позволить. Взрослый бы сейчас думал, ну как-то неприлично, ну как-то все-таки же это Господь. А дети, они какие? Они бегут, найдут камень и бегут подарок совершать. Вот сейчас вы можете настолько, насколько вы готовы к этому в своей духовной традиции представить, что вы обнимаетесь с Господом. Кто-то представит, что обнимает мироздание, кто-то представит, что обнимает планету, кто-то представит личность. Важно другое, важно вот это вот сердечное, да, такое настроение искренности и настоящности внутреннего ребенка, который так обнимет, который так расскажет Господу, как он живет, как может быть взрослый наш, вот, допустим, взрослая я, так бы и не додумалась, да? И вот давайте сейчас побудем этими детьми и отпразднуем сегодня День защиты ребенка тем, что мы сейчас можем рассказать Господу все то самое сокровенное, что мы никогда, может быть, даже и никому не рассказывали. Может быть, что-то такое секретное, что-то такое важное. Иногда такое бывает очень часто, что когда на консультацию приходят взрослые люди, и мы делаем определенную практику, я спрашиваю, знает ли внутренний ребенок о том, что есть Господь. Очень часто бывает, что взрослый человек знает, а внутренний ребенок еще не знаком. И вот если у вас такая история, то сегодня у вас очень большой праздник, дорогие. Вы можете познакомить внутреннего ребенка с Господом. В любой духовной традиции, в которой вы находитесь, вы можете прямо сейчас это сделать. Как если бы вы свою доченьку или сыночка, да, взяли за руку и сказали, «Я сегодня тебя познакомлю с твоим самым лучшим другом, с твоим духовным папой, который никогда тебя не бросал, сейчас с тобой, прямо сейчас, и всегда с тобой будет». Который 24 часа без обеда, без выходных дает тебе огромный океан любви. Вот кто еще в этом мире может так любить, скажите? И мы по какой-то причине забываем о том, что у нас есть и такой друг, и такой папа, который нас любит любых. Вот любых, какие мы есть, он любит нас любых. И вот дайте сейчас себе вот эту возможность обратиться, да, с такой просьбой, обнять, да, и обратиться к Господу, и чтобы это сделал именно ваш внутренний ребенок. Анна, как вы себя сейчас чувствуете?
0: Да, это чувство такого ощущение, что ты наконец-то под защитой, что наконец-то ты счастлив, что наконец-то нет каких-то тревог и боли, которые в этом мире периодически приходят в твою жизнь. Знаете, вот хочется зачитать тоже ощущение наших слушателей, слезы из глаз, как будто вся боль и отвержение выходит наружу.
1: Спасибо большое. Спасибо, что вы даете обратную связь. Я вся в мурашках от таких сообщений ваших. Плакать — это нормально. Если идут слезы, дайте им возможность быть. Если есть ощущение, вот то, что вы наполняете себя сейчас любовью, дайте возможность этой любви Господа распределиться по всему вашему телу. Дайте ей место столько, сколько нужно. Наполняйтесь из этого океана любви. У Господа целый огромный океан. Хватит всем, и всем радиослушателям, и всех, кто будет слушать нас в записи, и всей планете, и всем мирам. Берите сколько хотите. Представляете, какой Господь изобильный. Анна, как вы сейчас себя чувствуете?
0: Да, это чувство, мне кажется, которое каждый из нас ищет, и так ценно, что мы можем вообще к нему прикоснуться. Тоже не могу не зачитать, потому что есть иногда что-то, что мешает прикоснуться вот к этому ощущению. Пишут нам, а если не пускает? На уровне фантазии пытаюсь представить Бога, Его любовь, но сердце закрыто.
1: Спасибо за такой важный, очень ценный вопрос. Я, наверное, отвечу, знаете, чем? Историей, тоже связанной с тем, что ко мне обратилась мама одной прекрасной трехлетней принцессы. Они силой судьбы оказались в эпицентре, где были взрывы, где очень ожесточенные шли бои, где они сидели в убежище. И мама обратилась ко мне с вопросом, как быть? Ребенок спрашивает, что происходит, а ребенок же маленький, я не хочу ее лишний раз пугать. И каждый раз я ей говорю, что это салют. И одновременно с этим переживаю, что если это салют, что она может выбежать, порадоваться салюту. И тогда что сделать, как быть, как правильно себя вести? И мы договорились о том, что мама познакомит свою малышку с Господом. И как раз вот вопрос, когда страшно самой маме или когда страшно не только маме, а и ребенку, к кому мы можем обратиться за помощью? Да, мы можем обратиться к Господу. И что самое ценное, что самое важное может передать мама и папа своим детям? Это познакомить детей с Господом, что не я как мама, не я как папа, твоя последняя конечная инстанция, которая тебя будет защищать. Хотя это моя обязанность, и в этом воплощении, конечно, я буду делать. Но если вдруг меня не будет рядом, то с тобой всегда рядом Господь. И мы договорились, мама стала рассказывать этой трехлетней принцессе о том, что есть Господь, что Он тебя защищает, что сейчас то, что происходит, ну, это не салют, да? Но ты можешь быть в безопасности, потому что есть Господь. И малышка, она очень такая мудрая барышня, говорит, а где он? Покажи мне его. Она говорит, не знаю, что ей ответить. Показываю изображение. Она говорит, нет, я хочу его потрогать. И мама, не зная, как вести себя, приходит и опять у меня спрашивает, что делать. И я начинаю объяснять, что каждый человек воспринимает мир по-разному. Для кого-то важно, чтобы это был больше визуал, да, то есть увидеть. Для кого-то, что нужно потрогать. И тогда я предложила этой женщине, как только случаются какие-то вот очень сильные такие эмоциональные переживания у ребенка, не обязательно, чтобы это были взрывы или еще что-то, предложить ребенку почувствовать Господа, взяв его за руку. И спустя время эта женщина пишет мне, я каждый раз, когда говорю, рассказываю эту историю, у меня подкатывают слезы и ком в горле. Случилась очень сильная такая, сильная военная такая опасная ситуация. И очень сильно испугался ребенок. Нет, вернее, очень сильно испугалась мама и за себя, и за ребенка. А ребенок был спокоен. Она говорит, я на нее смотрю, а она улыбается. Я, говорит, у нее спрашиваю, а что случилось? Она мне на ухо шепчет, мамочка, у Бога рука теплая-теплая. Я когда это вспоминаю, знаете, у меня когда что-то происходит в этой жизни, я вспоминаю этот урок, который мне преподнесла вот эта маленькая девочка, которая передала мне из очень такого непростого места, в котором мы не проходили свои жизненные уроки, что у Бога рука очень теплая-теплая. Можете себе представить, что для этой малышки этот опыт может сохраниться на всю жизнь. Я надеюсь, и пусть так будет, чтобы она это запомнила, эту теплоту на всю жизнь. Потому что когда нам страшно, когда у нас какие-то трудные ситуации, мы можем взять за руку Господа. А мама ее говорит: а мне важно Господа видеть, поэтому мама сидит и смотрит на изображение, а для доченьки важно почувствовать руку Господа. Поэтому таким образом, отвечая на ваш вопрос, вы можете себя тоже спросить у вашей внутренней девочки. Может быть, ей тоже важно представить и взять Господа за руку. И, может быть, вы тоже нам напишите, что рука у Господа теплая-теплая. И если у вас в вашей духовной традиции нет возможности представить Бога как личность, почувствуйте все пространство, вот все вокруг, то, что нам есть возможность почувствовать, представить, увидеть, ощутить. Это же все энергия Бога. И вы можете прям впитывать вот эту энергию Бога. А если у вас есть ощущение, что вы не можете это взять, принять, то есть какая-то, возможно, у вас причина. Я могу только предположить, лучше это делать, конечно, со специалистом на консультации, но я могу предположить, что вы запрещаете себе эту любовь, которая вам предназначена по праву, ее взять в сердце. И, скорее всего, в чем-то себя, возможно, вините. Это только предположение, которое важно проверить. Анна?
0: Да, безусловно, это, мне кажется, такой путь души навстречу Господу, и можно пробовать различные инструменты, чтобы это почувствовать, но когда это ощущение есть, я уверена, многие слушатели могут это доказать, то тогда все нипочем, все уходит на второй план, и остаются только вот эти вот объятия Господа. Интересный еще вопрос, если позволите, озвучу от слушателей. А если я глава семьи, и вся ответственность на мне иногда очень давит, что с этим делать?
1: Спасибо вам большое. Я так понимаю, наверное, это душа в мужском теле нам задает вопрос, да? А глава семьи — это человек, которому Господь доверил и жену, и детей. И это большая ответственность. И если вам доверено, то значит, вы можете с этим справиться. И в иерархии семьи, когда происходит что-то, то дети эмоционально приходят к маме, приносят свои эмоции маме. Мама берет эти эмоции и у детей, и свои эмоции приносит мужу. И очень часто я на консультациях говорю, что вот на этом история не закончилась, потому что мужчине нужно прожить свою карму, свои задачи решать, еще задачи, которые приносит ему жена, да, и ребенок, который передал через маму эмоции. Что тогда делать? Тогда мужчина может идти напрямую к Богу и говорить: «Ты доверил мне своих детей, я без тебя не справляюсь». Вот эта тяжесть и эта ответственность, которая давит. Я понимаю, что я сам на себя давлю, потому что я хочу быть хорошим мужем, хорошим папой, хорошим человеком, хорошим мужчиной. Да? То есть я хочу по полной реализоваться, по полной отдать им то, что ты мне дал, и передать людям то, что ты мне вложил как мои таланты. И я давлю на себя, потому что кто еще может на себя давить? Я сам на себя давлю. Возможно, я чувствую, что я какой-то не окей, не в первую очередь сказать себе: со мной все окей. И пойти, можно пойти, если у вас откликнется, пойти и сдаться Богу, сказать: я без тебя не справляюсь, я без тебя не вывожу. Ведь вы же тоже любимый ребенок Бога. И вы можете пойти к папе и сказать: папа, я не справляюсь. Я вроде бы взрослый, но я без тебя не справляюсь. Мне трудно, пожалуйста, помоги мне. И отдать эмоции, да, которыми делится жена и ребенок, если у вас это так, отдать Господу. И потом можете нам написать, прямо сейчас это сделать, и нам написать, что с вами произошло, как вы себя чувствуете. Вот это то, что я рекомендую делать, когда ко мне обращаются на консультации мужчины. Потому что очень много сильных мужчин, которые считают, что должен все забрать на себя и тянуть, и терпеть, и держать. А бывает такое, что карма очень, ну так, прижимает, да, и сам человек себя начинает жать, что я с чем-то не справляюсь. В первую очередь, что нужно сделать, это сказать: со мной все окей. Со мной вот сейчас прямо все окей. Пришла задача, ее нужно решать. И я ее не вывожу. Я пошел к Господу. Я сдаюсь. Дорогой Господь, я без тебя вообще не могу. Пожалуйста, помоги мне. И рассказать. Вот прям на духу рассказать. Или еще можно написать письмо Богу и рассказать, в чем нужна помощь сейчас, и поддержка. И почувствуйте, да, почувствуйте, что может измениться. И вопрос, готовы ли это взять. Потому что Господь нам дает 24/7, без обеда и без выходных. Я очень люблю это говорить, и себе это напоминаю постоянно. А можем ли мы это взять? Вопрос вот в чем. Готовы ли мы взять, принять это? Вот, наверное, про это я бы сказала. Анна, как вы себя сейчас чувствуете? Вы были на девятке, что сейчас?
0: Ну вот я же сказала, что, наверное, когда сегодня я отправлюсь в святое место, то тогда уже прям совсем вот эта десяточка, она станет явной, и ну, уже я близка к этому чувству полной гармонии, спокойствия, просто размышляя об этом. Поэтому спасибо вам большое, дорогая Елена.
1: Анна, вы уже прямо сейчас в святом месте. Кто-то размышляет, что если я приеду просто в святое место, со мной уже что-то произойдет. Вот вы прямо сейчас в святом месте уже. И хочу вам, дорогие слушатели, сказать по секрету, пока Анна не слышит. Каждый раз, когда мы настраиваемся перед эфиром, я прошу Анну, чтобы Анна через свое щедрое, огромное сердце, наполненное любовью, провела всех нас, кто будет слушать нас в прямом эфире и в записи, в святое место, в котором Анна сейчас находится. Вот сейчас, в данный момент, вы можете настроиться на Анну, на прекрасное сердце Анны. И через сердце Анны, если Анна сейчас нам позволит, мы можем с вами пройти в это пространство святого места. Анна сейчас находится в Индии. Анна, вы нам позволите?
0: Я просто проводник, я уверена, Господь ждет здесь каждого, и пусть хотя бы в нашем сердце и сознании мы соприкоснемся с этой духовной энергией, которая здесь разлита повсюду.
1: И вот сейчас, когда вы осознаете, что вы уже в духовном месте, что с вами, Анна?
0: Мне кажется, это главное подтверждение того, что Господь меня любит, потому что Он с такой любовью и заботой поместил меня в собственный дом фактически, что я чувствую, что вот как-то я Ему, похоже, дорога, и это очень согревает мою душу.
1: И тогда, в данном случае, вы на сколько? На девятке еще или уже перешли куда-то?
0: Да, я думаю, это десятка, но хочется все больше, хочется 11, хочется 12, как бы чувство стремления к счастью никогда не останавливается. Но, конечно, то спокойствие, которое я сейчас, оно вытеснило из сердца все тревоги и беспокойства. Хочется, единственная тревога есть потерять это. Вот что делать, если, несмотря на то, что ты сейчас счастлив, что тебе радостно и хорошо, вот это червячок опасения, что это все закончится, он никуда не уходит.
1: Классный вопрос. Как я люблю этот вопрос. Я сама, знаете, хочу вам признаться, дорогие радиослушатели, Анна, что я очень жадная. Когда я начинаю себе говорить, что я жадина, мне становится смешно. Потому что вот этим моментом я напоминаю себе о том, что на самом-то деле мне в этом мире вообще ничего не принадлежит. Как я могу что-то потерять, если мне здесь ничего не принадлежит? И мне становится сразу смешно.

0: И они очень часто удивительны. Ну что, Анна дошла до десяточки. Как у вас, дорогие радиослушатели, дела обстоят? Что у вас происходит? Напишите нам, пожалуйста. Например, был на тройке, стал на семерке, или был на двойке, стал на десятке. Все, что у вас происходит, все окей, все правильно. С вами окей, все хорошо. Напишите нам, пожалуйста, какие у вас происходят процессы. Очень интересно, что у вас изменилось за время нашего эфира. Анна, если у нас есть что-то, дайте, пожалуйста, нам в эфир.
1: Вот интересное ощущение, с которым с нами поделились наши слушатели. Мы переехали 2 года назад в новую страну. Я чувствую себя годовалым малышом, которого выбросили в джунгли. Очень интересно, но жутко страшно. Где искать прибежище от тревоги, которая возвращается вновь и вновь?
0: Спасибо вам за вопрос. Очень-очень мне откликается. Что вы можете делать? Делюсь реализованным опытом. Во-первых, удочерить эту девочку, которой страшно. Взять ее на ручки и сказать: с этого момента ты больше не находишься одна. Я буду тебя защищать, я буду тебя оберегать, я буду тебя баловать. Ты можешь играть, хулиганить, радоваться жизни, а я взрослая буду решать задачи. То есть вот эту часть личности детскую нужно увидеть, важно ее увидеть, не игнорировать ни в коем случае потребность этого внутреннего ребенка и дать возможность внутреннему ребенку почувствовать, что в безопасности этот ребенок может быть, когда я, взрослая личность, занимаюсь делами. Потому что если бы вы пришли на консультацию, мы бы поисследовали историю вот с этим моментом вашей жизни, где вам годик, возможно, что-то произошло. И когда вы попадаете в ситуацию, которая схожа по эмоциональным моментам с той, когда вам был годик, на самом деле вот эта травма годовалого ребенка, она сейчас может настолько сильно вам напоминать о том, что было там, что вы в моменты вот каких-то ваших жизненных задач действуете не как взрослая зрелая личность, а неосознанно, вспоминая вот эту вот детскую травматичность, смотрите на мир, вот как раз то, что вы пишете, глазами этого ребенка. И тогда, что бы я вам порекомендовала? В первую очередь помочь себе. Во вторую очередь, если вам это нужно, сходить к специалисту. Ведь когда у вас болит зуб или нога, вы идете к специалисту, который вам помогает. Вот, поэтому сделайте себе такой подарок и своему внутреннему ребенку сходите к психологу, который вам по сердцу. И эту ситуацию, которая сейчас у вас есть, вы можете себе вернуть на благо. То есть эта ситуация обнажила какую-то боль. Знаете, как зубной врач тыкает железной палочкой, исследуя, где боль. Вот сейчас жизнь вам показывает, вот боль у вас вот в том моменте. Я как регрессолог могу вам смело сказать, что если бы вы в регрессии пошли вот в эту годовалую историю, вы бы просто собрали вот этот опыт, забрали этого ребенка из травматичной ситуации, и вы бы перестали чувствовать себя так, как вы себя чувствуете вот сейчас, в безопасности. Это очень легко делается буквально за одну сессию. И не обязательно идти к кому-то, да, не обязательно идти ко мне, вы можете любого психолога выбрать, который вам откликается в сердце. Вот. Но специалист вам поможет это сделать быстро, потому что специалист этому обучался, как и зубной врач. Вот это то, что я вам рекомендую. А самостоятельно можно сделать вот то, что я сказала, если у вас это, конечно, откликается. Анна, что у нас еще есть от наших радиослушателей?
1: Вот такой интересный очень вопрос к нам тоже сейчас пришел. Спасибо за практику, дорогая Елена. После объятий Бога пришло такое спокойствие, радость. Но, правда, я так расслабилась, что не хочется больше ничего решать. Просто быть и довериться Ему. Но ведь так не бывает, действовать тоже ведь нужно. Или я не права?
0: Знаете, вы правы частично. Время, место, обстоятельства важно учитывать. Потому что взрослая личность, она может учитывать время, место и обстоятельства. Вы сейчас находясь в прямом эфире, можете себе позволить расслабиться.

0: двигаться, что, собственно, вы уже сделали. И вы выбрали это время для этого, для этой практики, да? И сейчас, когда закончится эфир, может быть, какое-то время вы тоже можете побыть вот в этой расслабленности. А что такое расслабленность? Это тело нам показывает, что сейчас я в безопасности, я себя так ощущаю, я в безопасности, и я могу расслабиться, потому что страх — это что? Это напряжение в теле. И когда уже тело очень сильно, долго находится в страхе и от напряжения очень устает, вы сейчас настолько кайфанули, что вам не хочется от этого отказываться, и это здорово. Если вы будете постепенно каждый день практиковать, что вы держите за руку Господа, что вы любимая его доченька, что вы каждую секунду находитесь под защитой Бога, то вы заметите, как много меньше станет, как много меньше. Да, противоположный момент сказала, но это на самом деле так. Вы заметите, насколько меньше станет у вас напряжение в теле. Потому что как только страх вот этот уходит, напряжение уходит, и вы расслабляетесь. И тогда, учитывая место, время и обстоятельства, вы можете каждый день выделять себе на эту медитацию, где вы встречаетесь с Богом, ходите с Ним на свидание, можете свою малышку маленькую внутреннюю сажать к Господу на коленочки. Это тоже очень такая прекрасная практика. Мне ее когда-то показал мой учитель. И она очень-очень-очень-очень здорово расслабляет. Вот это то, что я бы вам ответила. Анна, есть у нас что-то еще?
1: Да, хочется еще один озвучить. Мне кажется, очень нужна поддержка этому слушателю. В чем разница чувства безопасности и от безразличия из-за усталости и выгорания? Я все чаще и чаще живу в чувстве, да гори оно синим пламенем.
0: Гори оно синим пламенем. Что такое выгорание? Выгорание — это когда я ставлю себе какие-то завышенные планки, завышенные цели, как я их называю, неадекватные. До этих целей не допрыгиваю и чувствую, что я не окей. И, скорее всего, если вы сейчас чувствуете выгорание, то очень долго вы себя насиловали вот этой неокейностью. И первое, что здорово было бы сделать, и в профилактических целях можете, дорогие радиослушатели, сделать, и если у вас в данный момент есть выгорание, дайте себе в первую очередь поддержку и скажите, что с вами все окей. Со мной все окей. Второй момент. Могу предположить, что вы ушли со своего места. У каждого из нас есть свое место в родовой системе, место в этом мире. И, скорее всего, чаще так бывает, что когда мы уходим со своего места и начинаем жить не своей жизнью, мы тоже можем выгореть. Также мы можем выгореть, когда мы набрали огромное количество ответственности за других людей, то есть проживаем судьбы других людей. И тогда что можно сделать? Можно проверить. Мы уже как-то на одном эфире, Анна, помните, ладошки складывали и проверяли, сколько судьбы я набрала у другого человека. В одном из эфиров можете послушать, есть эта практика, и проверить. Да, проверить, живете ли вы только своей судьбой или эфемерно считаете, что вы можете проживать жизни других людей, забирая эту долю на себя и тащите этот груз непомерный, таким образом не справляясь. Поэтому первое, что важно сделать, это увидеть. И вы это уже сделали. То есть вы увидели и сделали такой жизненный стоп. Что со мной? Как я себя сейчас чувствую? Вот есть ощущение, что есть выгорание. И чем отличается безразличие от безопасности? Анна, вот вы как считаете, чем отличается безразличие от безопасности? Для вас это как?
1: Мне кажется, чувством счастья в сердце.
0: Да, да. Когда я в безопасности, у меня такое тихое умиротворение. У меня такое тихое счастье. У меня такая внутри любовь. Я наполнена, мне хочется этим делиться с людьми. А когда у меня есть ощущение безразличия, Это значит, что какое-то, возможно, чувство я хочу проигнорировать, а оно очень сильно стучится для того, чтобы его увидели. И тогда я как будто бы закрываю это чувство и говорю: «Да мне все равно». А на самом деле там очень далеко не все равно. Очень часто приходят женщины, которые говорят: «А я вообще ничего не чувствую». Вот вообще ничего не чувствую, мне вообще все безразлично. И тогда первое, что я предлагаю, это почувствовать сейчас, как я вам даю красивый, ароматный, свежесорванный лимон. И мы его вместе разрезаем, и вы берете дольку этого лимона и кладете себе в рот. Чувствуете ли вы сейчас, что вам все безразлично, и вы можете с этой долькой лимона сидеть безразлично, не реагируя на то, что у вас происходит в теле? Анна, вы как считаете, можно это сделать?
1: Да.
0: И быть безразличным к лимону. Быть безразличным к лимону.
1: Но все равно это чувство кислости, оно будет, оно никуда от нас не денется.
0: Да, то есть лимон нас вернет здесь и сейчас. Лимон кислый, он очень сильно проявленный. И тогда вот это доказательство того, что на самом деле мне не безразлично. Я просто игнорирую что-то для меня очень сильно болезненное. И я поисследую либо самостоятельно, либо приду к специалисту, чтобы специалист мне помог поисследовать, а что, собственно, я так усиленно игнорирую, от чего я в этой жизни бегу, сбегая в это безразличие. Возможно, просто настолько уже устал или устала от того, что происходит, что убедила себя, что мне якобы безразлично. Вот, наверное, я бы так ответила, но так как мы с вами не в психологическом процессе на консультации, я даю вам только предположения, которые могут вас пробудить, и своими вопросами предлагаю вам поисследовать. И вот все, что у вас откликается в сердце интуитивно, пожалуйста, берите в вашу жизнь, если это вам помогает. Все, что не откликается и вам не полезно, ни в коем случае не берите, все бросайте за борт. Главное, чтобы вы были счастливы. Анна?
1: Да, хочется пожелать каждому нашему слушателю этого прекрасного ощущения счастья. Еще один хочется вопрос, тоже, мне кажется, который всех волнует, меня в том числе. Можно ли закрепиться как-то на этой десятке, или почему мы вновь и вновь сползаем в нересурс? Значит ли это, что мы что делаем не так, или это нормальный процесс?
0: В нересурсе. Почему была в нересурсе? Потому что сейчас часовые пояса моего рабочего дня и рабочего дня клиентов, которых я консультирую по всему миру, не совпадают. У нас разница 7 часов. И я консультировала практически полночи. И кто в этом виноват? Никто в этом не виноват. Это моя ответственность. Это был мой выбор — лечь спать или давать консультации. Я нарушила свои профессиональные границы, потому что я позже 20:00 обычно не консультирую. И сегодня мне мой друг об этом напомнил. Ты вообще-то помнишь, что у тебя есть профессиональные границы? Я говорю: помню. И что? Ты переплюнула сама себя. То до 8 только консультируешь, а вчера консультировала до 3 ночи, сегодня ночью. Я взрослый человек, моя ответственность. Я выбрала, я знаю, зачем я это делала, потому что нужна была помощь, да? И тогда вопрос, что я буду с этим делать? Я буду энергетически наполняться, потому что у меня есть ответственность перед Анной, которая ждет меня на эфир, перед радиослушателями, к которым я должна прийти наполнена. И у меня к себе вопросики, что я теперь буду с этим делать. И я наполнялась энергией. За час я смогла это сделать. Если бы я этого не сделала, я бы к вам пришла на троечку. И так тоже можно. И сидела тут, как квашеная капуста, и неизвестно, как бы я вас наполняла, да, как сказать, передавала вам информацию из потока божественной любви. А так я довела себя до десяточки, взяв ответственность, и пришла на десяточку. И вот такие волны мы сами себе устраиваем. Могла бы спокойно лечь спать, и не консультировать могла. Конечно, могла. Конечно, могла. Но выбрала другое. И поэтому я несу за это ответственность. И мы, как взрослые люди, несем ответственность за то, что мы делаем. Буду я так еще делать? Поверьте, и нет. Потому что я теперь знаю, что это и как я с этим буду справляться. Да? То есть перестроить свой график по-другому. Вот мне кажется, когда мы взрослые люди, мы можем выбирать. Вот. И когда мы смотрим на результаты, мы тоже можем выбирать. Либо мы продолжаем, если нас устраивает этот результат, либо мы его меняем. Меня не устраивает, поэтому я сегодня спать ложусь в 9 часов вечера. И вот это выбор каждого, понимаете? Попробовала, не понравилось. Значит, меняешь, если ты реально желаешь себе добра. Вот такое у меня отношение к жизни. Какое у вас, тоже вы выбираете. Наверное, вот как-то так.
1: Как это по-взрослому и гармонично звучит. Благодарю вас, дорогая Елена. Да, такая синергия в доверии Богу и при этом собственной ответственности за нашу жизнь, за наши ресурсы. Слушатели тоже присоединяются к благодарности, пишут нам большое человеческое спасибо за эти эфиры с Еленой. Каждый раз глоток свежего воздуха.
0: Спасибо, дорогие. Я, знаете, тоже хочу вас поблагодарить, потому что для меня это тоже глоток свежего воздуха. И то, что вы приходите сюда, то, что даете обратную связь, то, что мы вместе здесь с вами строим вот это вот пространство любви. Я же вместе с вами учусь. Я же вместе с вами стараюсь быть в потоке. Я же вместе с вами прохожу какие-то свои задачи, свои уроки. И мне иногда говорят, зачем ты в прямом эфире рассказываешь о том, что ты сделала? Ну, наверное, потому что я выхожу в такую зону доверия с вами и с миром, где я могу показать, что я не идеальна. Потому что идеален только Господь. Могла я не сказать сегодня, что я не выспалась? Могла. Могла я создать иллюзию вот этого, знаете, идеального человека? Ну, наверное, кто-то бы мог, а я не захотела. Потому что мне кажется, вот это и интересно, да? Интересно наши с вами живые эфиры, где я рассказываю, что я встречаюсь с какими-то жизненными задачами и рассказываю, как я с ними справляюсь. Это не значит, что я вам навязываю какую-то свою форму жизни. Я просто делюсь своим реализованным опытом. Если вы хотите, можно это тоже как-то попробовать, попрактиковаться и увидеть, подходит вам или нет. И я вообще не настроена на то, что это единственный путь. Я просто прихожу, мне нравится с вами говорить, мне нравится, что вы со мной в диалоге, мне нравится очаровательная Анна, которая улыбается. И вообще я очень вам благодарна, что я могу с вашей помощью реализовывать мое предназначение. Спасибо вам огромное.
1: Так чудесно, Анна, что у нас такой взаимообмен любви. Это же самый главный двигатель вообще всех процессов в этом мире. Любовь — главный источник энергии. Поэтому благодарю вас, дорогая Елена, что заряжаете нас своей любовью, вдохновляете отдавать ее и делиться. Спасибо нашим слушателям, которые всегда готовы взаимодействовать с нами. И будем ждать новой встречи. Я уверена, что проведем все это время для нее в наполнении, в гармонии. Теперь мы знаем, как находить свой ресурс. Спасибо вам большое за эту практику.
0: Спасибо, дорогая Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. Я предлагаю нам сегодня всем вместе посмотреть на детей, которые находятся вокруг нас. Вот мы сегодня наполнили любовью нашего внутреннего ребенка. Посмотрите, какие дети вас окружают. Вот каких детей Господь вам доверил. Может быть, это соседские дети, может быть, это дети ваших близких, может быть, это дети, которые пришли через вас в этот мир. Спросите у них сегодня, как тебе живется, в чем ты нуждаешься, что тебя беспокоит, что тебя радует. Задавайте вопросы и послушайте, что вам ответят дети. Чужих детей не бывает. И сегодня, вот в этот день, в День защиты детей, давайте в первую очередь защитим детей, которых нам Господь послал, от самих себя. Если даже мы просто сегодня кому-то из детей не скажем что-то ранящее, не скажем детям что-то, что потом они запомнят надолго, как что-то болезненное, а наоборот скажем что-то из любви, из потока божественной любви, то пусть это сегодня случится и будет началом нашей новой жизни, где каждый ребенок, попавший в наше поле, может быть искупан в этой любви Господа. Вот даже если вы пойдете по улице и увидите ребенка грустного, то вы можете просто, исходя из состояния потока, наполнив себя, передавать эту любовь Господу, от Господа в сердце этого ребенка. Я так делала, и поверьте, это удивительный процесс. Это удивительный процесс. Любой ребенок, который вам встречается на пути, он может быть искупан любовью Бога, да, в любви Бога через ваше доброе сердце. Вот на этом мы, наверное, сегодня и пойдем в нашу новую жизнь. И, пожалуйста, пусть следующая неделя будет у вас и у нас в любви. Всего доброго, до свидания.
1: Пусть будет так, и до новых встреч, до свидания.

Значит, в чем смысл райских планет? Ну, как бы понятно из названия, человек имеет возможность получить там плоды своего благочестия, потратить свое благочестие. То есть в этом смысле это напоминает жизнь на Земле, где мы работаем у себя дома тяжело, купим деньги, и когда накопили, едем отдыхать в какое-нибудь хорошее место, и там эти деньги тратим, благочестие. Вот то же самое здесь. Человек на Земле зарабатывает благочестие, и дальше он его тратит где-то на райских планетах. Соответственно, они делятся по уровням как раз по этому принципу, как звездочность отелей. У кого много благочестия, он может попасть на самые верхние планеты, а у кого поменьше, он там пониже, соответственно, в трехзвездочном, 1,5 километра до моря.

и так далее. Вот. Ну, как бы, соответственно, чем выше, тем меньше проблем. То есть проблемы тоже бывают на райских планетах. В целом там их практически нет, но немножко они есть, и главное, они воспринимаются по-другому. То есть незначительные проблемы, которые существуют на райских планетах, они очень тяжело переживаются живым существом. Ну, как бы, там тела же другие, они же более чувствительные и так далее. То есть у них, мы же с вами проходили вот это вот устройство человека, что есть грубое тело, есть тонкое. Вот у них грубого нет, у них только тонкие тела. Вот. И там какие-то даже незначительные дискомфорт, который мы вообще не заметим здесь. Там он уже неприятен. Тем более ты приехал в пятизвездочный отель, а тут выключатель на стене криво висит. Все, не могу жить, не хочу. А для перфекциониста. Вот. Вот, соответственно, ну там тоже сложно, там есть планеты мудрецов. Там не наслаждаются, там как раз заканчивают образование. То есть есть в определенных ситуациях, когда живое существо не достигло совершенства здесь, на Земле, есть ситуация, когда оно попадет вот на такую планету мудрецов, именно закончить образование и уйти в духовный мир. Оттуда гарантированный уже выход в духовный мир. Если там родился, все. То есть, может быть, тебе как-то по-моему придется чуть подольше там задержаться, если ты плохо обучаемый. Но, в принципе, ты уже назад никуда не вернешься. Я не могу точно сейчас сказать, при каких условиях мы туда попадаем, но принцип, я думаю, вы поняли, и все. То есть, есть определенные условия. Вот, то есть, ну, не трудно догадаться. То есть, есть ситуации, есть... Анархи есть какие-то наши качества, от которых нас избавить можно только на Земле. Поэтому придется на Земле родиться. А есть, видимо, которые можно сделать вот на таких планетах. Тогда человек идет на такую планету. Все.

счастье в семейной жизни зависит от того, насколько мужчина ценит свою жену. Это очень важно понять. Но мужчина может ценить свою жену только в одном случае. Если она не подпускает его к себе до тех пор, пока он не начинает считать ее абсолютно недоступной для него. То есть абсолютно высота недостижимая. И когда он начинает так считать, он уверен в этом на 100%, тогда он говорит ей: «Я хочу тебя взять замуж». Проблема заключается в том, что если мужчина получил свое сексуальное счастье, то есть добился женщины, то с этого момента его любовь начинает быстро таять к женщине. Но женщина начинает все сильнее и сильнее привязываться к нему. И это создает сразу же очень тяжелую конфликтную ситуацию. Потому что женщина привязывается, она хочет, чтобы он за нее отвечал, чтобы он создал гарантию, какое-то условие. А он не создает никаких условий. Ему становится она все менее и менее интересна. И так существует 95% семей сейчас. Особенно в Америке. Поэтому веды говорят, никогда женщина не должна позволять использовать себя до момента замужества. Женщины могут возразить: ну тогда вообще никого себе не найдешь, потому что все будут разбегаться. А я вам говорю: нет. Потому что если человек не серьезный, он отвалится. Он отвалится, это факт 100%. Но если человек серьезный, он будет любить с каждой секундой все больше и больше. Потому что мужская любовь, она не имеет границ. То есть это как солнце, которое разжигается все сильнее и сильнее. И женщина, она должна быть очень сильной внутренне, психически. Вообще сильное солнце у женщины, проявление сильного солнца заключается как раз в том, чтобы устоять перед натиском мужчины. Чтобы выстоять перед этим натиском. Если она способна выстоять до того момента, когда он предлагает ей уже не только руку и сердце, но и роспись в ЗАГСе, тогда с этого момента мужчина... Это значит, что он сломался уже. То есть это значит, что он никогда больше не забудет. Как мужчина никогда не может забыть, как он серьезно добивался своей жены. Как он добивался ее. Он никогда этого не забудет. И так как он этого никогда не забудет, он будет всегда выполнять серьезно свои мужские обязанности. Эта семья будет счастливой и стабильной. Он будет сравнивать других женщин с ней всегда. И будет оставаться с ней надолго. Навсегда или нет, это зависит от того, как они отношения будут строить. Но эта семья уже заранее будет крепкой. Уже само создание будет крепким. Потому что когда семья разваливается, то... Что является последним моментом в развале семьи? Кто является пусковым моментом в развале семьи? Женщина. А последним моментом является кто? Мужчина. И он как в первый раз, как в первое свидание, стоит на коленях вновь. Понимаете? И опять спасает таким образом ситуацию. Это возможно, если он когда-то уже перед ней на коленях стоял. Понимаете? Если женщина не ставит мужчину перед собой на колени, она не сможет быть счастливой в семейной жизни. Если она сама бегает за ним на колени. Поэтому, соответственно, надо понять первую вещь. Женщина никогда не должна делать предложение. Это убийство семьи. Она никогда не должна слишком сильно показывать, что она любит. Она никогда не должна выдавать свои чувства. Понимаете, она должна держаться на расстоянии и проверять, насколько мужчина серьезен. Это очень

историю рассказывают про одного царя. Он как-то вот очень хотел, чтобы вот все было вот правильно, вот тут вот 100%. Я хочу контролировать эти вещи, я хочу контролировать результат. Насколько мы можем контролировать результат? Кто из вас 100% гарантию сдаст, что вы завтра будете живы? Вы уверены? Нет? А мы кому-то даем 100% гарантию, я о тебе позабочусь, и всю жизнь буду эти заботиться. Какая гарантия? А мы же вот такие вещи прям, да? И вот этот царь, у него была такая 100%, он переживал за все. Понимаете, мощностей-то не хватает. И поэтому духовный человек, он понимает, от кого все зависит. А обычно человек думает, все зависит только от меня. И результат зависит только от меня. Да? И вот этот царь, он вот так, и он не мог, хотя у него были мощности, да, он был действительно настоящим кшатрием, влиятельным, который может вести за собой. Но выматывало просто. Вот это вот царство выматывало его. И он же пришел к своему наставнику духовному, говорит, я уже не могу это делать. Я не могу, я даже не могу дома с детьми нормально поиграть, я вот все как-то вот с ума схожу. Тот ему говорит, ну тебе надо отдать царство. Оно тебе мешает. А кому? Мне. Тот говорит, вам? Да. Ну берите. Ну все, теперь я царь, говорит его наставник. Ну хорошо, я пойду, говорит этот царь, бывший царь, экс-царь. Говорит, ну хорошо, я пойду, может как-то перееду. Буду. Куда пойдешь? Тут ничего нет, это все мое. А, да? Ну тогда я пошел на работу устраиваться. А куда ты пойдешь на работу устраиваться? Ну не знаю, ну, может быть, рассыльным? Говорит, нет, я возьму тебя на работу. Вы возьмете меня на работу? Да. А кем? Царем. Ты будешь работать царем. Есть квалификация царем? Ну, вроде учился, да, вот это. Вот ты будешь работать у меня царем. Я тебе буду заплатить зарплату, понимаешь? Ну, ладно. И он стал работать то же самое, стал делать. Он стал делать то же самое, как-то ему полегчало. Он же так приходит на стадию, говорит, как-то вот классно все мне. А что тебе классно-то? Ну как ты, царство-то не мое. Я работаю, ну то есть я со своей стороны все обязанности выполняю. Правильно? Ну царство-то ваше, я-то свое делаю. А что там с вашим царством будет? Ну это же не от меня зависит, понимаете? Видите, то есть первый человек сосредоточен на том, что от меня зависит результат. И поэтому он не может нормальные дела делать. Что думает, я вот должен как-то вот все, а ну что, он может столько, сколько может. А из-за того, что он думает, что все зависит только от его усилий, он и его эти усилия не может нормально делать. А второй человек, этот, когда после того, как ему с наставником пообщался, он сосредоточился только на том, как сделать нормально ту работу, за которую мне платят деньги. И он ее нормально стал делать и перестал думать, а что там получится. А получалось все нормально. Ведь он идеально делал все эти вещи. Вот такая интересная вещь. Но вот эта проблема эго, что он хочет все контролировать вплоть до результата. И мы знаем, что это, да? Вот недавно ходил за визой. За визой, визовый центр. Ну, кто был, понимаете, да? Я вообще ничего не боюсь. Думаю, да, как Господь. Захожу туда, а там все боятся. Минут через 15 я тоже, как все, думаю, а вдруг не назовут? А вдруг не дадут? Сила влияния общения.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Так, у нас с вами есть три встречи для того, чтобы разобраться в довольно-таки сложном вопросе. Современный человек думает, что семейный вопрос – это какой-то отдельный вопрос, что жизнь сама по себе, семья сама по себе, что философия отдельно, а семья – это отдельно. В действительности во всем есть некоторая связь. И эта связь настолько близкая, что если мы в чем-то одном никак не можем разобраться, то мы во всем остальном не разберемся. Все это потянет за собой всю цепочку наших отношений, всю цепочку остальных аспектов наших жизней. Поэтому говорить просто о семье – это, в принципе, неправильно, так как это не отдельная взятая тема. Это определенная часть общей жизненной философии, философии мировосприятия. Поэтому мы будем отталкиваться от философских текстов, от глобальных концепций, от нечто более глубокого, то, что даст нам возможность осознать и другие связи, другие вот эти тонкие переплетения. Я буду использовать определенные тексты. Сегодня мы прочитаем 25-й текст 11 главы 7-й песни Шримад-Бхагаватам. На санскрите он звучит так: стринам чапати деванам тач чхушру шанакулата тадбанхуш ванувриттишча нитьям тадвратадхаранам. Служить мужу, всегда желать ему добра, одинаково богожелательно относиться к его родственникам и друзьям, исполнять те же обеты, что и муж. Вот четыре правила, которым должны следовать добродетельные женщины. И комментарий о божественной милости Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады. Для мирной семейной жизни крайне важно, чтобы жена следовала обетам своего мужа. Если жена не согласна с какими-то его обетами, их семейная жизнь будет отравлена. Чанакья Пандит дал на этот счет очень ценное наставление. «Дам патьёх калахона стита трашрих своям агатаха». В доме, где нет распри между мужем и женой, поселяется сама богиня процветания. Женщину следует воспитывать так, чтобы она могла соблюдать правила, перечисленные в этом стихе. Главное для добродетельной женщины всегда заботиться о благе своего мужа и любить его. В Бхагавадгите сказано: «Стришу душтасу варшния джаете варна санкараха». Если женщина утрачивает чистоту, у них будут рождаться дети, относящиеся к категории варнасанкара. В наши дни примером варнасанкара являются хиппи, которые не признают никаких правил. Другая проблема людей, относящихся к категории варнасанкара, заключается в том, что среди них очень трудно определить положение конкретного человека. Варнашрама – это научное деление общества на 4 варны и 4 ашрама, но в обществе, состоящем из варнасанкары, такого деления нет. И поэтому невозможно понять, кто есть кто. В таком обществе стираются грани между брахманами, кшатриями, вайшьями или шудрами. Чтобы люди жили в этом мире спокойно и счастливо, необходимо восстановить систему варнашрамы. Нужно определять, к какому роду деятельности склонен каждый человек, и давать ему соответствующее образование. Тогда духовное развитие людей станет естественным. Вот такой текст у нас сегодня для обдумывания. И мы можем увидеть, что, в принципе, семьи делятся всего на две большие категории. Это семьи, которые живут мирно, и семьи, в которых родственники конфликтуют, воюют друг с другом. То есть, скажем так, мирная семья и воинственная семья. К сожалению, в наше время большинство семей рано или поздно скатываются к воинственному настроению. Начинают вести какую-то холодную или даже не очень холодную войну. Происходят некоторые вот такие столкновения, к чему семья не готова, к сожалению. Хотя в действительности к этому нужно быть изначально готовым. Это некоторое естественное состояние. Конфликт – это вообще естественное состояние взаимоотношений. Почему-то современные мыслители так очень негативно относятся к конфликтам. В действительности конфликт – это очень позитивное явление. Если понимать, что это такое, уметь им правильно пользоваться, потому что конфликт – это не что иное, как симптом роста. Человек не может жить по-старому. И, в принципе, мы должны меняться. Почему нет? Личность – это меняющаяся структура, это активная структура. Мы хотим каждый раз становиться немного другими. Если я хочу меняться, я должен быть готов к некоторым конфликтам. Мы собрались здесь, в общем-то, ради этой цели. Мы хотим поменяться. Если меняться не хочется, тогда лучше вообще ничего не слушать. Потому что если я слушаю, если я хоть чуть-чуть напрягаю свое мышление, то изменения будут происходить. Мы всегда меняемся под чьим-то влиянием. Это некоторая наша возможность менять свою жизнь. Сама жизнь не очень-то готова к изменениям, но вот мое отношение к этой жизни, вот оно может меняться. И мое отношение к жизни меняется от того, с кем я общаюсь. С кем я вступаю во взаимоотношения, потому что в конце концов общение – это не телесная концепция. Общение – это более тонкая идея, это соприкосновение умов, соприкосновение сознаний, соприкосновение мировосприятия, это соприкосновение философии. И так как это более тонкая концепция, то она и дает нам возможность легко меняться. Бывает такое, вы замечали, буквально одну фразу услышал, но если эта фраза была сказана вовремя, была сказана в соответствующей ситуации, так сказать, вот она выстрелила, то мы полностью по-другому смотрим даже не просто на эту ситуацию, мы начинаем свое прошлое пересматривать, начинаем свое будущее пересматривать. И вот это идея пересматривания – это и есть, собственно говоря, конфликт. Это и конфликт с самим собой, и это конфликт с теми, кто меня до этого знал. Это и конфликт с родственниками тоже. Мы меняемся, начинается конфликт. Ребенок меняется, с ним конфликты. Муж меняется, с ним конфликт. Жена меняется, с ней конфликт. Кто бы ни менялся, начинается конфликт. То есть сам по себе конфликт – это неплохая вещь. Это просто система изменений. Это симптом. Это признак того, что что-то происходит. У нас все время такое некоторое требование к семье, чтобы не было конфликтов. То есть фактически мы требуем, чтобы в семье никто и никогда не менялся, ни при каких условиях. Тогда нужно давать обет на брачной церемонии. Обещаю никогда не меняться. И она: я тоже обещаю никогда не меняться. И наш ребенок тоже не будет меняться. И родители наши тоже не должны меняться. В нашей семье никто не имеет права меняться. Вот тогда у нас не будет конфликта. Но у нас будет конфликт, почему мы все время не меняемся. Это тоже конфликт. Поэтому в любом случае конфликт будет. Весь вопрос в том, как я осознаю этот конфликт, насколько я его глубоко вижу, насколько я понимаю вот эту некоторую концепцию конфликта, так как мы должны становиться другими. Мы должны не просто меняться, мы должны постоянно меняться. Нет смысла в слушании, если это слушание меня не меняет. Нет смысла в лекции, если после лекции я не становлюсь немножечко другой. Я должен прийти одним, а уйти другим. Поэтому иногда нас нет какое-то долгое время, и потом мы возвращаемся домой, и нас даже не узнают. Говорят, что с тобой случилось? Тебя перепрограммировали? Где ты был? С кем ты общался? Но мы просто меняемся. Современный мир не очень основан на изменениях, так как очень мало философии. В основном философия приводит к изменениям. Так как в основном люди получают техническое знание, математика, химия, физика, астрономия, то все это не приводит к изменениям. Человек получает новые знания, но сам человек новым не становится. Ну, просто у него новый набор знаний. Ну и что? Это как некоторая такая книжная полка, на которую разные книги ставят, но полка так и остается деревянной. Поэтому вот это некоторое количество информации, оно в принципе ничего не меняет в нашем сознании. Нам необходимо поближе всегда соприкасаться с философией, потому что философия меняет наше мировоззрение, меняет наше видение, дает нам возможность по-другому воспринимать то, что происходит в нашей жизни, по-другому видеть прошлое, настоящее и будущее. И эти изменения должны быть постоянными, эти изменения должны быть регулярными. И так как человек от этого отвык, современный человек перестал чувствовать эти ежедневные изменения, он вроде бы смотрит телевизор, вроде бы какие-то книги, журналы, газеты читает, но забыл это ощущение, что такое изменение. Забыл это ощущение, как я стал другим. Забыл это ощущение, что я за один день поменял свое видение. Хотя это самое главное ощущение, если уж говорить об ощущениях, вот этого точно нельзя терять. Я должен постоянно чувствовать, есть прогресс, нет прогресса, есть прогресс, нет прогресса. Что вообще за сегодняшний день произошло? Стал я другим или не стал? Но вся теория современных взаимоотношений почему-то диктует нам идею, что не должно быть конфликтов. То есть не должно быть изменений. Нет, пусть будут конфликты. Пусть будут, это все равно, что ругаться на ребенка, что он вырастает из ботинок, и ему нужны другие ботинки, следующего размера. И мама ему говорит, ты вообще обнаглел, ты что ж, за год так вырос, на тебя не напасешься. То есть конфликт с размером одежды происходит почему-то каждый год. Некоторые родители хитрые, они на пару размеров больше покупают. Но тогда сразу конфликт с этой одеждой. Она немножко запаздывает за тобой. Или надо туда ваты в эти ботинки, помните, набивать это, пол рулона, чтобы хоть как-то в них ходить. Поэтому пусть будет этот конфликт, это некоторая концепция роста. Иногда бывают очень серьезные конфликты, много боли приходит. Процесс деторождения не очень приятный. Это конфликт. Ребенок еще не родился, с ним уже конфликт. Он только начал рождаться, уже боль, уже какие-то трудности, уже сложности. Уже от него немножко подташнивает. Он еще не родился. Уже сразу конфликт. А что в школе будет, что в институте, что потом? Это взаимоотношения, они естественные, настоящие. Поэтому пусть будет эта конфликтность, просто нужно научиться вот ее правильно воспринимать. Поэтому и семья это тоже некоторый набор естественных конфликтов, но семьянин пошел слабенький, поэтому после первого же конфликта он начинает как-то вот так вот волноваться, что такое, мы не для этого создавали семью, а для чего ты ее создавал? Непонятно для чего, чтобы просто эксплуатировать друг друга, нет, мы создаем семью для роста, мы должны развиваться. Семья не останавливает развитие, семья должна способствовать дальнейшему развитию. Если семья вдруг останавливает развитие, что-то не то в этой семье, может, это не семья вовсе, может, это деградация какая-то. И вот этот конфликт, естественный конфликт, ему нужно не удивляться. То есть ко мне приходят на семейные пары и говорят: у нас конфликт, такой кошмар, прошло всего 3 года, как мы женаты, и вот они, конфликты начались. Я говорю: поздравляю, все нормально, в вашей семье все хорошо. Замечательная семья. Как замечательно, у нас же конфликт. Я начинаю это заново объяснять. Вот у вас ребенок, он вырос из ботинок. Все хорошо, он вырос из ботинок. Идите, купите новые ботинки. Нет, заберите куда-нибудь этого ребенка. Но то же самое и в семье. Мы выросли из этих ботинок, мы были другими 3 года назад. 3 года назад мы создали семью на основе какого-то мировоззрения, на основе каких-то идей, на основе какого-то восприятия настоящего, прошлого, будущего. Мы как-то видели мир, но 3 года прошло. Если мы нормальные, развивающиеся люди, если мы хоть какие-то усилия прикладываем, чтобы познавать этот мир, за 3 года изменилось мировоззрение, начались конфликты легкие. Потому что мы стали другими. Она стала по-своему немножко видеть мир. Он стал тоже по-своему немножко видеть мир. Их начинает это волновать, но просто нужно это обсуждать, и все. Нужно научиться разговаривать. Мы не умеем разговаривать, мы сразу начинаем как-то вот на личности переходить, ругаться, угрожать чем-то. Зачем все это делать? Мы просто становимся другими. Нужно уметь принимать нового человека. То есть, грубо говоря, примерно каждые 7 лет нам нужно создавать новую семью. Но не с новым человеком. Вот это очень важно. Потому что именно эту ошибку и совершают современные люди. За 7 лет мы становимся полностью другими. Вспомните себя 7 лет назад. Мне почему-то кажется, что вы были другими. Или я просто догадываюсь. Нет? Я был другой 7 лет назад. Можете послушать мои лекции, которые я читал 7 лет назад, они были другие. Сейчас я эти лекции читаю. Мы меняемся, это нормально, это хорошо. Так иногда тоже человек встает на лекции и спрашивает: вот я слушал вашу лекцию, которую вы читали 7 лет назад, там вот вы другое говорили. Я говорю: слава Богу, что я говорил другое, значит, я изменился. Большое спасибо. Хоть это действительно хоть какой-то процесс есть, хоть он работает, слава Богу. Все должны меняться, поэтому муж меняется, жена меняется. За 7 лет они меняются полностью. Что-то надо с этим делать, надо заново знакомиться. Ты кто? А ты кто? Не надо разводиться. Надо просто заново познакомиться, заново создать семью. И если мы действительно растем, то на протяжении нашей семейной жизни можно создать 7 новых семей. Столько радости, столько развлечений, столько удовольствия, столько всего интересного. Причем не разводясь, создать 7 новых семей и прожить 7 разных семейных жизней с разным миропониманием. Фактически мы уже разные люди. Даже наше тело за эти 7 лет уже полностью поменялось. Оно меняется, трансформируется, оно уже другое. Поэтому вот как интересно, вроде бы с одним и тем же человеком находимся, душа одна и та же, но это все равно трансформирующееся сознание. Поэтому ни в коем случае не нужно никогда идти на поводу у этой мысли о разводе. Нужно всегда понимать, что просто перед нами уже новый человек. Нужно опять с ним познакомиться, пойти погулять у реки, опять пройти этот период узнавания друг друга. И вот эти обе категории семьи, которые мы с вами обсуждаем, семья миролюбивая и семья воинственная, вот между ними разница именно в этом понимании. Осознают они, что личность – это постоянно трансформирующаяся система, или они пытаются ее сделать статичной, пытаются превратить человека в робота. Поэтому сейчас мир гаджетов, ну и гаджеты.
2: Человек думает, что с ним просто жить невозможно, поэтому мне нужен гаджет, он хотя бы слушается, включил, выключил, все, включил, выключил. Все, вот он хороший семьянин. Хороший семьянин – это холодильник. С ним все просто, удобно. Включил, выключил, положил, взял. Он не ругается, если у него что-то взял. У мужа, если денег взял, он ругается. Он не согласен. У холодильника вытащил сыр, он не ругается. Ему вообще все равно. То есть нам сейчас становятся вот именно удобные роботы, удобные вот эти некоторые приспособления, заменяющие нам живых людей, поэтому семьи становятся маленькие. В семьях очень много техники, в каждой комнате по телевизору, по холодильнику, по микроволновке, 8 телефонов, 5 компьютеров, чего только нету. А людей там как-то маловато в этой квартире. Один человек пройдет как тень раз в день, сразу же уснет где-нибудь, сядет со своим приборчиком, чтобы никому не мешать. И обе эти категории семьи изначально создавались по любви. С любви начинается мир, и с любви начинается война. И то начинается с любви. А значит, дело, в общем-то, не в войне и не в мире. Дело в правильном понимании, что такое любовь. И есть много определений любви почему-то, хотя это странно. Поэтому так часто путаница происходит. На свадьбе надо бы спрашивать, когда задается этот вопрос, а ты меня любишь? И кто-то говорит, а он или она, да. То по идее нужно спрашивать, пожалуйста, расшифруй слово «любовь». Что значит, что ты меня любишь? Просто ради интереса. Потому что мы создаем взаимоотношения, не углубляясь в понимание взаимоотношений. Поэтому каждый какое-то свое слово «люблю» говорит. То есть слово вроде бы одно и то же, но внутренность, содержание, наполнение вообще другое. И потом это узнается через несколько месяцев, несколько лет, и начинаются проблемы. Ты же говорил, что любишь, говорил. А сам что делаешь? Как? Что люблю? Я именно это и говорил. То есть мы забыли прояснить отношения. Мы забыли узнать, о чем идет речь. Это такая, знаете, сейчас просто аббревиатура «люблю». Просто несколько букв. Но что за ними? Как он их расшифровывает? То есть по-хорошему так вот... В момент знакомства мужчина и женщина должны написать друг другу отчет по этому слову на 4 страницах. То есть стоит ли нам вообще дальше строить отношения или может как-то не надо сразу волноваться по этому поводу. Поэтому давай, раз мы с тобой познакомились, у нас уже 3-е свидание, завтра приходи с конспектом, нет, не с конспектом, с изложением. Изложение, где ты напишешь твое понимание слова «люблю». И я тоже напишу. А потом мы почитаем. Если сразу не захочется плакать, если сразу не захочется этим конспектом постучать по лицу, то значит отношения могут иметь будущее. А мы начинаем об этом узнавать через 3 года после свадьбы. Что ты там имел в виду, когда говорил на свадьбе, что люблю? Просто интересно. Так что знание всегда стоит на первом месте. Знание всегда избавляет от проблем. Знание всегда избавляет от конфликтов. Знание всегда приводит к счастью. Поэтому если мы говорим о любви, должно быть знание любви. Если знания о любви нет, любовь не может привести к счастью. Такая любовь приводит к страданиям. Такая любовь приводит к конфликтам. И так как знание о любви сейчас на минимуме, в школе его не преподают, в институте тоже не преподают, по-моему, вообще не преподают нигде, нет учебника по любви. По всем остальным аспектам жизни учебники есть, а о любви учебника нет. Вот проблема. Поэтому сейчас столько неприятностей по поводу разводов. В этом году, в первый раз за всю историю, количество разводов стало больше, чем количество бракосочетаний. Сейчас на 100 бракосочетаний 103 развода приходится. То есть уже в некоторых частях страны, к сожалению, вот такая статистика. Еще не везде, но уже началось. То есть вот она, так сказать, точка. Точка невозврата, и мы дожили до этого момента. Хотя раньше казалось, что это невозможно, и даже в голове не укладывается. Но вот много что в голове не укладывалось, а мы до этого дожили. И вот до того, что разводов стало больше, чем свадеб, мы тоже с вами дожили. Поэтому необходимо срочно в этом вопросе разбираться. Причем разбираться хорошо, разбираться действительно глубоко. И все основано на любви, но нет понимания вот этой концепции любви. И что такое любовь? Сейчас мы запишем определение некоторое. Очень важное определение любви. Заодно вы проверите, сходится ли оно с вашим определением любви. Давайте проведем маленький тест. Я вам дам ровно 45 секунд, чтобы вы сначала написали свое определение любви. Сразу напишите и все. Думать не надо. Как вы думаете о любви, так и напишите. Любовь – это. И напишите. Тут думать нечего. Да, маленький экзамен, чтобы мы не уснули. Напишите. 45 секунд буквально. Да, любовь – это. И напишите себе. А потом я задиктую определение, мы сверим, посмотрим, подходит, не подходит. Будет у нас с вами конфликт или не будет. Поэтому не стесняйтесь. Ну, так, было буквально одно предложение. Любовь – это, а когда муж каждый день дает деньги на карманные расходы. Или любовь – это когда из холодильника все время вываливаются продукты, и сунуть их обратно невозможно. Ну, то есть что-то простое, понятное, ясное. То, что вы реально представляете себе любовь. Очень интересный момент. Вообще вот это умение записывать мысли – это очень важный навык. Потому что, когда я записываю свою мысль, эта мысль, собственно говоря, становится моей. Когда я думаю о чем-то, то мысль моей не становится, она все равно чужая. То есть ко мне в голову пришла чужая мысль, постучала со стенки моего черепа, нашла выход и выскочила через ухо, там, неважно через что, выскочила куда-то. Мы видим, сколько мыслей улетает хороших. Поэтому опытные люди все время сразу же все записывают, потому что если не записал, все, толку нет. Поэтому, когда мы говорим о чем-то серьезном, это нужно всегда о себе записывать, чтобы это, в общем-то, оставалось нашей жизнью. Вы записали сейчас это определение, любовь – это. И мы сейчас дадим свое определение, которое будем на этом семинаре с вами разбирать. Одно из самых, так сказать, действительно решающих определений любви, которое позволяет нам в действительности переживать все конфликты. Звучит оно так: любовь – это когда нет никаких причин, чтобы оставаться вместе, а мы все равно остаемся вместе. Запишите себе это определение. Когда нет никаких причин, чтобы дальше оставаться вместе, а мы все равно остаемся вместе. Вы можете заметить, у многих сейчас это состояние любви присутствует. И это тоже любовь. И это и есть настоящая любовь. Потому что когда есть причины, чтобы вместе оставаться, и мы вместе остаемся, это не любовь, в общем-то. Это выгодная позиция. Это бизнес. Это попытка решать свои проблемы. Когда есть причины, чтобы быть вместе. Настоящая любовь, когда нет причин, чтобы быть вместе, а мы остаемся вместе. Вот это действительно любовь. Вот в этом случае можно сказать, что они любят друг друга. Поэтому о любви можно говорить где-то примерно после 21 года совместной жизни. Первые 21 год – это все равно в какой-то мере бизнес. То есть мы пытаемся что-то получить друг от друга, требовать друг от друга, выжать что-то друг из друга, заставить быть роботом, подстроить под себя. Через 20 лет становится понятно – невозможно. ничего не получается. Поэтому либо мы любим друг друга и живем дальше еще 30 лет, либо мы начинаем сходить с ума и думать, вот моя жизнь не удалась, я неудачник. И во всякие приключения начинаем пускаться, что, конечно же, не путь. Так что любовь – это некоторое, как вы видите, изначальное состояние прохождения через кризисы. Любовь подразумевает в себе прохождение через кризис. У кого-нибудь совпало свое описание с этим? Руку поднимите, у кого совпало. Ну, вам пятерка сегодня. Есть надежда, все хорошо. Любовь – это готовность быть вместе при любом стечении обстоятельств. Очень важный момент. Какие бы обстоятельства ни были, мы все равно продолжаем быть вместе. А не любовь или вражда – это поиск любых причин для того, чтобы расстаться. Вот это не любовь. Вот это вражда. Вот это война. Как говорила, знаете, в одном анекдоте, жена своему мужу: дорогой, я решила уйти в монастырь. Может, после фестиваля у нее такое началось, я не знаю. А муж ей отвечает: и что мне теперь в монастырь на обед ездить? Так что монастырь не решение. Придется там обед для мужа готовить. Он будет приезжать и кужать обед. И все равно ругаться на обед. Вроде бы сначала все испытывают любовь. Но то, что такой процент распада в семье, говорит о том, что это, может быть, и не любовь была, может быть, мы не разобрались. Может, это была влюбленность. Или, может, это было вожделение? И чем? Чем отличается любовь от влюбленности? Любовь – это, как мы с вами выяснили, философское понятие. Поэтому любовь всегда основана на философии любви. То есть любящий человек должен понимать, что такое любовь. Он должен понимать концепцию любви. То есть, как мы с вами говорили, если говоришь, что любишь, объясни, что философски означает это слово. Не можешь, значит, это не любовь. Значит, это либо вожделение, либо влюбленность, либо что-то другое. Любить сложно, потому что любовь – это знание. Знание нужно получать, его нужно проверять, нужно даже экзамены сдавать. Влюбленность основана на чувствах. Чувство – очень коварная вещь. Нравится, не нравится. Они могут взять и пропасть просто в любой момент. Вчера нравилось, сегодня уже не нравится. Вчера нравилось, а клубничное варенье. Так его объелся от радости, что сегодня уже от него тошнит. Вчера ж только что нравилось, сегодня уже не нравится. Сегодня уже передумал. Чувство – коварная вещь, чувства нас все время подводят, все время от них какие-то проблемы. А вот философия более стабильная, философия – это наши принципы, это наше мировосприятие, она не пропадает, она тоже может меняться, но она все равно остается в своих рамках. Так что без философии семьи нам не возродить институт семьи. И мы так и будем наблюдать, как создаются и разрушаются эти влюбленные пары, оставляя после себя несчастных детей, которые потом думают, что так и надо, наверное, жить. Что это действительно, может быть, так и положено пожить немножко, потом расстаться. В некоторых странах пришли к удивительному решению, брак заключают на 7 лет. Договор заключается на 7 лет. Если через 7 лет не пришли продлить договор, договор автоматически считается расторгнутым. Даже разводиться не надо. Удобно стало жить. Прогресс. юриспруденция прогрессирует. То есть недавно мне рассказывали один случай, по-моему, не помню точно, в Омске. Там моряк, ну, заметил, какой-то моряк приехал домой, где-то он там плавал, потом вернулся в свой город издалека. И он заметил что-то неладное со своими 6 детьми и решил провести генетическую экспертизу. Ну, что-то вот ему захотелось. Он провел, и оказалось, все дети не от него. Провел экспертизу. Жизнь такая, чувство. И мирная семья – это по определению счастливая семья, то есть она умеет сохранять мир. А семья, в которой идет война, это по определению несчастная семья, ведь как можно быть счастливым на войне? Поэтому так важно понимать, каким образом достигается вот этот мир в семье. И вот в этом стихе, который мы сегодня с вами прочитали, дается вполне ясный ответ. Жена должна следовать обетам своего мужа. Мы их разберем, эти вот принципы этого стиха, на протяжении этого семинара. И если говорить про обеты, что такое принятие обета мужа, собственно говоря, принятие мужа, это и есть принятие мужа со всеми его обетами, то есть мы его принимаем целиком, таким, какой он есть. И это не только, в общем-то, разговор про жену, это также разговор про мужа, потому что в семье, в общем-то, все равны. И жена принимает мужа, каким он есть, и муж принимает жену, какой она есть. Потом не подкрутишь, нет там винтика, чтобы можно было подкрутить, и инструментиков нет. Там, в черепе коробочку не откроешь и не настроишь, более тонкая настройка, ее нету. Поэтому надо сразу понимать, что вот что получили, с тем, собственно говоря, и живем. И если, например, жене эти обеты мужа не нравятся, если она их считает глупыми или никому не нужными, то такая семейная жизнь считается отравленной. То есть если мы создаем семью с человеком, принципы которого нам не нравятся, это изначально отравленная семья. Поэтому надо поговорить немножко вообще, каковы наши принципы жизни, но мы о них не разговариваем, мы их скрываем. Вот эта некоторая закрытость перед созданием семьи, к сожалению, приводит к тому, что потом очень много конфликтов. Поэтому перед созданием семьи необходимо быть философски открытым человеком. Нужно честно поговорить о моем мировосприятии, как я вижу жизнь, как я вижу будущее, как я вижу наше развитие. Это очень важные концепции. Иначе потом вот некоторый конфликт с тем, ну ты же уже муж, ты же уже жена. Надо как-то чему-то следовать, надо как-то вместе быть. Если потом вдруг оказывается, что нам вместе быть не хочется, это уже отравление, это уже яд. Эта семья начинает наполняться ядом, и все катится в тартарары. Ну так, мы можем встретить в лесу красивые ягоды, но они запросто могут оказаться отравленными, ядовитыми. Так и красивая на вид пара, милые муж и жена, начинают производить в своей семье не любовь и счастье, а начинают производить самый настоящий яд. Семья начинает накапливать яд. Она немножко над ним издевается, он немножко над ней издевается. Каждый день по капельке яда, и за 3 года накопилось 1000 капелек яда. А это уже целый стакан. Это уже можно отравиться. Начинается отравление. Поэтому через 3 года, а вдруг они начинают думать, а любим ли мы вообще друг друга? То есть, вроде бы по капельке, знаете, так чуть-чуть, один уколол, другой уколол, третий уколол. Вроде бы по чуть-чуть, по минутке, по секундочке, но накапливается. Яд накапливается. У яда вообще такое нехорошее свойство. Яд вот умеет где-то находить место в теле и там откладываться. Яды хитрые.
3: Они тоже так просто не собираются уходить. Что, зря меня ели, что ли? Поэтому он где-то там откладывается, копится. Яд, который новый попадает, он знает, где уже тот яд отложился, он его находит. Здравствуй, яд предыдущий. Будем жить вместе. Довольные живут, потом их так трудно оттуда вытащить, они не вытаскиваются. То же самое в сознании происходит. Где-то этот первый яд, первая вот эта вот некоторая ядовитость. Эта первая ядовитость находит уголок в нашем сердце и поселяется в этом уголке. Какой-то темненький, далекий уголочек, который даже не видно таким простым взором, но он там поселяется. И каждое последующее ядовитое слово, каждое последующее ядовитое действие, взгляд, что-то вот это вот такое вот нехорошее, оно все туда, все туда, все туда, все туда. И вроде по капельке, вроде большого конфликта нет. Вроде бы ничего такого глобального не происходит, вроде бы даже тарелки не бьются и мебель не ломается. Но яд-то накапливается. Его становится все больше и больше. И в определенный момент это целая область нашего сердца оказывается забитая ядом. И мы понимаем все. Любовь куда-то ушла. Отношения куда-то делись. Нам не хочется быть вместе. Нас тошнит друг от друга. Пропала эта радость от совместного общения, от совместных разговоров. Все, яд. Когда в теле много яда, аппетит пропадает. Все, есть больше не хочется. Первый признак, не надо себе заставлять. Если аппетит пропал, нужно попоститься немножко, чтобы яды повыходили, и тогда аппетит возвращается. Но так же и в семье. Все, пропадает аппетит, когда ядов много, вот этих маленьких-маленьких капелек яда. Когда они все скопились, аппетит пропадает. Не хочется больше общаться. Хочется жить как-то так поспокойнее друг от друга, друг друга не видеть. То есть семья начинает потихонечку распадаться. Они говорят друг с другом ядовито, думают друг о друге ядовито. Даже пища в такой семье становится немного ядовитой. И в конце концов они даже вот действуют, начинают действовать очень ядовито по отношению друг к другу. Заходишь же в гости к такой семье и чувствуешь, что отравился. Надо срочно уходить, надо срочно очищаться. Кстати, за ядовитую речь в следующей жизни приходит карма в виде плохого запаха изо рта. Поэтому сейчас столько зубных паст выпускается. Сейчас, так сказать, эта область, она такая очень развитая, полоскатели для рта, там чего только нет, потому что речь становится ядовитой, и все это реально сказывается на нашей последующей жизни. Так что вот оно, даже что-то простое, такое, даже простой яд, он начинает становиться причиной для разрушения отношений. Что-нибудь такое простое, бытовое, например, там мужу что-нибудь нравится, например, ему нравится там на лыжах кататься, он довольный, снег в лицо. А жене это не нравится, она подсмеивается над его лыжными прогулками, что-нибудь ядовитое говорит, ну что там, погонял зайцев в лесу, догнал хоть одного. И она думает о его увлечении как о какой-то глупости, что это просто потеря времени, которое можно было потратить на что-то полезное для семьи. И звучит-то очень логично. Действительно бы, так сказать, детей повоспитывал, то все, пятое, десятое. И в конце концов она не выдерживает и выкидывает его лыжи на помойку, так как они ее начинают сильно раздражать, просто дико раздражать ее, и начинается жуткий скандал. Так что, прежде чем создавать семью,

месте, несмотря ни на что. Почему именно он дается? Почему вот это вот «несмотря ни на что»? Потому что оно, несмотря ни на что, обязательно потом появится. И будет потом на что посмотреть и думать, а надо мне это вообще дальше или не надо. Поэтому мы сразу даем этот обет, несмотря ни на что, что бы ни происходило. Потому что оно будет происходить. И в принципе речь идет именно об обетах, которые человек может принять в своей жизни в любое время. И муж и жена, естественно, ожидают друг от друга того, что их новые какие-то обеты, их новые желания, новые привычки будут приняты, ну, может быть, без радости, но хотя бы будут приняты с уважением. И если этого не происходит, то это становится большим разочарованием. Приходят страдания, ты меня не понимаешь, а мы так не договаривались. Есть интересная притча, в которой рассказывается о том, как однажды одна женщина пришла к своему духовному наставнику с серьезной проблемой. У нее не ладились отношения с мужем. И, выслушав ее, мудрец позвал свою жену. Она пришла, спросила, чего хочешь. И он сказал, иди и принеси глину. Известная притча. Я напомню ее. Она пошла где-то, нашла эту глину на улице, притащила кусок глины. Спросила, еще что хочешь? Он сказал, испеки печенье. Хорошие глиняные печенья, испеки. Ну ладно, пошла печь печенье. Через какое-то время принесла на подносе горячие глиняные печенюшки. Спросила, хорошо, испекла, что теперь с этим делать? Муж сказал, что делать, что? Выкинь, конечно, это же глина. Кто ее будет есть? Жена ушла. И этот мудрец спросил у этой женщины, которая жаловалась на мужа, вот как бы ты поступила, если бы твой муж тебя такое попросил? И эта женщина просто была в шоке от увиденного. Глина, печенюшки, то спеки, то выкинь. Разве так можно вообще издеваться-то друг над другом? И этот мудрец позвал свою жену и спросил ее, тебе показалось, что я над тобой издеваюсь? Та сказала, нет. Мне просто было интересно, чем это все закончится. Зачем тебе эти глиняные печенюшки? Ну, чего там только человеку в голову не сбредет? Ну, взбрело. Бывает. Чего сразу ругаться-то? Испечем, посмотрим. Я потом хотел у тебя спросить, в чем смысл. Вот оно настроение. Настроение потом посмотрим. Вообще в семье надо уметь мыслить глобальными временными периодами. Сейчас все скатилось к тому, что мы ставим друг другу условия на неделю, максимум на месяц. На самом деле друг другу, если уж что-то, какие-то условия и ставить, то лет на 10, на 15. То есть вот мы создали семью, и вдруг оказалось, что у нашего партнера какая-то вот, ну, дурная привычка, вот она вылезла. Раньше мы этого не замечали. Ну, не замечали, а он вот такой, ну вот что делать? Вот. Сколько их всяких этих дурных привычек может быть? Они, может быть, сначала незаметные, но потом они начинают раздражать. Вот. Ну вот вытирает он руки о штору и вытирает. Просто раньше штор не было, висели жалюзи, поэтому пока встречались год, встречались все время, штор не было. А потом семью создали, шторы купили, а он, оказывается, любит, а шторы руки вытирать. Это самая добрая, причем мужская привычка, другие не будем раскрывать, сами узнаете.
И вот начинается, если ты за три дня не перестанешь вытирать руки, все, развод, видите.

0: Я больше не хочу. Нет, в семье все решается очень долго. И чтобы он отвык вытирать руки от шторы, должно пройти столько времени, сколько он к этому, в принципе, привыкал. Если он привыкал к этому 30 лет, то не ждите, что он за 3 дня отвыкнет. Потому что на то она и дурная привычка, что она вот привычка. То есть она такая спонтанная. Грязные руки, рядом шторы, вариантов нет. А для чего вообще шторы? То есть она думала, что шторы для красоты. Многие женщины реально так думают, что шторы для красоты. Я просто мужчинам тайну открою. Мужчины, вот они не могут этого понять. Поэтому они их пытаются сдвинуть. Она говорит, не двигай шторы. Как не двигай шторы? Не видишь, ровно висят красиво. И он не понимает, что такое. Так для красоты же шторы висят. Поэтому тут ничего не поделаешь. Все сложно между мужским и женским восприятием. Все сложно, поэтому... Бывают вот эти дурные привычки у него, у нее, и нужно сразу понять, что они есть, они будут возникать, и нужно сразу понимать, что это надолго. Ну, давайте 10 лет будем с этим бороться, попробуем, какая проблема. Попробуем его за 10 лет избавить от привычки вытирать руки от штор. То есть просто их для начала снимем, например, чтобы он все время... А где шторы? А теперь салфетки вместо штор. И там на подоконнике стоит банка с салфетками. Ну, штор нет, надо салфетку вытирать. Видите, уже все. И так вот 10 лет он салфетку повытирает. Потом через 10 лет шторы опять повесите. Он потянется, штору отодвинет, найдет салфетки, вытерет руку о салфетке. Победа! Но за 3 дня это невозможно никак. В принципе, невозможно. У всех у нас есть этот набор наших комплексов, наших привычек. Они не мешают жить, просто они раздражают. Они раздражают, жить-то не мешают. Но так мы все время вместе. Поэтому вот эти вот ежедневные раздражающие действия, они вдруг на каком-то моменте нам начинают казаться очень такими значимыми. И мы начинаем ставить условия, вот тебе неделя, за неделю не избавишься, все, видеть тебя больше не хочу. Ну нет. То есть семья нужно сразу мыслить десятилетиями. Ну попробуем первые 10 лет позаниматься этим вопросом. Воспитание. То есть так же, как мы воспитываем ребенка, и на это уходит сколько лет на воспитание ребенка? 10? 20? 30? Вот есть такое подозрение, что 40. На многих 40-летних я смотрю, есть такое подозрение, что надо продолжать их воспитывать. Еще вот какой-то там детский огонек в них горит. Не до конца он еще воспитан. 40-летний такой мальчуган, девчоночка. Поэтому и отношения у них какие-то детсадовские такие немножко. Он ее лопаткой, она ему песок в глаза. Не очень похоже на нормальную семью, потому что семья – это умение быть вместе, несмотря ни на что, на все вот эти трудности. Просто в семье все время мелочи начинают накапливаться и становятся такими слишком значимыми. Нужно уметь не попадать на эти мелочи. Понимать, мелочи, бывают. Так что любящая жена не раздражается тем, что делает муж. Любящая жена интересуется, зачем он это делает, а пытается понять ход его мысли, его прошлое пытается понять. Но это не значит, что муж теперь может чувствовать себя прямо королем. И делать все, что он хочет, вовсе нет. Мудрецы, собственно говоря, говорят, что женщины, дети, старики и больные не склонны к совершению аскез. То есть у них это в крови не заложено. Слишком суровые испытания им не свойственны и не рекомендованы, собственно говоря. То есть не рекомендуется, как какие-то суровые способы самосовершенствования. А это значит, что обеты того же мужа должны быть такими, чтобы они учитывали это правило. Иначе обет может запросто превратиться в насилие. Если для мужчины некоторое насилие над своим телом, это его такая мужская радость. Мужчины, они такие, то есть им иногда хочется какую-то боль почувствовать, неудобство, на камнях поспать. То есть он ложится на полу, спит, думает, тут так здорово, на полу поспал. Потом думает, маловато, идет, гальку находит. Следующую ночь на гальке спит. Вот теперь здорово. О, вообще замечательно. На гальке спать. И он начинает всех вдохновлять тоже спать на гальке. И эта бедная жена, дети, бабушки, дедушки думают, ну все, началось. Все спим на гальке. Нет, хочешь спи, хоть на гвоздях спи, никто не против. Но нужно понимать, что та аскеза, которая нравится тебе, она не обязательно принесет пользу другим. Потому что аскеза по определению – это добровольная вещь. И если этой добровольности нет, то это уже не аскеза, это уже насилие. А насилие карается. Насилие приводит к большим проблемам. Так что необходимо учитывать этот некоторый момент. Если муж вдруг вдохновился поститься 40 дней, там, то он не должен заставлять это делать свою жену и детей, больных или стариков. Он может спокойно поститься сам сколько хочет, но он не должен ставить это в укор своим родным и близким. Не хотят, не надо. У них тоже есть некоторое свое понимание жизни, есть свои реальные вот эти уровни восприятия трудностей. Так что нужно быть крайне аккуратным и понимать, что человек, который рядом с нами, он, так сказать, находится на немножечко другом, скажем так, пути. У него немножечко свое понимание того, что сейчас для него важно делать, а что, может быть, будет перебором или даже каким-то насилием. Может, им это будет трудно этим людям делать, или, может быть, им это вообще не хочется делать. Во многих рекомендациях, например, объясняется, что женщины и дети должны есть и спать столько, сколько им надо. У них какое-то внутреннее вот это чувство насыщения присутствует. Иначе они становятся раздраженными и неудовлетворенными. Это большая проблема для всей семьи. Нужно быть крайне аккуратным, понимать, что у нас разные потребности. Их нужно учитывать. То же самое со стариками, то же самое с больными. А раздраженные и неудовлетворенные родственники – это уже не та обстановка, которая должна быть создана в семье. Так что, скажем так, обеты одного человека в семье должны быть согласованы со всеми остальными родными, близкими, со всеми правами культуры семейной жизни. Иначе от них пользы не будет. Будет одно раздражение, насилие, конфликты, разводы. Даже до разводов это все доходит. До разводов. Если уж мужу очень приспичило обливаться холодной водой, то ну пусть идет обливается, какая проблема. Не нужно всех расталкивать, тащить на мороз. Плачущие дети, женщины, всех на пеньках выводят на улицу, на снег, они плачут. А их поливают водой и говорят, тебе это полезно, полезно, полезно. Они плачут. Все соседи смотрят в окно, крестятся. Нужно быть очень аккуратным. Очищающая добровольная аскеза для одного не должна становиться таким оскверняющим насилием для всех остальных. Иначе окружающим какими придется становиться? Хитрыми. Они начинают обманывать ради того, чтобы отказаться от аскезы. Начинают хитрить. Если аскеза навязанная, если аскеза болезненная, если она давящая, недобровольное, все начинают хитрить. Как-то вот все равно что-то вот. Потом потихонечку во время поста под одеялом бутербродики. Едят. Рассказывают историю о том, как однажды один ученый из другого королевства пришел ко двору Акбара. И он много слышал об уме и находчивости его министра Бирбала. Поэтому хотел лично с ним встретиться и испытать его мудрость. И достигнув Агры, он встретил Бирбала и открыто бросил ему вызов. Он сказал: если, Бирбал, ты на самом деле такой умный, как о тебе говорят, тогда ответь на мой вопрос, сколько ворон живет в Агре. Бирбал сказал: хорошо, посчитаю, завтра скажу. И Акбар, царь, был очень озабочен, услышав это, он подозвал к себе Бирбала и сказал: дружище, ты хотя и самый умный министр, но ведь это же невозможно посчитать, сколько ворон в целом огромном городе, в Агре. Как ты предполагаешь все это сделать? Я боюсь, что ты опозоришься. Но Бирбал сказал: волноваться не надо, какой вопрос, такой ответ. Поэтому на следующий день, когда ученый спросил Бирбала при всех: ну нашел ли ты ответ на мой вопрос, посчитал ли ворон? Бирбал ответил: конечно, вопрос решен. В Агре ровно 47 835 ворон, а включая местных, а также мигрировавших из других штатов. А если сомневаетесь, можете пересчитать. И ученый понял, действительно, с умными людьми лучше не шутить. Сам опозоришься. Так что, когда кто-то начинает умничать, что-то вот из себя строить, какого-то великого аскета там, или великого мудреца, то всем вокруг приходится как-то с ним хитрить уже, изворачиваться, хочешь не хочешь. Потому что на прямой конфликт идти, ну, как-то нельзя, нехорошо. Поэтому вот как-то изворачиваться. Так что, подумайте, если дома с вами хитрят, может, наши поступки не очень разумны, может, мы давим на родных и близких, может, мы не учитываем их мировосприятие, их желания, может, слишком много хитрости говорит о том, что мы стали жестокими, что мы перестали быть добрыми. Это очень такой важный момент для размышлений. Одним словом, принимая какие-то правила, какие-то действия, какие-то аскезы, мы должны учитывать природу тех, кто находится рядом с нами. А те, кто находится рядом с нами, должны поддерживать нас. Может, даже в этом и не участвуя. То есть, скажем так, поддержка – это не всегда прямое участие. Поэтому, если мужу чего-то в голову взбрело, например, обливаться холодной водой в 1:30 ночи, ну, нравится ему, то правильнее будут взаимоотношения. Он предлагает своей жене: пойдешь? Она говорит: нет, но я душой с тобой. Молодец, ты самый крутой муж на всей земле. Никто в нашем дворе в 1:30 ночи холодной водой не обливается. Да, и натрись потом льдом. И она будет стоять в окно, смотреть, махать ему рукой, кричать: молодец, молодец. Вот это совместное совершение аскезы. Совместное совершение аскезы – это не вместе делать одно и то же дело. А совместное совершение аскезы – это когда один делает, а другой за него рад. Даже если ей было лень вылазить из-под одеяла, но она кричала из-под одеяла: молодец, еще раз облейся, еще раз. То это хорошая жена, она вместе с ним совершает его аскезы. И не нужно от нее требовать большего, это уже замечательная семейная жизнь. То есть она за. То есть не обязательно быть за именно телом. Можно быть за вот своим умом, можно быть за своей речью. Есть тело, ум и речь. А мы все время требуем именно телом. Но это очень грубая форма согласия. Это, на уровне тела это всегда немножко насилием попахивает. Настоящее согласие на уровне ума и речи. Поэтому если жена согласна с мужем, да, молодец, делает, то это уже хорошая семейная, совместная такая вот жизнь во взаимопонимании. Так что будьте очень аккуратны, не требуйте слишком много. Мы просто все время требуем больше, чем 100%. Нам все время надо больше, больше, больше. Но мы просто в разных телах. У нас просто разное сознание. И то, что нравится одному, не очень нравится другому. Самое главное, вот не крутить у виска и не смеяться над тем, что делает ваш любимый человек. Вот это будет действительно предательство. Вот это будет действительно начало проблем. То есть, скажем так, семья – это желание поддерживать. Семья – это желание вдохновлять. В семье не должно быть вот этого надсмехательства, не должно быть критики, не нужно вот подкалывать друг друга, вот какую-то маленькую боль причинять. Этого не должно быть в семье. В семье надо поддерживать. Правда, надо еще и учитывать, что обеты могут быть действительно странные. В общем-то, если мужу приспичило поучаствовать в конкурсе «Кто больше всех съест сосисок?» Сейчас есть такие конкурсы очень странные. А в некоторых странах какой-то ресторан, он устраивает такой конкурс. Там прямо висит такое большое табло и написано «Вчера в 7:30 поставлен рекорд 453 сосиски. Заходи, стань следующим». И люди проходят мимо и пытаются участвовать в этом сумасшествии каком-то. Может быть, вот это и не надо поддерживать, потому что хуже будет действительно всем. Речь идет о настоящих делах, речь идет о настоящих поступках, о настоящих обетах, а значит, направленных на очищение. На очищение тела, на очищение мысли, на очищение души. Это должны быть действия культурные, возвышенные, духовные.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

0: что успех с точки зрения ведического знания заключается не в том, что человек много зарабатывает, допустим.
1: У него, например, жена его уважает.
0: Хотя и это тоже включается в понятие успех, но это не является самым главным. Самое главное в понятие успех, что вкладывает ведическое знание, это ощущение полноты жизни. То есть, когда человек живет полной жизнью, у него нет ощущения пустоты. Вот. Человек, который не живет полной жизнью, неизбежно в старости сталкивается с состоянием, которое описал очень хорошо Николай Островский, да? Как Николай Александрович Островский, который сказал, что жизнь должен человек прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот это означает, если мучительно больно становится в какой-то момент за бесцельно прожитую жизнь, это означает, человек жил пустую жизнь, у него не было полноты. По какой причине? Причин много. В основном тяжелая карма. То есть это означает отсутствие знаний, как правильно жить. И Веда говорится, что человек обладает определенным набором качеств. Этих качеств 26 в нашем уме. Вот. И для того, чтобы жизнь человека стала полной, то есть он стал успешным, он должен эти качества последовательно в себе развивать в определенной последовательности. И меня вчера на лекции, по-моему, вчера кто-то спросил, что это за 26 качеств. Я не смог ответить, потому что я не помню. Но я открыл Бхагавад-гиту, 16 глава, и первые три стиха 16 главы как раз описывают эти качества. Я вам сейчас и зачитаю. Итак, глава называется «Божественные и демонические натуры». Я прям перевод вам прочитаю. Господь, Верховная Личность Бога, сказал: «Бесстрашие, чистота сознания, развитие духовного знания, благотворительность, самообладание, совершение жертвоприношений, изучение вер, совершение аскез, простота, ненасилие, правдивость, отсутствие гнева, самоотречение, спокойствие, отсутствие стремления искать недостатки в других, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, то есть доброта, скромность, решимость, целеустремленность, всепрощение, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремление к почестям — таковы трансцендентные качества, которые присущи святым людям, обладающим божественной природой». Вот и все. 26 качеств. Вот. И мы с вами начнем разбирать сегодня первое качество. Эти качества должны развиваться, раскрываться в человеке, взращиваться в определенной последовательности. То есть смирение и со смирения начинать бессмысленно. Смирение — это 26-е качество, оно последнее. Вот если мы сейчас считаем себя смиренными, знайте, что мы просто гордимся собой. Наша гордыня уже нам самим доказала, что мы самые смиренные. Вот. И мы начинаем с первого качества, которое человек должен себя взращивать. Вот. Это доброта. На самом деле, в других местах ведических произведениях сказано, что существует четыре качества, с которых надо начинать. Это аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. Это четыре столпа. Четыре ноги, скажем так, на которых стоит основа религии. Любой. Если в религиозной традиции есть аскетизм, чистота, милосердие и правдивость, значит, она истинна. Если нет, значит...

0: Вот я хочу такой пример интересный привести, рассказать историю. Жила была одна женщина, она выросла в традиционном обществе. В обществе, которое было основано еще на принципах традиционной ведической культуры. И она жила в семье, которая, в вайшнавской семье, которая строго следовала принципам ведической культуры. И там ведь какой, значит, принцип и правило какое? Ну, извините, отступление такое небольшое сделаю. Пришел в гости как-то, ну, не в гости, а на прием домой к своему пациенту. Молодой еще был. И, значит, этот пациент грузин по национальности. Он сидит, значит, за столом. И свою дочь пригласил. И она тоже за столом села, причем рядом со мной, близко. И мы пьем чай, там что-то о чем-то говорим. И он мне задает такой прямой вопрос. Он знает хорошо моих родителей. Он говорит: Дима, ты женат? Я говорю: да, женат. Женат. Он говорит: хотел как раз вот тебе, в общем, предложить руку своей дочери. Она такая, она смутилась так: папа. Говорит: ну, ей 19 лет, молодая, красивая очень. Он говорит: что? Тихо, говорит, что ты знаешь, за кого ты выйдешь замуж? Я вот вижу человека, у него как бы там родители, я его знаю, его самого вижу, я вижу его разум там, внешность, все такое. Я знаю, за кого ты должна выйти замуж. Ты за кого выйдешь? Да, ты своим умом сейчас можешь разве такие вещи понять? Вот, то есть это влияние традиционной культуры. Раньше в былые времена тоже люди понимали, что нужно достойно выдать дочь замуж. И жениться человеку нужно как бы так, чтобы качества соответствовали. И вот, но так или иначе, уже, знаете, в Кали-Югу уже возможны ошибки. То есть так вот эту женщину выдали замуж. И оказалось, что муж ее в какое-то время, он просто скатился вообще до нельзя. То есть он начал есть продукты убийства, мясо, тупятину, извините за выражение, начал есть. И ей говорил: жена, ты должна готовить мне мясо. Представляете, каково это человеку, который как бы вообще в руках не держал трупятину, да, продукты убийства, трупятину, не держал в руках. И она вот, зная свою обязанность, она каждый день ему готовила, так не один год, представляете, то есть с молодых лет, она до 70 лет готовила ему. Потом она мыла руки, готовила себе отдельно, кушала, предлагала пищу Верховной Личности Бога, кушала. И представляете, к 70 годам только, уже за 70 им было. Вот эта ее жертва, она принесла свои плоды. То есть это изменило его сердце. Он понял, какую жертву она принесла ради него. И он расплакался, он просил у нее прощения. Вот теперь представляете, если бы у них возникли контры какие-то. Вот.
1: Представляю.
0: И то есть толку бы от этого никакого не было. Это, знаете, случай очень показательный. В чем его смысл заключается? А смысл его заключается в том, что человеку нужно иногда очень большое терпение и очень долго ждать, прежде чем будет результат. И это очень хорошая проверка для него. То есть Господь, он одновременно как бы в одной ситуации решает огромное количество задач. Вот. То есть, с одной стороны, это очень хорошая школа личностного роста, очень хороший тренинг личностного роста для самого человека. А с другой стороны, это огромная польза может быть для его родственников. Так вот, я хочу всем нам пожелать, дай нам Бог разума для того, чтобы и терпение, для того, чтобы это понять и действовать в соответствии вот с таким вот разумением, которое как бы вот, ну, которое...

0: Вашему вниманию лекция Энвера Измайлова.
1: Сегодня мы углубимся в отношения, существующие между двумя началами мироздания, между мужским и женским принципом. Это была тема заявленная. То есть на прошлом занятии мы разбирали пару, которая была, значит, связана с нашим подсознанием. То есть у нас есть традиционно наша сфера, у нас есть сфера природы. Природа – это мы называем на санскрите пратьякша. Пратьякша – это то, что мы воспринимаем. И, соответственно, у нас есть сфера невоспринимаемая с помощью чувств. Это сфера как бы сознания, высшего сознания. Можно написать «Бог» здесь у нас находится. Вот. И, соответственно, это называется шабда. Шабда переводится как то, что приходит через откровение, или еще другое название, смысл слова шабда – это неслышимый звук, то есть это именно содержание определенное, смысл, да, всего, что мы воспринимаем. И у нас есть вот эти пары понятий. Мы записывали, разбирали в прошлый раз, что у нас есть сфера, допустим, то, что мы видим – это тело, ум, разум. Вот это все относится к сфере природы. Здесь у нас находится наше «я», то есть дух или индивидуальное сознание, личное сознание. Вот, это «я». И тут у нас находятся, допустим, такие понятия, как «общество». Здесь находится понятие «учитель». Да, то, что мы в прошлый раз рассматривали, основное было понятие «учитель». Здесь находится сфера бессознательного. Вот. Здесь находится женское, здесь находится дефицит, да, дефицит, части, да, понятие части, которое мы разбирали, вот, право, да, право. Ну, пока остановимся, потом, это, если понадобится, что-то еще сделаем. И у нас тут есть понятие личность, соответственно, первичное. У нас есть ученик, у нас есть сознание. У нас есть мужское, у нас есть изобилие, есть целое, есть обязанность. И мы знаем, да, что этот мир, в котором мы живем, он представляет из себя сферу природы. То есть это мир, он очень ранимый и очень, как бы, этот мир, он такой, он требует поддержания, то есть он требует определенного внимания и требует усилий и заботы. То есть фактически мир существует благодаря обязанностям, благодаря дхарме. Есть такое санскритское слово «дхарма». То есть человек исполняет дхарму, обязанности, и от этого мир существует. Когда люди перестают исполнять свои обязанности, мир разрушается. Когда сфера права – это сфера мира. То есть мы создаем этот мир, в этом мире присутствует комфорт, в этом мире присутствуют определенные условия. Мы можем получать то, это. Огромное количество всяких вещей мы имеем на это право. Но мы имеем на это право, потому что в действительности кто-то исполняет обязанности. Тогда это право, оно возникает. То есть вот это у нас следствие, вот это причина. Здесь находится понятие следствия, здесь находится понятие причин. И это очень важно, потому что в действительности вот шабда, откровение, оно представляет из себя понимание вообще этого момента, то есть понимание целостности мира. То есть когда человек понимает целостность мира, он начинает думать именно о том, каким образом привнести в этот мир, ну, вот, любовь и истинную вот это вот свет, да, то есть то, что находится в этой сфере. И, а то, что находится здесь, это как бы такое требовательное, зависимое, с одной стороны, с другой стороны, вдохновляющее и какое-то магнетичное такое вот начало, да, то есть это мы называем женским принципом, принципом природы. Есть две природы. Есть материальная природа, есть духовная природа. Я сразу беру быка за рога, вам объясню этот момент, он очень важен. То есть вот эта тема, вот эта сфера, она отрицательная по своему определению. То есть эта сфера, есть свет, здесь тень, да, то есть причина, следствие. Это отрицание, то есть это означает, что тело, ум, разум отрицает наше сознание. По определению. То есть вот то, что у нас есть тело, означает, что наше сознание подавлено. Потому что это тело, оно как бы висит на этом сознании, и о нем, и сознание, оно должно его поддерживать, должно его каким-то образом оживлять постоянно, да? И это такой негативный принцип природы. Тело человека, оно, по сути, постоянно нуждается в пище, оно нуждается в уходе, оно нуждается в лечении, оно нуждается в чувственном наслаждении определенном и так далее. И надо всю кучу проблем решать, связанных с материальным телом. Представляете? Вот сам факт, что у нас есть материальное тело, означает огромное количество проблем. Тут квартира нужна, нужна мягкая кровать. Нужны, значит, батареи теплые в Сибири, там, чтобы не замерзнуть, так. Нужно ходить на работу, нужно зарабатывать денежки, чтобы эти все создавать, так. Потом это тело, оно еще, его могут, может кто-нибудь укусить, какой-нибудь клещ. Вам надо делать прививку и все остальное. Вам нужно, когда вы выходите на улицу, оглядываться, озираться, чтобы там машин не было поблизости. Потому что тело очень беззащитный такой комочек материи, который, по сути дела, в любой момент норовит пострадать. Да, правильно, испустить дух. То есть, когда дух уходит, движущая сила, то, соответственно, тело, оно перестает из себя представлять что-то ценное. То есть, ценность тела, она возникает и от того, что в теле находится дух. То есть, именно дух, он реализует себя через тело, и тело тогда приобретает огромную ценность. Огромную. Но если человека дух подавлен, то тело, оно становится бесполезным. То есть такое тело, оно никому не нужно. Это тело, оно не приносит никому блага, во-первых. То есть от него нет никакой силы, от него нет никакой пользы. Оно просто все время что-то требует. Дайте мне это, дайте мне то, в сфере права. Да? Права. То есть человеку обязательно надо, чтобы вокруг него все происходило, чтобы ему служили, чтобы его удовлетворяли и так далее. То есть такой человек бесполезен, и от него только одни беспокойства. Поэтому вот эта цивилизация, эта психология ведическая, она приучала людей с самого детства к тому, что человек – это на самом деле существо, которое не является материальным телом. То есть мы не тело, мы не материя, мы дух, мы свободны, мы самодостаточны. И мы можем сами формировать свою жизнь, формировать то общество, в котором мы хотим жить, формировать свое тело, свой ум, свой разум. Все это зависит исключительно от нашего сознания, то есть от позиции, вот, от нашего выбора, от нашей воли. То есть это понятно, да, это основа всех основ, то есть это философия. И дальше у нас возникает такой вопрос. У нас есть мужской и женский принцип. То есть женский принцип – это большей частью… То есть мужчины и женщины, они все являются мужчинами. С точки зрения духовной, мы все есть личности, мы все есть дух, мы все, это я помню, христиане, в истории христианства известно, что в какой-то момент священники собрались и решали вопрос, есть ли у женщины душа. Если понимать под душой активный такой принцип, который преодолевающий, да, проблемы, способный жертвовать собой, действовать именно, допустим, вот как вот, против материи, да, ну, то есть не зависит от материи, то в этом смысле действительно женщины, они зависимы как бы больше, да, то есть и они нуждаются в защите, в заботе. То есть женщинам очень трудно, например, взять оружие и идти отдать свою жизнь, например, там сражаться или совершать какие-то йоговские аскезы. Это тяжело, потому что женское воплощение, оно предназначено для других целей. Там в основном женщина, от нее ожидается, что она будет жить в семье, она будет создавать комфорт, она будет проявлять определенную мягкость, определенную заботу. И в сферу женского начала в основном входит вот эта вся интуитивно-эмоциональная сфера, семейная сфера. То есть женщина, она предназначена для того, чтобы создать из своего сердца настоящую вот эту вот семью, то есть вот это вот эмоциональное как бы комфорт и эмоциональное вот это вот свет, да, то есть он исходит из женщины, потому что именно она создает вот это настроение, как бы сфера эмоций, это женская сфера. И то, что вот как бы является главным моментом, который я вам хотел сказать, что есть женщина Майя, иллюзия. Есть женщина, которая является вдохновительницей и как бы тем, что способствует дхарме. То есть вот дхарма – это мужской принцип. Дхарма – это мужской принцип. И вообще дхарма состоит из четырех частей. То есть есть четыре основы дхармы. Первая основа дхармы – это порядочность или правдивость. То есть честность – первая основа дхармы. Вторая основа дхармы – это милосердие или покровительство. Когда мы покровительствуем, когда мы проявляем милосердие. Соответственно, третья основа дхармы – это аскетизм. То есть, когда человек способен на лишение ради чего-то высокого, он способен отказываться от каких-то меркантильных вещей, каких-то второстепенных. То есть, аскетизм. Когда вы можете, допустим, пренебрегать своим комфортом, действовать во имя достижения какой-то цели. Соответственно, четвертая основа дхармы – это чистота. Чистота. То есть чистота – это в первую очередь чистота ваших принципов. То есть чистота ваших мотивов. И вот эти четыре вещи – это как бы анатомия мужского принципа. То есть мужское начало, оно реализуется в этих четырех измерениях. То есть мужчина должен быть принципы, так, определенные. И он должен быть честен. Вот. То есть должна быть честность определенная. У него должна быть также аскетичность. То есть мужчина – это тот, кто может в любых условиях находиться, не нуждается в никаких условиях, он может сам их создавать. И если у него неблагоприятные условия, он может это терпеть легко. И что там у нас еще?
2: Чистота, милосердие.
1: Милосердие, да. Это проявление милосердия. То есть мужской принцип, он покровительствует, он проявляет милосердие. То есть если, например, скажем, то есть это предполагает определенное вот это вот изобилие, да, то есть способность делиться с другими, способность как бы поддерживать других. Это важно. И по сути дела это называется дхармой. То есть когда, допустим, человек, честность проявляется как определенная, то есть, или порядочность, да, допустим, если мужчина просыпается, допустим, утром, и с ним, его в постели, допустим, извините, лежит какой-то другой человек, женщина, я имею в виду, да, то, соответственно, и у него, то есть женщина, например, она по своей природе такова, что если она, допустим, стремится к семье, то это предполагает со стороны мужчины определенную ответственность. То есть она ожидает ответственности со стороны мужчины. А мужчины зачастую они используют вот это желание женщины быть близко, и они просто как бы используют женщин и потом их просто бросают. Это означает непорядочность, то есть отсутствие порядочности, да? Вот. Соответственно, также, а женщины, вот у женщин очень важно то, что если мужчина отвечает за дхарму, то женщина называет дхарма патни, то есть женщина это та, которая вдохновляет на совершение дхармы, исполнение долга. Вот. То есть именно вот это вот женская определенная такая харизматичность определенная, она вдохновляет мужчину на то, чтобы заботиться о ней всю жизнь. То есть для этого, для того, чтобы мужчина был готов заботиться о женщине всю жизнь, для женщины очень важно понять одну вещь. Ее роль заключается в том, чтобы помочь мужчине стать сильным. Это ее главная роль. То есть это главная роль женщины – дхарма патни. То есть она вдохновляет мужчину совершать дхарму. То есть есть такая роль у женщины, что женщина, она, значит, дает жизнь, допустим, детям, да, то есть потомству рода, то есть продолжает род. Она обеспечивает, значит, пищу. То есть пища имеет очень важную роль для семьи, для рода. И если женщина, она целомудрена, то есть она порядочна, то у нее то, что она готовит, это очень хорошо, благоприятно. То есть это очень сильно питательно с точки зрения психики, дает очень хорошее питание, значит, семье. Потому что в пище очень важны именно тонкие составляющие. Если, допустим, женщина, она целомудрена, то такая пища, она, безусловно, чиста, и она будет приносить благо и здоровье. То есть женщина, она отвечает за чистоту в семье, то есть внешние моменты, да, то есть касающиеся именно вот природной сферы, то есть сферы природы. То есть она, ну, как бы поддерживает чистоту в доме, она готовит, она обеспечивает эмоциональный комфорт, она все это делает, но главная функция женщины заключается в том, что она как бы вдохновляет мужчину быть мужчиной. Так? И когда она это делает, то что происходит? Во-первых, мужчина достигает духовного прогресса, то есть он обретает духовный прогресс, то есть она помогает ему в этом. И когда мужчина духовно прогрессирует, то женщина прогрессирует вместе с ним. Это очень важное условие. То есть женщина прогрессирует духовно вместе с мужчиной. Для, понимаете, очень важно, что одно ей очень трудно, потому что как, у нее нет, как бы, у нее слишком много дефицита. Вот это ощущение защиты, которое она получает, она как бы получает эту защиту, она прогрессирует в духовной жизни. Вот. Если она не чувствует незащищенность, то начинает очень сильно, ну как, попадает в определенную зависимость от материальных всяких проблем. Вот. Смотрите, какая интересная вещь, роль получается. То есть женщина вдохновляет мужчину на духовную жизнь, то есть на какие-то, на рост сознания, на рост ответственности, на рост своей силы личностной. И когда мужчина прогрессирует духовно, она делает то же самое вместе с ним. То есть они вместе возвращаются в духовную мир. Должно быть так. Если они свою роль, как бы вот вечные, как это задумано, вот здесь, вот на этом уровне, да? То есть если это все выполняется, то так происходит. То есть есть две природы. Одна природа – это майя. Какая природа? Это когда женщина использует мужчину для достижения каких-то своих прихотей. То есть мужчина ее поддерживает, она мужчину использует и думает, что все, и мужчина ей должен, мужчина ей обязан. И когда у женщины есть эта претензия, когда такая женщина, у которой есть претензия к мужчине, называется нецеломудренной, или ну, как бы это испорченное такое состояние, такого потребителя целиком, который вот находится здесь. Если у женщины эта вещь внутри есть, а часто это присутствует именно из-за того, что то есть причина этого находится здесь, в мужчинах. То есть мужчины, поскольку они отказались от своей духовной жизни, от своей духовной, от своего духовного предназначения, соответственно, они попали на одну территорию с женщинами. А мужчины не могут находиться просто так. То есть здесь, на этой территории, женщина всегда сильнее. Потому что с эмоциональной точки зрения, с интуитивной точки зрения, то есть с мирской точки зрения, с точки зрения житейской, женщина гораздо более сильна, чем мужчина. То есть у нее гораздо больше сил, вот именно у нее гораздо больше психической вот этой вот энергии, способности понимать, что, ну, то есть она больше как бы приспособлена для того, чтобы понимать, что здесь нужно в этом мире. То есть, иначе говоря, женщина, она разумнее мужчины. То есть, вот эта функция разума, она сильнее у женщин, чем у мужчин. Хотя это противоречит общепринятому взгляду, я знаю. То есть, обычно мужчины думают, что они разумнее женщин. Но женщина разумнее в том смысле, что у нее больше разума. И это, если у женщины, как бы, у нее много разума, это может сыграть злую шутку. Потому что чем отличается мужчина? У мужчины разума меньше, зато у него сознание больше. То есть он как бы более свободен, то есть он, у него больше воли, то есть он может как бы действовать более свободно. А женщине, женщина больше понимает, то есть она вот нюансы улавливает лучше. То есть она более чувствительна, и как бы ее разум проникает во всякие вещи, которые мужчина зачастую не воспринимает просто, да? Поэтому женщина очень наблюдательна, допустим, да? Функция протягши. Женщина очень наблюдательна. Разум, он очень сильно связан с наблюдательностью, то есть со сферой чувств. Женщина очень хорошо понимает, кто там, где, с кем, зачем, почему. То есть женщине все это понятно. То есть мужчина эти вещи может не понимать. Вот. И поскольку женщины очень сильно укоренены в этом, как бы в этой сфере природы, в этом мире, они, естественно, обладают вот этим природным разумом. Так? Поэтому, поскольку женщины более разумны, они могут этим разумом пользоваться именно для себя. Так? Такие эгоистические женщины называются нецеломудренными, и они, как правило, бывают брошенными. Ну, часто бывает такое. Потому что, хотя не всегда, есть еще другие причины, связанные чисто с мужской как бы, проблематикой. Вот, соответственно, разум женщины так устроен, что она действует через мужчину. То есть есть мужчина, и разум ее устроен. А вообще это функция разума. Разум – это такая пассивная вещь. То есть разум, он думает, так, кто тут может что-то сделать? То есть разум никогда сам ничего не делает. Он просто решает, кто тут может решить вопрос. И когда он находит того, кто может решить вопрос, он, так сказать, уполномачивает, говорит, а вот надо решить вопрос. Так поступает разум. Вот. То есть разум, он ленив. То есть внешне он вроде бы активен, такой, у него много всяких там желаний и мыслей и всего, но по своей природе он пассивен. То есть он не может ничего реально сделать. То есть ему нужна какая-то... Вот, поэтому это функция разума. И вот эти отношения между мужчиной и женщиной, они таковы, что мужчина советуется с женщиной по всем вопросам. То есть он советуется, но принимает решение он. Потому что именно он будет нести ответственность за то, что будет делаться. Женщина не будет нести ответственность, потому что будет мужчина нести ответственность. Поэтому женщине не следует... мешать мужчине принимать решение. Потому что если она это делает, мужчина в конце концов решит. Но если ты решаешь, то ты несешь ответственность. Понимаете, да? Вот этот момент, он очень важен, что если решение принимает мужчина, то тогда он не отказывается от своей ответственности никогда. Если женщина принимает решение и просто использует мужчину для того, чтобы сделать то, что она хочет, то в конце концов она может остаться, ну просто вот, когда, ну, один на один со своими проблемами. Таким образом, мужчина советуется с женщиной, женщина ему дает расклад, который она видит, чувствует, вот, он это должен все серьезно отнестись к этому и принять то решение, которое считает нужным, и расхлебывать уже последствия принятого решения. А женщине нужно принимать то решение, которое принял мужчина. То есть она должна с ним соглашаться, потому что у нее другого пути нет. Это ее путь. Как это, мне нравится эта поговорка военная, я ее часто так вот использую, вспоминаю, когда армейская поговорка, что сержант всегда прав, да? Пункт первый. Пункт второй, если сержант не прав, смотри пункт первый. То есть это означает, что человек может ошибаться, так? Но если он несет ответственность, то это его, как бы, то, что он должен, то, что ему нужно позволять делать, и не нужно на это покушаться, потому что иначе здесь возникают разрушительные вещи, то есть теряется сила у мужчин.
2: То есть это касается третьих лиц?
1: А?
2: Ну, здесь это касается третьих лиц. Например, хирург, мужчина, говорит резать.
1: Так.
2: Сестра, женщина, разумом понимает, что резать не надо. А третье лицо, если она подчинится мужчине, пострадает, будет отрезано.
1: Третье лицо – это
2: кто? Да, клиент.
3: Кто-то
2: кого режет. Кто-то кого режет. Ну так, примерно. То есть подчиниться все равно воле хирурга, даже если он отрежет лишнее.
1: Конечно.
2: А если это там, допустим, лежит? Кто-то лежит, кому не надо. Кого жалко?
1: А кому надо, вопрос. Понимаете, дело-то в том, что медсестра, она должна сделать все, что от нее зависит, чтобы донести
2: Нет,
1: до...
2: Нет, это просто образно.
1: Я понимаю. То есть она должна сделать все, что от нее зависит, но как бы все равно отвечать-то будет хирург,
2: а
1: не медсестра.
2: Например.
1: Но отвечать-то будет хирург.
2: Я понимаю, но тому, кому отрежут, не легче, кто будет отвечать.
1: Ну хорошо, ладно. Допустим, если, скажем, какой еще возможен сценарий, что она может сделать?
2: Ну, она может на себя взять эту функцию. Обезвредить хирурга.
1: Обезвредить хирурга, да.
3: Военный еще сценарий есть.
1: Военный?
3: Старшина всегда прав.
1: Так.
3: Нет, он уже отвечает за все.
1: Да.
4: Как правило, если не вырезать, то пациент умрет, он выбор там невелик.
2: Ну это мы взяли такое же.
1: Ну а так оно и бывает. Так оно и бывает в жизни. Потому что, понимаете, смотрите, что происходит. Я сейчас объясню механизм. Вы просто механизм должны понять. Механизм очень интересный. Смотрите. Мужчина советуется с женой. Жена ему говорит: вот я считаю, дорогой, что вот так правильно, да? Мужчина подумал, решил, нет, я буду делать по-другому. И сделал по-своему.
2: Да.
1: Так? И ему прилетело за это.
2: И не только ему, а и третьим.
1: И не только, и третьим, десятым, 25-м литом прилетело. Хорошо. Что будет дальше? В следующий раз, когда он спросит у жены.
2: Дальше уже так прилетело, что следующего раза
1: не было. Не, будет в следующий раз. Понимаете, жизнь, она штука такая непрерывная, длинная. Поэтому Если мужчина, допустим, он делает по-своему, вот понимаете, мужчина, он знает как бы то, что делать придется ему. Это один момент. Но он также знает, что разум жены очень важен. Поэтому, если жена дает дельные советы, он ее будет слушать. И я могу сказать, я не знаю ни одного исключения из этого правила, что когда женщина ведет себя мудро, проявляет свой разум и не давит на мужчину, чтобы мужчина не слушал, как бы не прислушивался к советам жены. Я не знаю ни одного исключения из этого правила. Ни одного. Это работает, потому что это такая вот божественная штука. То есть она задумана не нами, она тысячелетиями и миллионами лет работает, понимаете? И никто еще этого ничего другого не придумал, лучшего.
3: Никто не пострадал.
1: Да, никто не пострадал. Поэтому что происходит? Значит, что у нас есть? У нас есть два момента. То есть у нас есть женский принцип Майи. То есть это принцип, который отрицает мужской. То есть как тень отрицает свет, покрывает его, да, то есть скрывает. Также женский принцип может быть отрицательным для мужского. То есть женщина начинает, думать, что эти мужчины, они бесполезны, там, начинают постоянно на подсознательном уровне, у них претензии все время к мужчинам, они все время шпыняют, недовольны ими, все время так, какие-то вот эти вот все вещи. И мужчина от этого звереет просто и уходит, и либо еще что-то там происходит с ними. И есть также женский принцип, который является именно принципом природы в первозданном виде. То есть мы говорим о чистой природе, о целомудренной женской природе. Такая женщина, она называется Дхармапатни. И она считается охранительницей или хранительницей традиций. То есть хранительницей культуры. Женщина является хранительницей культуры, не мужчина. Потому что культура, накопленная нашим родом, она аккумулируется в подсознании женщины. То есть кто такая женщина? Это ходячий кладезь традиций, как бы, да, то есть представление о том, как все должно действовать. То есть у женщины это есть внутри, это как бы присутствует. И поэтому, если женщина, она имеет вот эту вот мудрость, то она является как бы защитницей рода, и она дает жизнь потомству, который, детям, которые тоже имеют вот это вот благочестие, соответственно. Потому что психикой ребенка наделяет мать. Вот. Психикой и телом ребенка наделяет мать. А отец, он наделяет ребенка сознанием определенным. То есть у духа, сила духа, она приходит от отца. Вот. Но вот эта вот интуитивная вся сфера психическая, она приходит от матери. Поэтому если мать, она, значит, является такой вот хранительницей очага и хранительницей традиций, то ребенок, он рождается, у него уже вот на психическом уровне, у него уже есть вот это вот как бы какое-то такое удивительное гармоничное такое, то есть он очень гармонично вписывается в общество, и у него нет вот этой какой-то ощущения одиночества какого-то. Такой человек очень социален, очень дружелюбен, очень открыт во взаимоотношениях с другими. То есть у него есть какое-то вот стремление к единству какому-то, стремление к общению. Вот это присуще человеку, который рождается в какой-то такой вот чистой семье, в целомудренном таком каком-то, то есть, когда все вот в этом правильно, то есть. А здесь мужская роль, она именно в том, что как бы мужчина, он передает именно как бы уровень сознания, то есть, если, допустим, у мужчины высокоразвитое сознание, то ребенок, когда он рождается, у него есть вот эта способность, то есть есть определенная сила духа. Вот, сила духа, да? Поэтому в ведической системе всегда подчеркивалось, что счастье общества, оно зависит от вот этих двух моментов. Во-первых, от существования традиций, потому что когда есть традиции, женщины, они защищены и они, как бы чисты, то есть они целомудрены. И второй момент – это мужчины должны получать духовную подготовку. То есть они должны практиковать йогу, они должны заниматься самоосознанием, они должны стремиться к Богу, у них должна быть вот эта вот тема. И тогда они способны реально служить обществу, защищать семью и все остальное. И в конце концов они знают, в чем смысл жизни, самое главное. То есть они понимают, что смысл жизни, он заключается в том, чтобы реально достичь вот, ну, то есть Бога, понять, как бы все вот это, вот, вернуться в свое духовное состояние. Потому что здесь, в этой сфере, в сфере временных каких-то потребностей, здесь это не осознается, потому что есть рождение, смерть, есть потребности тела, и человек как бы в этом во всем варится, да? И когда человек вот находится под влиянием женского принципа, он просто занят, ну, то есть когда здесь майя действует, он просто занят тем, что обслуживает вот эти временные потребности. То есть надо кров, надо еду, надо много еды, надо лучше кров и так далее. Это бесконечная тема, в которой можно утонуть вообще беспросветно, так? Но если женский принцип не является майей, если он предназначен для того, чтобы усиливать мужской, то тогда женщина, она, естественно, тоже требует какой-то защиты, но она не требует вот именно, а ну, как бы она вдохновляет мужчину на обеспечение необходимого уровня защищенности, но при этом главное для нее заключается в том, чтобы мужчиной было дело, чтобы он был занят, чтобы он был, значит, ну, то есть проявлял определенную ответственность, чтобы он делал что-то полезное для общества, чтобы он, ну, то есть, а?
5: Вот это.
1: Да, то есть, потому что женщина знает, что если у мужчины нет дела, если она думает, что, ну, то есть, если женщина думает, что он, просто мужчина будет сидеть около нее, около там, ну, просто и все, и это будет, и он будет счастлив от этого, она глубоко заблуждается. То есть для мужчины нужно дело. Если у него есть что-то серьезное, цель жизни, он это делает, он будет счастливым, и, соответственно, у него будет все хорошо тоже. То есть два женских начала. Итак, первое – это отрицающее мужское начало, это майя. Называется так, женщина – майя. У женщины это майя есть, она должна это очень хорошо как бы обнаружить внутри себя. Претензии по отношению к мужчине. И, соответственно, второе – это женщина-хранительница или женщина, вот как Дхарму Патни, да, которая знает свою роль как вдохновительницы и той, ради кого мужчина действует. Да, то есть она знает эту свою силу, и она ее использует по назначению. Вот такая женщина, она, безусловно, является сокровищем общества, потому что общество благодаря таким женщинам оно обретает определенную, во-первых, потомство возникает, ну как бы люди рождаются уже определенного уровня, да, вот. И во-вторых, мужчины, они являются мужчинами, то есть они не спиваются, не становятся наркоманами, потому что вот эти четыре принципа религии, еще раз напоминаю вам, какие у нас там принципы есть или дхармы?
2: Аскетизм,
1: чистота, да. То есть реально эти принципы, они как бы, допустим, они обеспечивают процветание и счастье этого общества. Причем говорится, что в нашу эпоху, в эпоху Кали, три из четырех принципов, они практически уничтожены. Остался только один. То есть у нас уничтожен аскетизм как принцип. То есть люди вообще забыли о том, что такое аскетизм. Они очень расслаблены, такие вообще как бы вот, в такой теме комфортной, какой-то такой наслаждающий. Мы такие, вот мы наслаждаемся тут. То есть мужчины думают, что главная их обязанность просто делать деньги. Вот. Но они не сами, потому что хотят делать деньги, а женщины говорят, где деньги? Соответственно, мужчина, он думает, что главная его обязанность просто делать деньги. Вот. И потом у нас, значит, аскетизма нет, милосердия у нас нет. То есть оно подавлено, практически исчезло милосердие. Потому что мужчины не милосердны. Они бросают женщин очень легко. Они, у нас огромное количество брошенных детей в нашей стране, невероятно. Ну, у нас вот, вообще по всему миру. Огромное количество. Просто дети брошены, они никому не нужны. Так? Вот. Соответственно, отсутствует милосердие, то есть люди стали черствыми и холодными, то есть им нет дела до тех, кто от них зависит. То есть милосердие – это когда ты не можешь бросить того, кто от тебя зависит, а того, кто в тебе нуждается. Да? То есть ты готов при всех обстоятельствах этого человека поддерживать, при всех обстоятельствах ты готов его защищать. Это называется милосердие. Но мужчины потеряли милосердие. Вот. Это так, да? И... Так, и что еще у нас осталось? У нас чистота. Да, чистоту тоже, значит, чистота тоже утеряна. То есть люди не знают вообще, что такое чистота. Вот я смотрю, в принципе, вот эта ценность, как, вот, что люди делают со своим миром, вот как они его гадят, извините за выражение, да? То есть вот как просто вот заходишь в подъезд, да, люди же там живут, вот это их территория, она загажена полностью. То есть там просто запахи ужасные, там грязь повсюду. То есть люди, странно, да, то есть заходишь к человеку, например, домой, да, ну там что-то вот такое сделано, вид такой, что вот у меня тут все чисто, а выходишь, допустим, за пределы, там просто грязь. Это означает, что люди потеряли свою чистоту. Вот. Также люди не моются. Элементарно, даже внешняя чистота. Есть разные типы чистоты. Есть внешняя чистота, есть внутренняя чистота в уме. Они все очень важны. И чистота внешняя, она проявляется в том, что человек должен мыться. То есть, ну просто, да, содержать свое тело в чистоте. Утром встал, пошел в душ, помылся, одел чистую одежду. Все, ты человек с этого момента. Если ты этого не сделал, вот это вот тонкое, вот это вот момент, который после сна, он будет на тебя целый день действовать, ты будешь в таком состоянии находиться определенного такого дезориентации. То есть эта грязь, она остается в уме. Чистота ума означает то, что человек не считает себя наслаждающимся. То есть, иначе говоря, человек не зациклен на своих правах. Он не считает себя господином. Вот это называется чистота ума. Она тоже утрачена. Люди думают, что им... Каждый человек думает, что ему кто-то чем-то должен, кто-то обязан ему чем-то. То есть люди утратили эту чистоту. Остается последний принцип – это совесть или порядочность. Вот и говорится, что в Кали-Югу совесть еще, ну, есть еще. То есть если обратиться к человеку как-то вот нормально, как к человеку, то он может что-то услышать, он может как-то откликнуться, отреагировать. То есть совесть еще остается. Это последняя, так сказать, основа религии или дхармы, то, что называют. Я под религией имею в виду сейчас не веру какую-то религиозную, там вот я христианин, мусульманин или еще что-то, а именно то, что связано вот с сферой сознания, сферой ответственности человека. То есть мужской принцип – это религия. Ну, как бы, то есть то, что за пределами материи. Вот. Такой момент, да? Итак, мужчины теряют силу. С точки зрения вед, современный мужчина – это довольно слабый человек. То есть, ну как бы, у него мало сил и мало аскетичности. Вот. Женщины, видя эту безответственность мужчин, они обретают к мужчинам определенные претензии и думают, что они могут сделать все сами. Ну, то есть мужчины не могут, поэтому мы сами будем все делать. В результате они становятся мужеподобными, у них появляются мужские замашки определенные. И эффект еще усугубляется от этого. То есть мужчины еще больше теряют интерес к женщинам в этом случае. Потому что интерес, который испытывает мужчина к женщине, он в основном зависит, связан с тем, что женщина, она привлекательна. То есть она, ну как бы, имеет харизму, да? То есть она привлекательна. А привлекательность женщины, это что женщины привлекает, это ощущение мужчины, что он может как бы, ну то есть она его вдохновляет. То есть что-то в ней есть такое, что, ну, что побуждает его к проявлению каких-то, ну там... А? Ну да, то есть у него, как сказать, рыцарская возникает вот это вот какая-то...
3: Интерес к жизни.
1: Интерес к жизни появляется, да. Вот. Поэтому, понимаете, это как замкнутый круг. То есть чем больше у женщин претензий к мужчинам, тем, соответственно, меньше они интересуют мужчин, ну и так далее. Теперь, это был как бы камешек в огород женского принципа. Вот. Это на самом деле основной камень в огород мужского принципа идет, потому что причина принципа – это мужской. То есть причина не в женщинах, это следствие, да? Женщины реагируют. А основная причина здесь. Почему у мужчин такая проблема? Она связана с тем, что они потеряли смысл бытия. Смысл жизни утрачен мужчинами. Потому что смысл жизни человека, именно который находится в мужском теле, всегда был связан с самосознанием. То есть это всегда было связано с тем, что человек имел определенное, то есть имел определенное понимание своих обязанностей, своего долга. Вот. И я сейчас кратко расскажу о существовании четырех типов дхарм. То есть вот то, что я вам сказал, четыре составляющих дхармы, это одно, да? То есть это есть каждый дхарм, а есть еще четыре типа дхарм. То есть четыре типа обязанностей, которые человек может исполнять. Я кратко об этом расскажу, не вдаваясь в подробности. И потом мы займемся более детально вот, мужским и женским началом. Итак, человек имеет определенный уровень своего сознания, и в соответствии с этим уровнем он может совершать четыре вида обязанностей. То есть первый тип обязанностей – это просветительская деятельность. Общество в целом находится в невежестве, то есть люди находятся в невежестве, они не знают, в чем заключается вот эта веда, то есть они не обладают знанием. И поэтому, когда вы занимаетесь просветительской деятельностью, например, как учитель, как, скажем, ну, там, мудрец какой-то, да, или там священник даже, то есть который просвещает реально людей, не просто обряды совершает, а что-то делает, то это считается первым видом дхармы, то есть просвещения. Таких людей в ведической цивилизации называли браманы. Да? То есть браманы, брахман – это вот этот дух, да? То есть энергия просвещения, энергия сознания. И у брахманов какая была интересная, значит, вот их, как они жили. То есть браманы занимались просветительской деятельностью, и при этом они жили очень просто и аскетично. То есть у них, они жили в бедности, так? Они изучали веды, они делали йогу, то есть погружались, вот, развивали мистические способности определенные, так? Они следовали таким четким нравственным принципом, они были святыми людьми, бескорыстными совершенно, то есть им ничего не нужно было. Они готовы были помогать всем, вот, и ничего не требовали ни от кого для себя. Вот такие были люди, их называли браманами. Они образовывали определенный класс в обществе людей, которые жили по определенным принципам. И вот эти люди, браманы, они возглавляли общество. То есть не то, что у них была власть, власти у них не было. Но они возглавляли его именно из-за своей вот этой вот роли. Да? Следующая обязанность, второй тип дхармы, это правители. То есть те, кто организует что-то, то есть устраивает все таким образом, чтобы все было организовано и чтобы соблюдали законы. То есть это второй вид обязанности. В ведической цивилизации таких людей, которые выполняли этот вид дхармы, называли кшатрии. То есть кшатрии – это воины, это правители, то есть те, которые защищали людей. Кшатрия, то есть это означает человек-защитник. Вот, то есть это тот, кто защищает. И обязанность кшатрия заключается в чем? Он, во-первых, он все, что он делает, он всегда советуется с браманами, то есть с мудрецами. Первый момент. Второй момент. Он готов всегда действовать решительно, то есть он обладает качеством мужества, то есть он может, допустим, если нужно, отдать свою жизнь, да, то есть как воин, как солдат, то есть он понимает, что его жизнь предназначена для жертвы определенной, да, то есть он служит обществу, он защищает общество. И кшатрии вот раньше были монархии, то есть вот сейчас люди думают, что монархия — это плохо, потому что монархия — это значит не свобода, это тирания, это все остальное, вот демократия — это хорошо, монархия — плохо. Это не так. Потому что в действительности при монархии не существовало никогда организованной преступности. При монархии никогда не было всяких, значит, вот этих вот наркоманий, вот эти вот какие-то вот эти все, то есть не было вот этой вот деградации нравственной, то есть это невозможно было, потому что кшатрии, они очень четко, если есть бандит, вот человек, вот есть человек, он бандит, да, все знают, что он бандит, все знают, но наказать его невозможно, знаете почему? Почему невозможно наказать бандита в нашем обществе? Ну, человек, который на самом деле причиняет зло другим. Потому что у него много связей и денег. Ну, то есть в демократическом обществе, если у человека много определенных возможностей, то вы ничего с ним не сделаете. Потому что он, как говорится, ситуацию контролирует. При монархии это было невозможно. Но с монархией есть одна проблема. Она деградирует, когда нет браманов. Потому что именно браманы, они обеспечивали защиту как бы правителю, царю, там, монарху, неважно. Вот. Когда браманы начали, наша эпоха началась с деградации браманов. Когда браманов не стало, то монархия, она превратилась в тиранию. И поэтому ее упразднили. Вот такая была история. То есть сначала была ведическая цивилизация, она была монархична. Были цари, которые защищали реально людей, не было там преступности, практически она была близка к нулю. Люди были счастливы, в принципе, потому что все было под защитой. Вот. Потом, соответственно, браманов не стало, не стало монархов, потому что монархи они вообще перестали понимать вообще, то есть они начали использовать свое положение для собственных каких-то целей и так далее. Сейчас появилось Средневековье. Потом Средневековье оно привело к тому, что буржуа, кстати, это третий вид людей, которые выполняют обязанности, их называют в ведической цивилизации вайшьи. То есть вайшьи – это те, кто создают материальное богатство. То есть они создают материальные ценности. Это обязанность, одна из обязанностей человека – создавать материальные ценности. То есть обеспечивать общество всем. И главная обязанность вайшев заключалась в том, это меценатство. Главная обязанность вайшев – это меценатство. То есть зарабатывать и отдавать на благие цели. Вот в нашей стране, на Руси, вот реально самые такие серьезные проекты, которые дали стране наибольший рост, они были финансировались меценатами, то есть купцами, русскими купцами, которые выполняли свою дхарму. То есть они имели серьезный доход, и они финансировали университеты, вот эти все проекты, которые были в России, они все фактически финансировались купцами. Вот, то есть третий тип. И четвертый вид обязанности – это, на санскрите этих людей называли шудра, это были люди, которые выполняли либо ремесленническую деятельность, то есть занимались каким-то

0: То есть общество людей, оно устроено именно по этому принципу. Почему именно по этому принципу? Оно как человеческое тело. У человеческого тела есть голова, то есть это сфера протягшая, сфера природы, да? То есть она здесь, четыре сферы, они присутствуют здесь. То есть есть, а отсюда производится служение как бы в этих четырех сферах. То есть есть голова, есть руки, туловище и ноги. И каждая из этих частей, она одинаково важна. Руки важны, голова важна, туловище важно. Ноги важны, ноги меня, значит, несут, они меня поддерживают, руки дают возможность осуществлять какие-то дела, туловище, оно обеспечивает основу, то есть поддержание, также пища, энергия из тела, из желудка поступает ко всему телу, и голова дает направление, да, куда двигаться. Соответственно, голова – это браманы, кшатрии – это руки, да, вайши – это торс, шудры – это ноги. То есть это общество, оно везде так устроено. То есть во всем мире. Взять любую цивилизацию, всегда есть четыре группы. Всегда. То есть это не просто в ведах написано, а так оно устроено, вот изначально задумано вот на этом уровне, да, на уровне высшего плана. И поэтому единственная проблема общества заключается в том, что люди не знают, в чем заключаются их обязанности. То есть они не знают своей дхармы. То есть дхарма уже есть, но они не знают, как ее выполнять. Отсюда и хаос, отсюда несправедливость, отсюда страдания, войны и все остальное. Смотрите, то есть, смотрите, что нужно обучать браманов. Кто такие браманы? Это должны быть очень порядочные люди, высокой морали, которые посвящают себя служению обществу и распространению знаний в этом обществе. Этих людей надо специально готовить. Нужно готовить кшатриев, управленцев, чтобы они знали, как защищать людей, не брать взятки, ничего вот этого, чтобы они знали, в чем заключаются их обязанности, да? Соблюсти законы, справедливость, все остальное. Их надо специально готовить, этих людей. Они просто так не появятся.
1: То есть как природа, она делается, что ли, подготовка, или изначально есть у человека природа?
0: У человека есть изначальная предрасположенность к этому, склонность.
1: Обучение.
0: Сознательно, да. Нужно сознательно это все шлифовать. Вот это из этой сферы производится. И, соответственно, нужно готовить и вайшев, потому что вайши у нас просто, вот, ну, как бы они занимаются там так называемым бизнесом. Да. Вот. При этом они, главная их цель — укрыть налоги. Потому что кшатрии, они вместо того, чтобы брать налог положенный, по ведам положена шестая часть дохода вайши. Одну шестую кшатрии имеет право забирать для того, чтобы управлять государством. Одну шестую часть. Представляете, веды говорят, строго, не больше. А сколько собирает наша любимая власть у людей, которые бизнесом занимаются? Сколько забирает?
2: От 1,12 до четверти.
3: Чего?
2: 36%.
3: Это официально.
0: Реально налоги достигают половины вообще. Если человек серьезным бизнесом занимается, то он дает половину своего дохода. Вот. И есть еще, значит, ну то есть тоже люди, которые занимаются физической деятельностью, рабочие, то есть у них тоже есть определенные обязанности, которые они должны знать и выполнять. Тогда общество становится очень сильным. Вот, это касательно четырех видов обязанностей. То есть вот есть эти четыре вида, они зашиты здесь на природном уровне, то есть в природе они уже имеются. Но реализовать их можно только тогда, когда человек сознательно готовится к исполнению этих ролей. Тогда что происходит? Тогда происходит удивительная вещь. Смотрите, кшатрий имеет власть, он может следить за исполнением закона. Он не превращается в тирана, потому что брамана, если что, он его просто лишит, его полномочий. Браманы обладали могуществом, то есть у них власти не было, но мистическое могущество давало возможность как бы влиять на кшатриев. И чистота, авторитет в глазах народа, да? Вайшие, они, значит, были защищены кшатриями, то есть у них была крыша, они могли спокойно делать бизнес, и они знали, что вот у них есть, они занимаются благотворительностью, отдают часть своих денег на благие цели, они были счастливы от этого. Вот. Соответственно, шудра, рабочий человек, он знал, что у него всегда будет рабочее место, потому что вайши ему обеспечит рабочее место, он ему обеспечит зарплату, потому что кшатри не позволит ему не платить зарплату рабочему. Да? То есть кшатри не позволит вайши не платить зарплату рабочему. И шудра, он чувствовал себя защищенным, он с радостью исполнял свои обязанности. У него не было претензий, там, почему его не платят за... Он не шел там на рельсы ложиться, там, еще что-то такое делать. Этих проблем не существовало. Поэтому вот сейчас в Индии

0: И эта система, она выродилась в кастовую систему. То есть появились касты. Каста означает что? Каста означает, что ты занимаешь какое-то положение не по качествам своим, не по сознанию, а по рождению. Вот ты родился в семье брахмана, тебя будут называть брахманом. Родился в семье кшатры, будешь, значит... Это у нас сейчас вот кастовая система существует в мире. То есть если человек родился в высокопоставленной семье, в клане каком-то, даже если по уровню сознания ему до шудры еще, как до Китая пешком, он все равно будет в элите, за ним будет занимать высокое положение. А если человек родился в простой семье, он талантлив, как Ломоносов, но у него нет связи, как бы нет вот этой всей темы, ему очень трудно будет занять в обществе реальное положение, очень трудно. Практически это нереально. Вот все, кто занимает какие-то роли в политике, такие серьезные, не просто там где-то на третьих ролях, а серьезные такие, ключевые, в политике, там, в науке, это все люди из кланов, то есть вот из конкретных вот семей. Это называется кастовая система. Она существует не только в Индии, она у нас тоже существует. А реальная система, которая была создана изначально, да, высшим сознанием, как бы высшей личностью, эта система означает, что вот ты родился, если у тебя склонности шудры, то есть тебе нравится что-то лепить, и как бы ты от этого чувствуешь счастье, то даже если ты в семье брахмана родился, ты должен выполнять вот этот труд, вот эту обязанность. Если ты родился в семье шудры, но у тебя склонность к философии, склонность к йоге, то есть к какому-то такому подвижничеству, да, то, пожалуйста, тебе дают воспитание брахмана, ты должен выполнять брахманические обязанности. Вот это называется система социального устройства, которая была задумана изначально. Вы понимаете, дело в том, что ошибка возможна только в том случае, если есть какая-то как бы изначально установка, она не на служение, а на господство. То есть если установка на господство, тогда вы можете спутать, но если у вас установка на служение, тогда вы обязательно увидите человека с качествами и не сможете ошибиться в этом. То есть, иначе говоря, если вам нужны люди с хорошими качествами, вы их найдете. А если вам не нужны такие люди, если они не востребованы, то вы их и не будете искать, и не будете их готовить. Зачем это надо? Уже есть человек, которому предназначено занять какое-то положение. Уже он есть, он уже родился. Это кастовая система. Зачем искать каких-то выдающихся людей с выдающимися качествами? Зачем в них вкладывать? Если уже есть те люди, которым предназначено занимать какое-то положение. Понимаете, да? В чем несправедливость этой системы и слабость ее, потому что она в конце концов обеспечена, как бы создает вот эти проблемы, деградацию. Вот. Поэтому ведическая система, она построена на этом принципе, что есть человек, и он родился уже с определенными обязанностями. То есть у него уже есть определенные наработки из прошлой жизни. И его нужно готовить к исполнению конкретных функций в обществе. Ну ладно, это большая тема, я обещал в нее не углубляться, но я уже достаточно много сказал. То есть это...
1: Если сейчас вы сказали про кастовую систему, у нее такие недостатки, что человек родился с обязанностями.
0: Нет. То есть про кастовую систему? Нет. Я говорил о настоящей системе, что человек уже рождается с определенными талантами, с определенными предрасположенными к чему-то. Его нужно готовить к исполнению определенных ролей в обществе. В чем сила этой системы изначальная? Сила заключается в том, что человек ни при каких обстоятельствах не отказывается от исполнения своего долга. То есть обязанность – это абсолютное понятие. Абсолютное. То есть если вы воин – вы воин. Если вы мудрец – вы мудрец. Если вы торговец – то вы торговец. Вы делаете свое дело. И люди как бы они за счет этого общества становятся сильным. Вот сейчас другая система. Если вы пришли, допустим, к какому-то кшатрию, к администратору, да, к власти, чтобы решить какой-то вопрос, они будут затягивать этот ваш вопрос, будут вас мурыжить, там, вводить по каким-то кабинетам, для того, чтобы вы им дали денежку. То есть реально человек сидит с настроением ваши, заработать, так сказать, себе капитал, да, а занимает положение кшатрия, правителя. Это же просто хаос, на самом деле. То есть кшатрия, его невозможно подкупить, потому что он выполняет свою обязанность, кшатрия. Вот. Это настоящее общество, вот оно такое должно быть. Вот, соответственно, ну, сейчас этого нет, поэтому я вам это рассказал только для того, чтобы вы просто поняли, откуда идут проблемы в обществе.
1: Да как узнать такому классу, как сказать, классу, к категории относится?
0: Ну это же просто. Это очень просто. Если вы, например, если вы, вот у вас есть, допустим, определенная склонность, скажем, к просветительской деятельности, да, вы заняты распространением знаний, и вы счастливы от этого, вам ничего не надо по жизни больше. Ну, то есть вы делаете это, и вы чувствуете, что это здорово, это совершенно, когда люди получают знания. Это браман. Если вы думаете, что за беспредел вообще в обществе происходит, тут надо все нормально организовать. Вы идете в политику, там, пытаетесь, там, ну, в политику, как правило, с политикой сложно, потому что туда много мошенников тоже идет. Но есть люди, которые идут с искренним желанием изменить мир, сделать общество лучше, да? Вот. И это кшатрийская как бы природа.
1: Ну, а вот у меня, допустим, я люблю знаниями делиться, я люблю, скажем, вот по дереву что-то делать, люблю.
0: Ага. Ну, это нормально. Но одна из...
1: С одной стороны, это...
0: Браман.
2: Да, и в конце концов, тоже пусть политика, даже есть таланты большие.
1: Так как определить?
0: А вот кшатри не ждет, пока его пустят. Он сам себя впускает.
1: Очевидно.
0: Ну да, может быть. Но суть в том, что как бы кшатри это делает не для того, чтобы просто там заниматься каким-то, просто вертеть там чем-то, а он это делает именно для блага общества. Так вот, вот насчет вашего вопроса, дело в следующем. Дело в том, что вот эти вот четыре типа дхармы, они реализуются таким образом, что у человека все смешано сейчас, но одна из мотиваций, она преобладающая. То есть, чтобы понять, какова моя дхарма, нужно не по виду деятельности смотреть, а по мотивации. То есть здесь вот на подсознательном уровне присутствует мотивация. Именно она определяет. Вот это вот четыре вида деятельности называют варны. То есть это варны. Общественные как бы роли. Да? Варна.
1: Варна.
0: Варна, да. На санскрите слово варна переводится как цвет. То есть это мой цвет. То есть браманы там это там, золотистый, желтый цвет, кшатрий красный цвет, там вайши зеленый цвет, шудры синий цвет. Ну то есть так или иначе есть примерный вот цвет. Это означает определенный настрой, да, мотив. У брамана мотивом является любовь к истине. Вы можете обнаружить, что браманов очень мало, потому что людей истина не интересует. Их интересует там все что угодно там. Какая-то своя там тема, религия какая-то своя или еще что-то, но сама истина как такова их не интересует. Дальше. У кшатрия какая мотивация? Чем мотивирован кшатрий, когда он действует?
1: Справедливость,
0: правильно. Ради справедливости он готов отдать свою жизнь, если потребуется. Так? У вайши какая мотивация? Процветать. Он хочет, чтобы он процветал, и все вокруг него тоже процветали. То есть для него главная ценность – это процветание. Так? И у шудры какая?
3: Доктрина отработали.
0: Правильно. Шудра доволен, когда он что-то сделал, и это здорово. Он наслаждается тем, что он сделал. Вот она, красивая.
2: Завтра еще сделаю.
0: А?
2: Завтра еще сделаю.
0: Да, завтра еще сделаю. То есть он чувствует это реальное удовлетворение. Это его гордость, это его чувство собственного достоинства. Вот это четыре типа мотивов. И по этим мотивам можно судить о том, какой из этих вот я принадлежу как бы тем вот именно социальных роли. Это все работает таким образом.
1: Ну, все равно так вот, если на скидку, то Брахма все-таки как бы выше.
0: Брахман. Н в конце.
1: Выше всех трех остальных вас
2: категорий. Без ног он тоже не пойдет.
0: Без ног он не пойдет никуда, во-первых. Во-вторых, без рук.
4: Тоже не поест.
0: Да, не поест и как бы не защитится. Вот. Соответственно.
1: Ну, без головы ты мозг отпомнишь.
0: Не, я соглашусь с вами, что голова это как бы. Серьезно. Если вы можете ногу отпилить человеку, руку тоже можете отпилить. С телом уже сложнее. Но эти аналогии, они как бы не работают полностью. То есть, в любом случае, браманы, они выше в каком смысле? В том, что на них просто наиболее высокий уровень ответственности. Потому что если общество находится в невежестве, все бесполезно становится. Управление бесполезно. Богатство бесполезно. Труд бесполезен. Если люди не знают, в чем смысл жизни, и не знают, как нужно организовать общество, если у них нет знаний, то все, что они делают, это бесполезно. Пустая трата времени и сил. В итоге разочарование, войны, страдания. Вот к чему это приводит. В этом смысле брахманы, они важнее всех, потому что они определяют направление движения в обществе и проповедуют, как бы, или вдохновляют общество на какие-то вот светлые вещи. То есть от них исходит свет и бескорыстие, ценности бескорыстия отходят из брахмана. Кшатрия не может быть полностью бескорыстием, потому что власть, она портит человека, даже если он с хорошими намерениями. Вот. Но то, что брахманы находятся выше всех, на самом деле уравновешивается тем, что они отреченные. Вот почему опасно ставить человека в какое-то положение над другими? Почему опасно? Что он будет делать, как только он получает какое-то положение? Тянет на себя, объедается, да. Начинает тянуть на себя, понимаете? Вот моя семья, я здесь сейчас вот это все... Вот, то есть вот, допустим, человека назначают там каким-то губернатором или мэром, потом проходит через 5 лет половина квартиры или собственности в этом городе уже ему принадлежит, понимаете? Или еще что-нибудь такое. То есть человек просто, он использует положение для каких-то своих целей. И поэтому ставить политиков в главную роль в обществе – это самоубийство. Потому что политики – это люди, которые занимаются своим каким-то, в основном, своим интересом. Им не интересно благо общества. Вот. Поэтому в обществе главную роль должны играть те люди, которые бескорыстны. Вот если таких людей найти, а они есть в нашей стране, то вот это будет настоящее решение.
1: Но... И куда их поставить?
0: Просто они должны, как бы, понимаете, они должны иметь возможность влиять на ситуацию. То есть нужно предоставить возможность, чтобы они людей просвещали, давали им знания. Вот. Сейчас этого не происходит. Сейчас обратная ситуация.
1: Да? Канал дает им свою культуру, да.
0: Например? Почему нет? Сейчас вы включаете какой-нибудь канал, да, любой, там, так сказать, идет, ну, в основном то, что вас просто, ну, как бы, действует на подсознательном уровне.
1: Да.
0: То есть идет, ну, я не буду называть, вы и так знаете, что там идет. То есть на бессознательном уровне то, что идет в СМИ, это в основном то, что делает человека абсолютно зависимым существом. То есть он превращает, у него появляются зависимости от, значит, интоксикации, ну там сексуальная тема, он начинает зависеть, у него появляются на эту тему психические отклонения определенные, так? Вот. У него появляется зависимость от работодателя. То есть различные виды фобий каких-то появляются, стереотипы и все остальное. А когда идет просвещение, это очень редко можно встретить, чтобы в СМИ шло какое-то просвещение, чтобы людям что-то там, ну, объясняли, какие-то знания давали. Это очень редко. Вообще это полностью, если появляется, это сразу же убирают. Вот. Потому что ведическая цивилизация была заинтересована в том, что человек был свободен, действовал сознательно. Современная цивилизация заинтересована в том, что человек был зависим. Вот. Тут мы отошли от темы мужского и женского принципа к совершенно конкретному. Да. Это в основном мужская тема, на самом деле.
2: Можно еще один вопрос?
0: Да, можно вопрос.
2: Можно сказать, что человек, он действует в своей природе, если он не устает от этой деятельности?
0: Не устает? Да.
2: Если я имею в виду ментально?
0: Я понимаю, да.
2: Продолжать?
0: Да, конечно. То есть, если вы делаете свое дело, то что происходит? У вас только энтузиазм прибавляется. И у вас появляется такая глубина, такой профессионализм, то есть появляются определенные вот такие вещи мистические. То есть когда человек постоянно делает какую-то работу, он не совершенствуется, он просто начнет удивительные вещи делать. У него накапливается вот это вот, да? Все. Вот. И есть еще одна причина, по которой человек должен выполнять именно свою роль. Знаете, какая? Дело в том, что если человек делает свое дело, то ему право становится, его не нужно. То есть он выходит из сферы прав, из сферы своих амбиций каких-то вот, менталитета наслаждающегося, оказывается в сфере служения. И когда он оказывается в сфере служения, на него перестает действовать майя, то есть иллюзия, на него перестает действовать вот это вот, как бы различные вот эти греху, ну как, грех, вот это вот все, то, что, ну, то, что человек опускает, побуждает деградат, на него это перестает действовать, потому что он вдохновлен. Он как бы счастлив, и ему не нужно заниматься всей этой ерундой. Поэтому человек, у которого есть любимое дело, он защищен от греха. Вот главная причина, по которому человек должен заниматься любимым делом. Нет. Ну, если человек, допустим, просвещает, ему это не нравится, но он будет такой просветитель, знаете, который там, ну, бутылка там стоит под кафедрой, он там просвещает кого-то. Или, например, человек там, скажем, он ну, торговец по духу своему, а занимается руководством, управлением. Ну, это мы уже объяснили, ну, это мы уже рассматривали, что будет. То есть никакого там, никакого защиты людей не будет в результате этого всего. Ну и так далее. Ладно. Хорошо. Вернемся к мужчинам и женщинам. Значит, я хотел бы сейчас небольшой такой провести, ну, такой, ну, чтобы у нас такой интерактив небольшой был, чтобы мы все-таки поговорили о том, как это все работает. То есть у нас есть что? У нас с вами есть мужчина и женщина, да. Причем интересно, что мужчина – это не внешнее. Да? Помните, мы говорили, что мужчину увидеть невозможно. Потому что, видимо, это женская природа. То есть мы все сами женщины с внешней точки зрения. То есть мы, у нас тело, есть ум, есть разум, есть интуиция, есть эмоции, есть. То есть мы отождествляем себя с телом до какой-то степени все, да. То есть мы считаем, что мы в зависимости какой-то находимся. То есть мы все зависимые существа. И с этой точки зрения мы женщины, все. То есть женская природа давлеющая. Вот. С внутренней точки зрения мы все мужчины, потому что у нас есть свобода воли, у нас есть определенная автономия, самодостаточность, есть определенная вот эта вот связь с Богом, то есть способность действовать и служить, выполнять свой долг, свои обязанности. То есть это есть в каждом человеке. Поэтому, когда я буду говорить мужчина и женщина, не принимайте это, как бы, что вот.
4: Близко к сердцу.
0: Да. То есть, если говорится о женщине, значит, обо мне, если я в женском теле, если я мужик, вот они обо мне говорят, я вот мужчина. Нет. То есть, мужчина – это на самом деле по делам смотрится, кто мужчина, по ответственности, так? Вот. Это мы уже выяснили, теперь пошли дальше. Ну, что у нас есть? У нас есть природа, это женский принцип. То есть, когда имеется природа, то все очень привлекательно. Угу. Вот давайте такую работу проведем. Пожалуйста, теперь вы, от вас будет такой вклад, то есть, чтобы вы сказали, какие особенности или какие специфические свойства проявляет женщина, которая является майей, то есть как она действует. Обычно вот я как бы прошу озвучить послание со стороны женщины в адрес мужчины. Послание, которое является посланием, ну, таким именно, в котором присутствует момент манипулирования, да? Момент такого хитрости какой-то, да? Момент такого господства. Да? Вот, пожалуйста, сделайте такую работу.
2: Я скажу.
0: Да.
2: Например, в семейных отношениях, да, мне говорят, дорогой, тебе носки белые, а у меня чтобы порваться.
0: Так.
2: Ну как, чтобы не вы не обидите себя тоже, и я говорю, чтобы не.
0: Ага. Я даже сразу не понял, о чем речь идет. Что вы сказали?
4: То есть.
0: Да, у меня носки. Не, у тебя. У меня шуба, а у тебя носки, да? Точнее, наоборот, сначала у тебя носки.
2: Тебе нужны носки,
1: я тебе помогу, а ты мне помоги,
0: да?
2: Да. Ну, это время, шуба, ну, галстук.
0: Да, интересно. Уже что-то.
1: Жене веника, буду
0: приятно. Еще давайте. Разогревайте дальше. Что еще какие есть?
2: Куда уж дальше-то греть?
0: Не, ну есть много же всяких моментов, которые женщина может как бы делать.
2: Ну, можно, наверное, одним словом, я хочу.
0: Угу.
2: Мне надо.
0: Да. Да, мне надо. Запишем это. Хотя обычно женщины так не говорят. Обычно хитрее, ну как не хитрее, а не, как, ну, тоньше.
1: Надо,
0: всего.
1: Может быть, и на самом деле надо что-то конкретизировать.
2: Суть в этом как бы ей нужно, необходимо.
0: Да. Но это в принципе же нормально, когда кому-то что-то нужно, да?
2: Ну да.
0: Вопрос заключается в том, что как это, что за этим стоит.
2: Мне нужна машина, потому что мне...
1: Это форма, а за формой такое содержание. На самом деле надо, вот, я не поем, я ворот, на самом деле надо. А мне надо 8-го шуба.
3: Это желание без отдачи, наверное.
0: Желание, то есть желание, которое реально... Откуда идет это желание? Вот я хочу, чтобы вы на этот вопрос ответили. Ну, это эгоизм, безусловно, но вот реально, вот как механизм, как бы, вот чтобы понятно было, откуда это идет, вот откуда у женщин желание появляется?
1: Ну, от дефицита?
2: Нет. Подруги будут смотреть криво, если я телогрейки приду.
0: Ну, но телогрейка это конечно, такой крайний вариант. Обычно мужчины они обеспечивают своих жен телогрейками, да?
2: Старые шуги, скажем.
0: Ну да. То есть я вот этот момент, я хотел бы, это ценный момент, я хотел бы его озвучить. Женщина всегда оценивает и сравнивает. Сравнивает. Вот этот вот, я хотел бы, чтобы у женщин было определенное понимание, что вот эта функция сравнения, с ней нужно быть очень осторожно. Потому что, как бы, женщина, она связана с обществом, да, там понятие общества у нас здесь было, и поэтому она транслирует, конечно, ценности своего окружения, то есть вот как вот подруги, там вот вы говорили, там или еще, по телевизору там что-то, там у меня только одна шуба, там или еще что-то такое, отсюда идет. Соответственно, что еще делает женщина? Она сравнивает своего мужчину с другими мужчинами. За счет этого она добивается своего. То есть вот другие мужчины, у них, вот они уже как бы добились чего-то, а ты там вот такое, да? То есть это такой обычный прием, который является таким именно приемом манипуляции. Потому что ведь мужчина на подсознательном уровне, он ориентируется на оценку женщины. Это естественно. То есть от женщины идет заказ, так? Женщина заказывает на бессознательном уровне. Поэтому, если женщина сравнивает мужчину с другими мужчинами, она лишает его возможности сделать выбор, то есть принять решение. Он начинает просто подстраиваться под ее заказ, он начинает выслуживаться, а не служить. То есть мужчина предназначен для служения семье, женскому принципу, как бы. Он служит, он поддерживает, но он не должен выслуживаться. И вот когда женщина сравнивает, она, значит, делает так, что мужчина начинает выслуживаться. То есть у него появляется ощущение неудачника, что вот я неудачник. И чтобы преодолеть, а для мужчины нет хуже вообще того, чтобы вот он почувствовал себя неудачником. То есть вот это страшное дело на самом деле. То есть для мужчины это очень тяжело. И за счет этого он начинает впрягаться в деятельность, которая лишает его счастья и вообще смысла всякого. Вот. И, ну то есть... Как это можно записать в сравнение? Ну там.
3: На гордость, как-то воздействие, еще на что-то. Социальная ориентация.
0: Да, она указывает.
3: Тоже на природу, наверное.
2: Да. Быть лучше, выше.
0: Нет, вот конкретно на уровне слов. Вот что она может сказать мужчине, чтобы задеть вот его вот как бы подковырнуть.
4: Вася купил жене шубу.
0: Да, вот Вася купил, да. Вот Вася мужик. Вася мужик, я прям так и пишу.
4: Вася настоящий.
0: Настоящий мужик, да. А вот. И это предполагает. Помните, мы говорили с вами, я упоминал уже этот момент, цеплял его, что мужчина, он обретает силу тогда, когда он чувствует, что жена им довольна. То есть, когда он чувствует, что жена довольна тем, что он делает, у него крылья появляются, он начинает действовать очень так вот. То есть, но когда он чувствует, что жена его сравнивает, и что она его как бы вот не уважает, и как-то вот относится к нему, что он какой-то недоделанный, какой-то неудачник такой, вот какой-то такой, он просто таким на самом деле себя и чувствует. То есть у него вот именно вот эта вещь внутри начинает над ним, как бы начинает его пожирать. Ему приходится сопротивляться, и поэтому он бежит там к друзьям, к бутыльникам, которым говорят, да ты нормальный, там оставь ее вообще в покое, оставь ее, иди к нам, у нас тут. То есть здесь его уважают, здесь он как бы нормальный, может чувствовать, что у него все хорошо, а приходит домой, жена сразу на него набрасывается, ты где был там вообще, с кем был? И все, и он опять при первой же возможности сбегает из этого дома куда-то в другое место. Вот это такая жизнь у многих мужчин. Еще что женщины делают со своими мужчинами? Что они им говорят? Да.
4: Вот один из моментов манипуляции, это вот, допустим,
5: допустим, я тебя люблю, если ты там что-то сделаешь. Ну, это подобное, конечно. То есть хорошее настроение только тогда, когда что-то получает от мужчины. А так, значит, вот какая-то претензия. Ага. То есть корыстное такое ожидание.
0: То есть женщина меняет свое отношение в зависимости от поведения мужчин. То есть она им как бы играет, да? То есть она... Да, то есть она, как сказать, как это называется?
5: Заказывает вон на такие вот...
2: Нет, скажем так, шубу купил хорошую, не купил...
0: Ну да. Как это назвать одним словом? Что она делает?
1: Если горка друг денег, если горка
0: сволочь. Ну, это как бы определение. Я хочу слово как бы на уровне... Ну, в общем, она проявляет определенное, скажем так, как бы играет. Я так это напишу. Например, когда человек на вас дуется, да? Вы думаете, что это он дуется? И у вас сразу проблемы.
6: Это эмоциональное давление.
0: Это эмоциональное насилие, да, давление. А он на самом деле вами играет просто. То есть он просто изображает вот это вот, это просто вот у него есть какое-то вот, и он хочет вам испортить настроение, чтобы сделать вас беззащитным, и вы начали делать то, что он хочет. Ну, то есть это определенная тактика. Еще что? Да.
5: Но обычно, вот, допустим, такая психология у женщины, что она начинает с игры, а потом она полностью верит в это. Вот. И у нее действительно все время такое плохое настроение, она думает, все загубляется, все загубляется, и она полностью уверена, что вот он такой вот, он ему ничего не делает.
0: Это интересный момент.
6: Игралась.
0: То есть она укореняется, да, в этом состоянии. Так, ну хорошо, ладно. Теперь, пожалуйста, скажите мне, вот в отношении женщин, какие, ну это, конечно, мало. Может быть, вы еще подумаете потом, это будет ваше задание следующее, что для размышлений. Какие вещи говорит женщина, которая является именно вдохновительницей, дарма патни, которая, ну, делает свое дело, выполняет свою природную функцию изначально? Что она такое может говорить, чтобы осуществлялась вот эта ее как бы роль?
6: Я знаю, что ты сделаешь все правильно.
0: Ну да. Ну как это произнесли, как-то это самое, немножко неуверенно. Да, я знаю, что ты сделаешь все правильно. Так должно быть по ведам, да.
5: Я уверена, что я все получится.
0: Да.
5: Все получается лучше других.
0: Да. Еще что важно, может быть?
3: Ну вот еще, когда девушка предлагает включиться как совместно в какую-то деятельность, а давай там сделаем что-нибудь. Да, я вот это поддерживаю.
0: Да, да. Как это можно описать?
3: Давай сделаем что-нибудь.
0: Да, давай. Давай, например, поедем куда-нибудь, да? Или пойдем куда-нибудь.
3: Нет, ну, как раз вот это есть инициатива.
0: То есть здесь как бы присутствует определенный заказ, ну, то есть просьба и даже, ну, как желание определенное.
6: Без претензий.
0: Без претензий, да. Ну, давай сходим там, допустим, к друзьям там, или в кино пойдем. Это нормально. То есть если женщине хочется побыть с мужчиной где-то на людях, это естественное желание, то есть и обычно оно легко удовлетворяется. Тут ничего такого нет. Угу.
5: То есть когда она видит мужчину такое, что действительно многовольное, то есть вот какой-то, то есть верит в его необыкновенность, неповторимость, да, уникальность.
0: Это может быть ловушкой тоже. Потому что это может быть определенной лестью. Понимаете, здесь надо быть поосторожнее, потому что смотрите, что происходит. Когда женщина так делает, она создает в мужчине очень сильную идеализацию. То есть мужчина начинает напрягаться, чтобы соответствовать тому образу, который женщина создает. Это может быть для него опасно. С этим надо быть поосторожнее. Поэтому чрезмерное прославление, лесть, она может привести человека к тому, что он сломается в определенный момент. Потому что у него вот эта вот как бы планка, которая ему ставится прославлением женщины, он может до нее не дотягивать. И из-за этого может серьезный комплекс возникнуть. Поэтому тут как бы серьезнее есть вещи.
1: А что интересно слушать? Повышение планки или занижение?
0: Вот именно, смотрите, важный момент, что и завышение планки, и занижение планки является проявлением претензий со стороны женщины к мужчине. То есть это определенная функция именно, как сказать, подавления. То есть когда вы реально, допустим, видите, что человек что-то сделал, да, это хорошо. И вы об этом говорите, ну здорово, что у тебя так получается. Ну, как бы. Ну просто вот даете понять, что вам это, ну, вы довольны, этого достаточно. То есть не нужно там говорить, ты это сделал, ты просто вот, ну как ты это сделал, это просто... Ты гений, да? Ты так лампочку прикрутил. Я никогда не видел, что кто-то так лампочку прикрутил. То есть, понимаете, зачем эти вещи? Потом будет от этого только хуже. Вот. Нужно просто реально давать понять, что то, что человек делает, для вас ценно. Вот женщина, если так делает, этого достаточно.
5: У женщины у нее всегда есть потребность восхищаться.
0: Да.
5: Иногда она просто из-за того, что у нее, как бы... Она и восхищается, что вот да, вот лампочку посмотрела. Она действительно чувствует, что вот, если она любит, то она действительно верит, что любит. Но никто другой так не сделает.
0: Ну вот смотрите, я соглашусь с тем, что, ну я хотел бы все-таки сказать, что, ну, как бы, это действительно действует очень сильно, это такая вещь природная, божественная, да, то есть надо это иметь в виду. Но просто, когда, вот, понимаете, не обязательно женщине делать вот все так вот, как бы вот.
2: Конечно, обязательно сравнивать с другими.
0: Да.
2: Само по себе ценно может.
0: Да, да, да, да. Вот этот момент важен. Вот. Это настолько, понимаете, эти вещи, они фундаментальные. То есть это то, что он должно работать в каждой паре, в каждой семье. Потому что это основа основ. Благодаря этим вещам все работает. Давайте теперь, ну здесь еще тоже много всего есть. Вот это тоже ваше домашнее задание. Давайте вот с женщинами разберитесь, пожалуйста. Вот, особенно женщины. Для женщин это очень важно. И, кстати, мужчины тоже, они же знают, чего им не хватает женщина, как бы, что бы они хотели. Но на самом деле... Мужчина, если ему что-то не хватает в женщине, это означает, что он не мужчина. Потому что в женщине всегда чего-то не хватает. Такова природа, это дефицитный принцип, поэтому всегда. И женщинам особенно всегда чего-то не хватает в мужчинах, потому что тоже дефицитный принцип. Соответственно, надо эти вещи очень хорошо понимать и искать вот эти зерна успеха, которые есть в каждых отношениях, в каждой паре. Итак, вот здесь мужчины. У мужчины что у нас есть? Сначала начинаем с минуса. То есть как говорит мужчина, что он говорит, что в результате приводит к развалу семьи и разочарованию женщины?
1: Ну, идеализирует.
0: Кого?
1: Женщину.
6: Ну, кстати, не переборщить.
0: Да. Как идеализирует конкретно?
1: Сам сначала создает, ну, акцентирует на определенных ее качествах, а затем...
0: То есть я бы это так обозначил, что мужчина думает, что женщина его удовлетворит, что она будет для него источником блаженства или какого-то, то есть он ее, как сказать, привязывается к ней.
1: Ищет, как обычно, осознание от Бога, а находит, скажите, что получилось как всегда.
0: То есть это идеализация в смысле, да, то есть что мужчина, он как бы становится зависимым от женщины. Mm-hmm. Вот эта вот вещь. То есть зависимость, эмоциональная зависимость попадает. Это означает, что он ждет от нее чего-то.
6: Дефицит.
0: Да. Это начало серьезных проблем.
6: Конца.
0: Да. Потому что если женщина чувствует, что мужчина от нее зависит, она тут же перестает его уважать очень быстро. Вот. Это как бы означает, если она чувствует, что он как бы, ну, то есть, вот, она перестает ощущать защиту, она перестает чувствовать защиту свою в этом случае. Потому что она может управлять, значит, она не может быть защищенной.
6: Это для мужчины самого плохо, он как бы вот тут ищет, нету, дальше,
0: да.
6: То есть как бы так получится, что никогда.
0: В действительности эта проблема на психологическом уровне, она кроется в детстве, поскольку мужчины, они не получают от мать, от матерей. И они начинают искать женщину, которая будет как бы восполнять эту роль определенную. Но там еще есть кое-какие причины, это одна из причин. И поэтому у мужчин есть очень сильная психологическая зависимость от женщин, то есть они ищут мамочку. а не жену. Вот. Дальше что еще? Что мужчина может такое говорить или делать, что приводит к разрушению ситуации?
6: Займись сама своими делами.
0: Да. Да. То есть, ну, реши свою, как бы, сама реши. Сама решай. Сама решай. Это такой удар вообще, да? То есть оставляет как бы женщину наедине с ее проблемами, ее сложностями. То есть женщина идет к мужчине, чтобы поделиться своими проблемами, да? Он просто, чтобы он сказал что-то такое, что он отвечает за ситуацию, что он, ну, то есть все нормально, все под контролем. А он говорит ей, решая сама свои проблемы, все. То есть это серьезный удар. Еще давайте. Есть момент. Какие еще могут быть моменты у мужчин, которые делают ситуацию слабой? Я напишу от себя. Невнимательность. Да? То есть женщина питается эмоциональной энергией. Это ее природа. Когда мужчина не обращает на нее внимания, она чахнет. Невнимательность. Мужчина работает, он думает, что вот если он, так сказать, принес домой денежку, то он все, он свой долг исполнил. Но он не понимает, что его ответственность, она, в первую очередь, эта ответственность, он проявляет внимание. То есть он дает женщине вот это вот ощущение, что она, ну, как бы, находится определенно. То есть, ну, она, как бы, то, что она делает, это замечается, то есть на нее обращают внимание. Если мужчина это делает, то больше половины проблем в семейной жизни уходит просто.
6: Не приносить даже денежки.
0: Даже, да, даже деньги ему, или отсутствие второй машины даже могут ему просить. Если там только 2,5 шубы у него в гардеробе висит, это тоже может проститься, понимаете? Вот. Если он внимателен. То есть, смотрите, внимательность не означает, вот очень важный момент, внимательность не означает психологическую зависимость от женщин. Это не одно и то же. Это разные вещи. Ну ладно. Значит, я вам задание обозначил. Вот то, что сейчас мы сделали, это всего лишь обозначение этой темы. Значит, вы дома это все дело обдумываете. В следующий раз мы встречаемся, я из вас это все буду вытаскивать. Сейчас, пожалуйста, мне домашнее задание. Вот. Кто не сделал, не думайте, что я от вас отстану. Это так не получится, потому что это очень важное задание.
6: На бумаге.
0: Ну, какие-то моменты, по крайней мере, которые будут...
6: Целое сочинение.
0: Это очень хорошо. Все, большое спасибо всем за участие, внимание.
7: Вы прослушали лекцию Энвера Измайлова.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Сегодня помедитируем, погрузимся в тему служения, ключ к исполнению всех желаний. Хотелось бы, конечно, исполнить все желания. Хотел рассказать историю, как человек, который был, как мы сказали, в тамасе и искал вот таких святых, чтобы поэксплуатировать, как он изменил свою жизнь. Жил один человек, хулиган большой. Любимым его занятием было грабить людей, любил жить на халяву. Ну, как бы либо отобрать, либо выпросить, либо, может, бесплатно дадут. Вот такой человек. И когда не давали, отбирал просто. Он грабил людей, там был лес, дорога через этот лес. И он сидел со своими друзьями там. И каждого, кто проходил, он либо полностью отбирал, либо, ну, все, что можно, убивал там, я не знаю, что-то такое делал с ними. И так он процветал, хорошо у него все было. И однажды его жена, которую звали, кстати, Тара. Тара значит звездочка. Ну, хорошее имя, звездочка. И он, значит, в порыве чувств сравнил ее глаза с самыми красивыми изумрудами, с какими-то камнями, которые вот блестят, как звезды. А она так не растерялась, говорит: «А ты мне достанешь такие звезды?» Ну, чтоб были. Конечно. И он, значит, положил свою жизнь на то, чтобы найти такие драгоценные камни, чтобы они сверкали, как звезды. Ну, то есть тут как раз дорога, люди ходят, и он грабил, искал эти камни. В конце концов, он пошел дальше, и в одном храме, то есть это был вандал, он залез в храм Бога и увидел, что на алтаре вот этот мурти, да, форма Бога, статуя Бога. И в этой статуе, в этой форме были глаза из таких вот изумрудов. И он подумал, вот это то, что она хочет. И ночью он залез туда и ножом выковырил. Вандал, понимаете, да? Выковырил эти изумруды. Вот до такого. То есть очень падший был человек. И однажды по этой дороге проходил тот же Нарада Муни, который связан с Олегом Геннадьевичем, как мы вчера поняли. Проходил Нарада Муни, и этот человек сказал: «У тебя что-то есть?» Так смотрит, вроде ничего нет. «Ну, может, где-то припрятал?» Говорит: «У меня ничего нет, но у меня есть одна важная информация для тебя. Вот я вижу, ты промышляешь здесь разбоем. Много наслышан о твоих подвигах. А ты знаешь, что тебе придется расплачиваться за все это?» «Нет». И он, значит, ему презентацию сделал. Слайды там, PowerPoint, да. Показал все эти вот приключения, которые его ждут. Он, знаете, стал вот так вот нервно уже как-то цепляться за свою эту рукоятку. Говорит: но я же не для себя. У меня, ну, дети... Семья, родители, я же ради них. Говорю: «Хорошо, иди спроси у них, готовы ли они с тобой пойти на ипотечные планеты, отрабатывать твои кармические последствия». «Конечно, готовы, но мы вместе». Пришел к ним, спросил у жены: «Ты знаешь, куда деньги?» Он говорит: «Нет, но вот я тут людей тут как-то граблю». «Ну, это твои проблемы. Твоя обязанность заботиться обо мне. Как ты это делаешь, это уже ты сам решаешь, дорогой». Он к родителям: «А вы знаете, чем я занимаюсь? Вот я вот содержу вас на то, что я граблю людей. Но это твоя обязанность нас содержать. Как ты это делаешь? Это твои проблемы». И он тут осознал, что придется одному, что те, ради кого они не готовы разделить с ним участь. корысть в отношениях. Он почувствовал, так-то думал, бескорыстные, вот, забота бескорыстная, они меня просто так любят. Он пришел к Нараде Муни, знаете, таким вот у него этот стресс, сдвиг парадигмы, кризис, кризис убеждений. А что делать? Надо молиться. Ну, давайте попробуем. И он дал ему мантру. Мы пели эту мантру в первый день. Какая была мантра в первый день? Рам. Он говорит, давай обращаться к Раме. Рама — это имя Бога, которое означает «тот, кто дает радость». Давай вот за радостью к Нему. И он попытался выговорить слово «Рама», и у него не получилось. У вас получается. То есть у вас еще все нормально. Мы говорим, ну я там падший, ну Рама мы можем сказать. Видите, мы много раз сказали. И он попытался выговорить это слово, у него не получалось. И он стал повторять Мара. Стал повторять Мара, потому что это имя Бога смерти. Он стал повторять много-много раз слово Мара. И в конце концов он стал повторять Рама. Он повторял очень долго, так долго, что вокруг него муравьи сделали муравейник. Ну, как бы вот хорошее место, что бы ни сделать. Из этого муравейника, знаете, то есть проходишь, там что-то вибрирует. Так прислушайся, рама-рама-рама-рама-рама. Ничего себе. Долго он там сидел. И когда он пришел в себя, когда Нарада Муни пришел через какое-то время, он периодически навещал своих учеников, он увидел его, это был совершенно другой человек. Его с тех пор стали звать Вальмики. Вальмики — значит тот, кто вышел из муравейника. Этот Вальмики стал святым, который в будущем проявил в этом мире Рамаяну. Рамаяну мы знаем только потому, что Вальмики настолько очистился, что смог проявить свою благодарность к Богу через это произведение. Вот такая история мощная, поэтому у нас есть шанс, если общаться с такими людьми. Еще одну историю расскажу. Однажды один хулиган, промышляющий воровством, он, значит, лазил по карманам, карманник. В Индии я однажды застал такую сцену, поймали карманника в автобусе, и каждый считал своим долгом шлепнуть его по голове. Ну, то есть опасно, если поймают, ну, могут забить просто. До полиции может не дойти человек. Опасная работа очень, вот. Но он был специалистом. И однажды в месте, где он промышлял, правитель этого места, раджа, сделал объявление. Дочь у него наслушалась лекций на духовных, на БВП, может, училась, не знаю. Не, вряд ли. Это не те были лекции. Чего-то она там наслушалась или начиталась. И она вот решила замуж только за святого. Вот какие-то у нее вот были вот такие вот мысли. Наверное, про Кардаму и Девахути она прочитала. Вот. И она вот замуж только за святого. И отец говорит, ну где же я тебе возьму святого? Говорит, не знаю, надо. И он, значит, в интернете сделал рассылку, что собирайтесь, пожалуйста, все садху. Не объяснил, зачем. Просто созвал всех садху к себе во дворец. Говорит, очень важное сообщение. Значит, пришли монахи, пришли семейные святые, да, садху. Собрались, ждут, что скажут. Он говорит, вот такое дело. Дочь, кто возьмет мою дочь, полцарства в придачу. С нефтяными вышками, с золотыми приисками. Дочь и вот полцарства. И вот те, кто монахи, они просто встали и ушли сразу. А, нет, вот значит там люди собрались, и вор, когда увидел, толпа собралась, хорошее место для работы, переоделся в нужную одежду, под садху, в точь-точь. Борода там, все нормально. Пробрался туда, думает, хорошо сидим, что происходит, надо послушать и работать. Значит, как только царь объявил, что полцарства и дочь, половина сразу встали, ушли монахи. Те, кто семейные люди, остались, неудобно царя подводить. И, значит, царь уже лично стал подходить к каждому из садху и спрашивал, ну, как возьмешь? Тот объяснял, что у меня уже есть одна жена, мне достаточно, ну, нефть, там надо все это вот как-то вот, ну, нет времени. Книги читаем, молимся, не до этого. Не нужно мне твое полцарство. И так каждому. Очередь образовалась. Наш герой, карманник, в этой очереди где-то посерединке. Слушает, о чем народ говорит, и у него, знаете, прям в сердце такое счастье. Неужели это мой шанс? Я решу все свои экономические и другие проблемы. Как же я заживу? Пусть только он дойдет до меня. И вот каждому он подходит и говорит, не нужно мне твое полцарство, у меня все есть, мне хорошо, пусть кто-то другой это сделает. Вот он подходит к первому, к второму, к третьему, к десятому. Он подходит к этому карманнику и говорит, ну ты-то возьмешь. И неожиданно для себя карманник сказал, да кому нужно твое полцарство? Некогда нам. Молиться надо. И испугался. Вот это общение с садху, да. Общение с садху. И вторая вещь. Так, это мы не в этом направлении. Практические шаги. То есть практические шаги — это общение и слушание таких людей. А мы на БВП не говорим, что надо все бросить. Вы же знаете, да? Мы говорим, что надо занять, потому что бросить сложно. Общение, слушание. И вторая вещь — молитвы. Мы уже вчера начали говорить о молитве. Я хотел рассказать, поделиться просто. Я думаю, это вам поможет. Все это мы ведем к тому, чтобы как нам, несовершенным, нечистым, да, каким образом нам практиковать чистое служение. Вот я все это ради этого рассказываю. То есть первая вещь — это слушать, соприкасаться с людьми, которые так живут, слушать таких людей, вдохновляться. И второе — это молитва. И молитва, есть понимание, обычно люди со словом молитва ассоциируются, что какие-то слова, которые нужно говорить. Правильно? То есть молиться — значит слова произносить. Обычно какие слова? Да. Как это называется? Информировать Бога о своих потребностях. Да-да-да, информация. Ты знаешь, вот мне не хватает. И вот это люди называют молитвой. Но молитва — это не информирование Бога о своих потребностях. Молитва — это определенное настроение. И иногда это настроение проявляется в словах. Иногда не проявляется в словах, это просто настроение определенное, осознание своей зависимости от Бога. И когда человек находится в таком настроении молитвенном, это позволяет ему как раз вот находиться в состоянии, когда он может чисто служить. И я хотел немного об этом молитвенном состоянии поговорить. Есть такой термин, который часто мы используем, ну, в ведических кругах, преданность. Вот это чистое служение и преданность — это синонимы. Да? И преданность на санскрите звучит как шаранагати. Шаранагати — преданность. И вот эта преданность состоит из нескольких вещей. О, я не в ту сторону, сейчас извините. Вот. Видно здесь вам, да? Видите, большой свет? Большой свет — это понятно, что Творец. Маленькая искорка — это живое существо. И вот между ними, чистое отношение между ними, оно заключается вот в этом состоянии шаранагати. Шаранагати состоит из 6 пунктов, но их можно разделить на 3 категории, на 3 части. Шаранагати или преданность возникает, когда живое существо испытывает чувство смирения. Оно признает свою зависимость от Бога, признает, что Он обо мне заботится. Вот это вот состояние признания своей зависимости от Него. Если у человека нет этого понимания, то ему сложно находиться в молитвенном состоянии. И обычно, когда мы соприкасаемся с людьми духовными, которые генерируют вот эту благодарность и вот это вот понимание, кто такой Бог, то в нашем сердце по их, из-за их влияния возникает вот это вот ощущение: «Ну да, похоже, я ему должен. Я от него завишу». И вторая вещь, которая возникает, что, то есть я от него завишу, и вторая вещь, что я должен делать то, что он меня просит. Это называется здесь благодарность и служение. Чувство благодарности. И как естественное чувство благодарности проявляется в том, что я говорю: что я могу для тебя сделать? Человек начинает следовать, когда вот люди говорят о благодарности Богу, говорят: я благодарен. Но благодарность всегда проявляется в форме каких-то действий. Так вот, этот человек, который находится в состоянии шаранагати или преданности, он делает то, что нравится Богу. А что ему нравится, мы знаем, да? Да, чтобы мы были счастливы, правильно вы говорите. И чтобы мы были счастливы, нужно принципам определенным следовать. Поэтому человек из благодарности, он следует заповедям, принципам, которые Господь дал ему, чтобы он был счастливым. И он не следует тем вещам, не делает те вещи, которые разрушают его. Из благодарности он служит Богу. Это проявляется, делает то, что ему нравится, и избегает того, что ему не нравится. Итак, первая вещь. Он осознает свою благодарность Богу, ощущение, смирение называется, и проявляет это смирение в том, что делает благоприятные вещи для Бога и не делает вещи, которые ему не нравятся. А дальше что происходит? А дальше он полагается во всем остальном. Смотрите как, сейчас будет интересный момент. Он во всем остальном полагается на Бога. Он говорит: «Бог меня защитит». Не нужно думать, что защита Бога — это значит, что мы приходим, не знаю, падаем возле алтаря, лежим там и ждем. Говорим: «Здрасте, я к вам за защитой». Раз — и лег. Защищай. Нет, дорогие. Защита… Можно рассчитывать на защиту только в одном случае, если мы делаем то, что Он… Давайте так вот. Пришли на фестиваль, вот сюда на фестиваль, и ждем защиты. В смысле, покормили, уложили в номере спать, ждем такой защиты. Вот приходит человек с улицы, говорит: «Здрасте, я жду вашей защиты». Вот он может на защиту рассчитывать? Почему? Бэджика нет, правильно? Хочешь защиты, если ты хочешь рассчитывать на защиту, тебе нужно какие-то вещи делать. И притом не любые действия делать, а те, которые, ну, как бы, вот если ты хочешь на мою защиту рассчитывать, то, пожалуйста, вот бэджик, вот оргзнос, и тогда мы тебя защитим. Логично? Поэтому, когда люди говорят: ну вот я вот, знаете, вот на защиту Бога полагаюсь, хорошо, а ты все делаешь, чтобы получить эту защиту. И поэтому вот этот человек, смотрите, он не просто рассчитывает на защиту, он признает свою благодарность, да? Вторая вещь, он начинает делать то, что он должен делать, и потом только он рассчитывает на защиту. И теперь самое интересное. Вот эта защита… она может прийти самым неожиданным образом. И вот этот человек, он согласен с любой защитой, потому что он доверяет, что тот, к кому он обращается, он знает лучше, как о нем позаботиться. Вот это называется преданность или шаранагати. То есть человек благодарен Богу, делает то, что он хочет от него, и принимает от него защиту с благодарностью. понимаю, что вот лучше него никто обо мне не побеспокоится. И вот когда говорят также о том, что он делает то, что благоприятно, что Бог просит от него, также он может попросить его сделать, допустим, заботиться о своей семье. Решил он попросить об этом. Он говорит: «Бог, я готов сделать для тебя все, что угодно». Он говорит: «Очень хорошо. Заботься о своей семье». «Подожди, мы так не договаривались». «Не, ну ты же сам сказал, что я хочу. Я хочу, чтобы ты это делал». Да? У нас говорится обо всем этом. Его наставление. «Желай всем счастья». «Ну подождите, они же вот так ко мне». «Ну это ничего страшного». «Желаем счастья». «А если хулиганы, ну в полицию можно». «Нормально». Понимаете, да? То есть вот это вот то, что Бог хочет, это не означает, что Он хочет, чтобы мы просто сидели и молились. Там много всего Он хочет. Он учитывает наш уровень. Уровень, насколько мы чистые, насколько мы... насколько врагов у нас есть. Он все это учитывает через духовных наставников, через Священное Писание. И говорит: вот так ты можешь меня порадовать. Вот эти вещи помогут сделать тебя счастливым. Если мы это делаем, это и есть служение. Вот это настроение шаранагати. И как на практике, я последнее, что хочу сказать, как на практике это можно делать, перед тем, вот сейчас уже прям конкретно, что можно попрактиковать, и это работает, даже среди тех, кто еще недостаточно очищен. Если вы хотите попрактиковать вот это чистое служение, всего нужно сделать три вещи. Три вещи. Помимо того, что мы послушали, вдохновились и прям решили: да, да, я хочу это сделать, прям вот попробовать. После того, как вы вдохновились, три вещи, которые можно сделать. Первое. Можно совершить поступок, который точно ему нравится. Вот скажите, какой-нибудь поступок, который ему точно нравится? Вот проверенный. Помочь раздать. Авторитетно, все нормально, это точно нравится. Это и людям послужить. Об этом есть просьба руководителей этого праздника. Авторитетно, это точно ему понравится. Еще что точно понравится? Помочь убрать. Окей. Еще давайте, не касаясь вот этого вот, то, что мы здесь. Молитва. Пойти в храм. Пожелать счастья другим. Простить, пожертвование. То есть есть вещи, которые точно понятны, что это хорошо. И что это благословлено Богом. Правильно? Не убей, не прелюбодеяние, да, не воруй. Это точно вещи, которые, ну, ему нравятся. И, допустим, мы возьмем одну вещь — раздать. Вот решили, поняли, это хорошая вещь, ему нравится. Я хочу проявить шаранагати, благодарность. Я сделаю то, что ему нравится. Это первая вещь. То есть надо выбрать авторитетную, точно проверенную деятельность, которая ему нравится. Вторая вещь. Нужно, когда ее делать, когда мы будем это делать, нужно вспомнить, что я делаю это для него и для того, чтобы его порадовать. Потому что эту ведь вещь можно делать по-разному. Знаменитая притча, когда люди строили храм, делали кирпичи там, да, и стали спрашивать у них: а чем вы занимаетесь? Один сказал: ну я деньги зарабатываю. Второй говорит: у меня паспорт отобрали. Выхода нет, надо делать кирпичи. И третьего спросили: а ты что делаешь? Храм строю. То есть трое делали одну и ту же работу, но настроение было разное. И поэтому, если мы говорим о какой-то молитвенной практике, шаранагати, обязательно должна быть вот эта вот составляющая: я это делаю для его удовольствия. Пусть даже интеллектуальное. Просто добавить эту вещь в свою практику. Даже если это всего 5 минут, вы делаете какую-то вещь, 5 минут, точно правильно. И вот эти 5 минут, если вы добавляете, но если его это радует, ну хорошо. И третья вещь, которую надо сделать. Теперь главное не продешевить. Не продешевить, да. И что просить-то будем? То есть, смотрите, мы уже все правильно делаем. Мы делаем то, что ему нравится, из благодарности, чтобы порадовать. И теперь, не ожидая ничего взамен, может у нас не хватить сил, да? Дать новые возможности что-то делать. Еще что можно? Понаучить понимать, что он хочет. Смотрите, какая хорошая просьба. Зачем? Чтобы точнее делать, да? Еще что можно попросить? Силы дать, потому что враги одолевают со всех сторон. Вот бьешь их вот поварёшкой по голове, они лезут со всех сторон. Качество что? Какие-то качества, которые помогут мне лучше это делать. Вот это все хорошие просьбы. Это все хорошие просьбы. Очиститься. Помоги мне делать, понять, что ты существуешь. Да? Помоги мне укрепиться в этом служении. Дай мне опыт позитивный, что служение — это счастье. Ответь мне, да? Дай мне, позволь мне, чтобы мне было что уму сказать. А то уму говорит, нет этого ничего. Надо что-то сказать уму. Мне нужен опыт. Вот эти три составляющие, если они есть в нашей практике, это называется чистое служение. Даже попытки действовать на основе чистого служения невероятно вознаграждаются. Невероятно. Вот столько на заводе за всю жизнь не заработаешь. Я сейчас не про деньги, а про эффект, который приходит. 5 минут, 2 минуты в таком сознании — невероятный успех. Но чтобы эти три вещи практиковать, человеку обязательно нужно слушать людей, которые находятся в настроении благодарности. А это возможно только, если они связаны с Богом. Тогда они могут вот эту вот энергию благодарности эманировать из себя. И вдохновленный этим у нас может появиться желание «слушай, я хочу для него что-то сделать». Тогда надо сделать то, что ему нравится, с желанием, что это для тебя, сознательное желание. И третье, либо очиститься, либо помочь как-то укрепиться в этом, какое-то чистое желание. Чистое желание, по крайней мере, очищение. Идеальный вариант, я не хочу ничего, кроме возможности тебе служить. Но мы хотим. Мы хотим. И лучшее, из чего можно хотеть вот на нашем уровне, это очиститься. Это хорошая вещь. Вот это то, как можно практиковать чистое служение даже в нашем еще нечистом состоянии. Давайте подведем итог. Мы говорили с вами о том, первое, что желание наполняет нашу жизнь смыслом. Откуда берутся желания? От неудовлетворенности, правильно. Желание — это попытка вернуть себе состояние счастья. От чего зависит вот этот умный дом, который вот как раз пытается вернуть себя в состояние счастья? От настроек. Настройки бывают разные. Каждый говорит, что его настройка самая лучшая, но лучше слушать счастливых людей. И вот счастливые люди говорят, что как только ты отказываешься от своих эгоистичных желаний, сразу же становишься счастливым, несмотря на обстоятельства, в которых ты находишься. И служение является идеальной настройкой. Разные виды служения есть. Мы стали говорить о чистом служении. Чистое служение возможно только в одном случае, когда тот, с кем мы соприкасаемся, от нас ничего не хочет. И это два варианта. Либо это Господь Бог, которому ничего не надо, и который действует только из любви. Либо это человек, который с этим Господом Богом очень хорошо знаком. И он, вдохновленный им, также действует из благодарности, бескорыстия. И возможность соприкоснуться с таким человеком дает мне представление вообще, хоть как это выглядит. Без такого человека я даже представлять не буду, что это такое. И, соответственно, слушание таких людей — это то, что помогает вдохновиться на это, научиться этому. И три вещи, которые можно сделать для того, чтобы попробовать практиковать эту чистую, бескорыстную любовь, означает делать то, что он просит. Разные наставления есть для разных людей. Но я понимаю, это он хочет, я сделаю это. я сделаю это, чтобы его порадовать. И я буду просить одну вещь — очистить себя, чтобы укрепиться в понимании, что он есть, что служение — это благо. Я хочу в этом развиваться. Я на этом закончу. Если у вас есть вопросы по теме нашей лекции, ну или вообще вам интересно что-то узнать от меня, у нас полчаса есть, да, же еще? Полчаса, 25 минут можем пообщаться, потому что, чтобы не ловить меня где-то еще, можем сейчас, да? Да, давайте спрашивайте. Погромче чуть-чуть. Не согласен с тем, что... Да, хороший вопрос. То есть первый вопрос, если, еще раз, если он меня... Да, если Бог бескорыстен, зачем Он что-то требует от нас? Вот если Ему Он просто... Не может Он просто так меня любить? Зачем Он от меня что-то требует? Ответ такой. Он действительно просто так нас любит. И это означает, что Он хочет, чтобы нам было хорошо. То есть любовь проявляется в том, чтобы сделать объект моей любви счастливым. Правильно? И если Он нас любит, то Он очень хочет, чтобы нам было хорошо. Так? И вот если вы видите того, кого вы хотите видеть счастливым, вот сидит человек, ну, ваш ребенок, допустим, ваш ребенок сидит, он ушел из дома, вот весь перепачканный, вот сажи, ночевал в подвале где-то, говорит: «Все, я не хочу домой, оставьте меня в покое». Вот: «Не трогайте меня», он говорит, «не трогайте». Вот как вы будете чувствовать? Он говорит: «Не трогайте меня». А вы хотите что-то ему, нет? Что вы хотите? Ну, домой вернулся, там оделся, ну, джинсы, вот. Поели нормально. Этого же хочется. Он говорит: «Не надо». А вы хотите? Что будете делать? Ну, как-то вот, и вот Бог вот в таком состоянии находится. Просто, знаете, притащить его, заставить, ну нельзя, он же его любит. Он в робота превратится. В адаптивного ребенка превратится. Печального, убитого, прибитого жизнью ребенка. Вырастет непонятно кем. Поэтому вот эта вот задачка такая. Он говорит: «Не надо мне». А сердце кровью обливается, хочется... Мне ничего не надо от него. Просто хочется видеть его счастливым. И вот что, как делать-то? Вот это целое приключение. Это вот надо так организовать вот все, да, чтобы вот у него хотя бы появилось, а может быть, домой? Понятно, да? Вот. И, соответственно, когда у него появляется, вот пока у него нет таких желаний, домой, там еще что-то такое, от него ничего не просит, а он вообще не слушает. Он вообще говорит: «Тебя нет, ну нет, нет, и вот, ну, ждем. Ждем. Организуем его досуг там как-то, чтобы он, может, очнулся». А теперь смотрите, он говорит, вот эти предписания только для тех людей, которые признают. И вот он признает и говорит: «Слушай, а я хочу как-то к тебе. И мне от него ничего не надо, кроме того, чтобы он ко мне вернулся и был счастливым там. Поэтому я даю ему предписания, которые помогут ему очиститься и быть счастливым». Кому это надо-то? Ему надо. Где корысть-то? Нет корысти. А второй? Давайте, давайте. Киньте туда микрофон. Не надо кидать. Денег стоит микрофон.
2: А вторая часть вопроса у него такая, что меня возмущает, что Бог хочет, чтобы я его любил. Вот, то есть, говорит, мне это просто бесит. Почему я должен его любить? Ну, то есть, я, конечно, хочу очиститься, я хочу очиститься, да, я хочу там избавиться от страданий, я хочу попасть в духовный мир, но чтобы Бога там не было.
1: Да, да. Есть такой вариант. Представляете, вот все есть. И вот такой вариант тоже есть. Есть такой вариант? Да. Я читал о Ведах. есть все опции вот в этом мире, где мы живем, и за пределами этого мира. Вот все вот эти варианты, они есть. И вот есть, ну, слышали, наверное, про рай, да? Вот. Ну, обычно говорят, что в рай попадают люди, которые праведно живут, и когда они попадают туда, они могут комфортно там жить, комфортно жить, и там где-то Бог периодически приходит, здоровается с ними. Вот представляете, есть такая же область в этой вселенной, где очень высокий уровень жизни, технократический. Говорится, что там вот, вот эта вот энергетика про вот эти вот гаджеты, которые у нас сейчас, она идет с тех областей. У них там очень развито все это. И вот у них там все супер, и Бога вообще нет. Туда попадают, когда люди следуют вот этим принципам аскезы, да, каким-то какого-то благотворительности даже. Но он говорит, вот я буду всем правилам следовать, но давайте без Бога, короче. И вот они вроде правильные вещи делают, но вот Бог их не интересует. Но за счет того, что они делают правильные вещи, у них накапливается запас кармического благочестия, и они могут попасть вот в такую сферу. И вот там вот как раз то, что ваш друг вот о чем мечтает. Но на халяву туда не попасть. Все равно надо пахать. Там одна проблема, У них очень сильный стресс, когда все это кончается. Понимаете? Ну, тут есть в этой жизни тоже такой опыт, когда у человека все хорошо. И кто-то мне недавно ролик прислал, и там какой-то такой успешный человек, вот все его там как-то он помыкает всеми. И вот он весь такой вот удачливый человек. И тут телефон. И в телефоне доктор ему говорит, знаете, мы провели анализ, и не хочу вас пугать, но вам осталось жить всего 3 дня. Доктор, не делайте это со мной. Я готов любые деньги. Ну, вот, как бы, вот такая тема. Хороший ролик. Какие-то люди хорошие сделали. И вот шок, правильно? Когда вот все под контролем, а тут раз, очень болезненно. И вот у них там такая проблема, потому что там все равно кончается. И Бог не заставляет нас любить себя. И вот этот мир является доказательством этого. Здесь куча людей, которые живут без Него и не хотят о Нем ничего знать. И Он позволяет этому происходить. Но как, если бы Он хотел заставить, ну Он бы заставил. А то, что вот ваш друг говорит, о чем меня заставляет, ну вот сам факт его существования, этого друга, говорит, что не заставляет. Не заставляет, просит. И при том для твоего же блага. Вот не хочешь, ну живи здесь. Ну что делать? Нормально? Угу. Давайте. Есть ли шанс получить освобождение? Вообще не получить. Не получить. Никогда не получить. Вечно здесь находиться. Очень большой шанс. Очень большой шанс. В основном так и происходит. Поэтому те, кто живут в этом мире, так и называют вечно обусловленные. Ну, так называют, такая терминология, вечно обусловленные. Потому что шанс, ну, нет шанса. Ну, иногда бывают вот большой ведический праздник, большой ведический практикум. Когда такой шанс появляется? Ну, то есть это редкое явление. И вообще, что мы то, что мы об этом говорим, это чудо. Это чудо. Обратили внимание, что даже когда люди говорят о духовности, религиозности, речь в основном идет о том, как комфортнее устроиться здесь. Даже среди религиозных людей вот эта идея о отказе комфорта, да, освобождения не так часто, не часто встречается. Поэтому вот те, кто на этот путь встают, у них есть шанс большой. А тех, кто нет, ну какие шансы? Они не хотят этого. Да. Давайте.
3: Если душа чиста, как она попадает из духовного мира в материальный? Откуда там появляются какие-то понятия зависти? Как она вообще может...
1: Вы задаете классический вопрос всех неудовлетворенных, обусловленных душ, которые говорят: слушай, Бог, короче, ну ты чего вообще меня сюда отпустил? Откуда у меня там могло возникнуть желание? Похоже, ты его подсунул мне. А кто еще? Ясно дело. Ну, либо другой вариант. Ну, ты не мог мне сказать, что здесь нехорошо? Зачем ты меня сюда пустил? Либо, а если бы его не пустили, он бы там истерику закатил. Ты чего меня не пускаешь? Ну, то есть, по-любому кто-то виноват. Это классика просто. Это классика. Это наша тема, наша тема. То есть кто-то должен быть виноват, и это не я. Но вот объясняют нам, я не помню сам. Говорится, что когда вообще этот вопрос, вот это вот понимание четкое, как конкретно это произошло, человек понимает на определенном уровне развития сознания. То есть как, допустим, маленькие дети, они не могут понять, что такое семейная жизнь. Они видят, конечно, что вот мама с папой вот вместе живут, да, но что за этим всем стоит, они не понимают. У них нет таких еще ячеек в голове, чтобы вот это понимать. И, я не знаю, другой какой-нибудь пример, я не знаю, какие-нибудь интегралы объяснять первокласснику. Он не поймет, о чем речь, да. И точно так же какие-то вещи типа вечность души, да, о том, что мы не умираем после того, как это тело разрушается. Вот людям объяснить невозможно. У них не позволяет уровень сознания эти вещи понять. И вот точно так же вот это вот вопрос падения души, ну вот объясняют нам святые люди. Они говорят, что вот эта вот опция делать выбор, в том числе и неправильный, всегда остается живым существом.
3: Но там же хорошо.
1: Вот именно. Там хорошо, но опция есть. Ну, пример, который приводит наш учитель Шрила Прабхупада, он приводит пример с богатым человеком. Послушайте сейчас внимательно. Пример с богатым человеком, у которого вот все нормально. Все есть, любая еда. И он проходит мимо каких-то нищих людей, которые едят там, это, знаете, дешевая еда такая есть, дутый рис. Попкорн из риса. Я думаю, так, а что это такое вообще? Любопытство. А как это выглядит? И, то есть ему не надо этого ничего. Но вот любопытство, а как вот оно, попкорн? Или сегодня то, что я рассказывал на медитации, да, снежинки. И вот возникает, а почему вот я не могу так, как они? Вот просто вот такое любопытство. А как будет, если по-другому? Ну, пожалуйста, попробуй. Вот. И еще раз, конкретно как это происходило, человек может понять на очень, знаете, уже чистом уровне сознания. И говорит святой один, Вишванат Чакраварти, он говорит, что когда душа понимает, вспоминает вот то, как это происходило, вот конкретно вспоминает, как это произошло, становится очень стыдно. Очень стыдно, и он говорит: «Боже мой!» Он вспоминает вот как раз этот эпизод. Но сейчас пока непонятно. Пока нам, ну, придется принять просто на веру то, что говорят святые люди, счастливые. Они говорят, что эта опция у джив, у живых существ есть всегда. Она всегда может сделать, всегда. Но обычно второй раз сюда не приходит. Бхагавад-гита говорит, что если человек один раз, ну, если возвращается в духовную реальность, сюда никогда не возвращается. Хотя опция вернуться всегда есть, двери всегда открыты, но одного раза достаточно. Одного раза уже, знаете. Ну да, да, могут, да. Но это не значит, что сейчас я буду сидеть, да, и как бы все равно когда-нибудь я поем. Знаете, здесь все присели, но рано или поздно мы пообедаем. Но это как-то не вдохновляет. Хочется вот через уже 10 минут туда пойти. Да, давайте вопрос вот здесь.
4: Скажите, пожалуйста, вот когда ты служишь, делаешь что-то для Бога, как понять, что Бог, ну, принимает твое служение? Вот какие-то внешние, да, вот, ну, признаки, что Бог принимает, и внутри какое вот у тебя, ну, возникает, я не знаю, там, чувство, состояние, вот что Бог принимает? Угу. Вот, вот эти два момента.
1: Классный вопрос, классный. По идее как? Если мы делаем что-то правильно, да, и Он доволен нами, ну вот даже с человеком, когда мы общаемся, и прям видим, человек порадовался тому, что мы делаем, сразу мы чувствуем внутри удовлетворение, правильно? И, соответственно, с этим, если мы прикладываем вот этот вот пример на отношения с Богом, если мы действительно делаем правильные вещи, в правильном сознании и с бескорыстным мотивом, ну, по крайней мере, очиститься, то какой должен быть эффект? Ну, счастье, радость должно прийти. Так ведь? Ну, логично? Если не приходит, значит, что что-то не так. Но еще одну вещь могу сказать. Из-за того, что мы очень много делали неправильно, вот наше сердце, наша чувствительность, она становится таким... атрофированы. Вот. И не всегда, да, когда мы делаем даже правильные вещи, не всегда приходит яркое чувство. Не всегда приходит яркое чувство. Поэтому тут на две вещи можно опираться. Первое, что люди, у кого сознание чистое, говорят нам, все нормально, правильной дорогой идете, товарищи. Вот тебе пирожок. Один момент, то есть мы сверяемся, да? А другой момент — это то, что, смотрите, я этот пример тоже приводил. Иногда мы хотим, вот если я сейчас что-то сделал, он, знаете, вот прям вот какой-то восторг невероятный должен быть, один момент, и второй, я прям его чувствую, вижу и здороваюсь с ним. Прям «Здрасте, Бог, я тебя вижу сейчас». Он говорит, я тебе тоже. Слушай, здорово так. Так вот, не всегда так бывает, это значит, что ответа нет. Сейчас внимательно послушайте, это может спасти вашу духовную жизнь. Смотрите, то есть вы совершили поступок, вот молитва, да, допустим, вы совершили молитву, и ответом на эту молитву будет то, что ваше желание молиться стало больше. Ответом на вашу молитву будет то,

0: Также, ну, также надо понимать, если я совершаю поступок, да, правильный поступок, я ничего не чувствую, и еще мне со стороны говорят, слушай, ну что-то не так, то тогда надо копать и понимать, вот что-то я не то делаю в своем служении. Вот так. Еще вопрос у нас есть здесь. А ну вот здесь пока дайте микрофон. 5 минут, 2 человека, мы успеем.
1: Подскажите, пожалуйста, как понимать именно полное предание? Понятно, что мы принимаем то, что способствует нашему служению, отвергаем, что мешает. Мы понимаем, что есть защита Бога, и, а вот ну, проявляем смирение. И вот именно полное предание, вот как понять?
0: Полное вот это и есть. Полное — это когда человек сделал все, на что он способен. А иначе можно с ума сойти. И вот эта вот полнота, она будет увеличиваться. Наши способности, когда будут увеличиваться, допустим, маленький ребенок. Маленький ребенок нарисовал, кто у нас квестом занимается. Вот. Маленький, дали ему вот нарисовать, что нарисовать? Ну, что-то нарисовать. И маленький ребенок вот старался изо всех сил и нарисовал там что-то. Приносит маме, говорит, мама, ты посмотри, что это. Она говорит, вот какой замечательный кактус. Мама, это не кактус, это ты. И мама счастлива, растет художник. Да ведь? Вот ребенок сделал, он полностью предался. Он полностью предался. Вот все, что у него сила есть, он всю эту силу туда отдал. Когда ребенок подрастает, он начинает уже как-то пропорции соблюдать. Вот полное предался. Потом пошел в художественную школу, и там не только пропорции, но там уже какой-то сюжет, там как-то вот перспектива, краски. Да? Что там еще есть?
2: Композиция.
0: Композиция, да. Вот все вот это его полное предание. Потом дальше, и вот проблема возникает, когда вот он уже после школы художественной нарисовал кактус, как маму, вот это уже косяк. Вот это уже, да. Но тогда, может, это уже другой уровень, да, это уже есть такие специальные, как их называют, современное искусство. Но это за большие деньги, там, квадрат Малевича, круг, там, я не знаю, еще кого-нибудь. Я не знаю, никто не догадался круг нарисовать. Но, похоже, квадрат, это уже нельзя повторять, это уже, как бы, ну, уже пройденный этап. Уловили?
1: Да, спасибо.
0: Вот, поэтому полное предание означает то, насколько мы вот сейчас способны полностью, мы это сделали, вот это полное. А там оно будет увеличиваться. Последний вопрос, где-то здесь у нас был человек, и мы закончим. А вы прям говорите, пока он идет.
3: Как посвящать Богу? Как бы вот я вот считаю, что вот то, чем я занимаюсь, Богу. Это...
0: Микрофон-то у вас уже есть.
3: А вот ту деятельность, которую мы текущую, повседневную осуществляем, вот как это совместить со служением? И вот, вот я, например, там убираюсь, посуду мою. Ага, как мне на вот Богу, неужели это интересно? Там такая деятельность.
0: Ему интересно, думаете, да?
3: Нет, я думаю, что нет.
0: Ему неинтересно, вы правы, да? Ему неинтересно. Ему неинтересна ваша уборка. Ему неинтересна ваша семейная жизнь. Ваша машина, езда на машине вообще неинтересна. Но ему интересно это становится, когда он видит, как вы это делаете. Если вы это делаете по-божески, вот именно вот то, что по-божески вы это делаете, вот это его очень интересует. И что означает по-божески? Это означает, что, во-первых, сначала перед тем, как вообще посвящать свою обычную работу, да, хорошо, если, по крайней мере, у вас будет... Это все работает только в одном случае. Если у вас есть слушание людей духовных, попытки делать какие-то, какую-то молитву. И Если эти несколько, этих простые вещи есть у вас, тогда

0: появляется вдохновение, энергия и свою обычную работу вовлечь в этот процесс. Не бывает так, что человек, ну знаете, вот он не интересуется ни духовными людьми, ни духовной практикой. Знаете, что-то ему стрельнуло в голову. А дай-ка я свою работу сделаю для Бога. Ну такого не бывает просто. Такого не бывает. Поэтому начать надо с каких-то простых вещей, работающих. Но если вы хотите посвятить свою работу, в том числе там уборка дома, как ее сделать по-божественному, по-божески, как ее сделать? Давайте подумаем, как настроиться на это. Первое, надо понять, вот эта работа, она не разрушительно вообще действует на окружающих. Разрушает она чистоту, аскетизм, милосердие, правдивость. Может быть, это с убийством как-то связано. Может быть, это связано как-то с порнографией. Вот. Может быть, с обманом. Вроде нет, вроде не связано никак. Окей, тогда можно это делать. Вторая вещь, которую надо посмотреть. А вот моя... Если я эту работу поручил мне Богу, да, если я хочу для Бога сделать, как я должен делать эту работу? Как? На отлично это как, значит? А? Хорошо надо их сделать. А какой признак того, что я сделал свою работу хорошо? Вот те, кто соприкасается с моей работой, их сознание должно возвышаться. Они говорят, слушай, молодец, ты вовремя приехал. Слушай, так чисто, такая сатва, да? Все, вы сделали свою работу хорошо. И, то есть, первое, это должно быть негреховная деятельность. Вторая вещь, вы делаете эту хорошо работу. И третье, если это связано с деньгами как-то, да, то часть плодов этой работы посвятить на какую-то конкретную духовную, связать это с Богом. Связать это с Богом. И при том, как это может быть связано? Всегда думают, что надо кому-то сразу отдать. Да нет. Допустим, вы можете взять эти деньги и потратить это на то, чтобы сделать дома алтарь. Вы можете взять эти деньги и потратить эти деньги на то, чтобы принести людям какое-то благо. На какую-то благословленную Богом деятельность потратьте эти деньги, которые вы получили с этой работы. Вот таким образом ее можно вовлечь. Но вам сложно будет вовлекать, если у вас нет слушания и нет молитвы. Это следующий этап. Хорошо, спасибо вам за внимание. Если у вас еще будут вопросы, можете уже ко мне лично подойти.
1: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

Энергию, как вы правильно говорите, мы берем от Бога. Вот. Если мы энергию не получаем, мы начинаем потихоньку затухать, зачихать. Если вы возьмете, есть даже сейчас приборы, которые могут определить, насколько человек близок к смерти. Они определяют, насколько человек выделяет энергии, насколько сильно у него биополе. Хорошие экстрасенсы, там, целители типа Лазарева, они это видят заранее. Они сразу говорят, сколько человеку осталось. Там. То есть видно, какова энергетика человека идет. Как узнать, что западная цивилизация действительно загнивает? Синдром хронической усталости – это сейчас бич. Там 60-80% в Западной Европе людей им страдает. Вот и очень все больше людей, вроде все питаются правильно, бегают по солнцу, все, энергии нет, да? Сил нет что-то делать. Это значит уже проблемы с энергией, это значит уже недалек момент, когда у нас будут проблемы и по судьбе, и по здоровью. И первый принцип, очень важно понять, что, ну, первое, изначально, что мы берем энергию от Бога на внутреннем плане, и потом уже на физическом, на эмоциональном. Потому что этот мир, он только забирает у нас энергию. Согласны? Просто проедьте в транспорте куда-то, не обязательно даже в российском. Вот, в российском это быстрее войдет в процесс. Где-нибудь просто погуляйте по улице, по западному даже городу, где все культурно вам улыбаются. К вечеру вы почувствуете отпадок сил. Согласны? Потому что этот мир, он потребляет энергию. И где-то мы должны брать. Поэтому говорится, что без контакта с Богом жизнь живого существа, она невозможна. И для того, чтобы существовал гомеостаз духовный, мы, первое, не должны зависеть от внешнего мира, от этого материального мира. То есть у нас не должно быть привязанности. Как говорит ведическая психология, ведическая философия, это очень сильно подчеркнуто в буддизме, все проблемы, они приходят от зависимости, да? От привязанности, так называемой. Потому что зависимость – это другой синоним в какой-то степени привязанности. Если мы к чему-то привязаны, мы зависим от этого. Согласны? Например, если вы привязаны, то, что у вас в кошельке, я не знаю, там, $100, да? Если я эти $100 сейчас возьму, у вас какой-то выброс энергии будет нехороший, да, там? Или, может, хороший. Если вы зависите от этого. Если вы внутри не привязаны, значит, вы не зависите. Вы сделали все, чтобы их сохранить, но если они ушли, ну, на все воля Бога. Согласны? Вот, второе, что важно понять, что чем сильнее я завишу от этого мира, от этого материального мира, в любой области, тем быстрее меня убьют различные перепады в этом мире. Перепады на всех уровнях. Вот, например, возьмите пример так называемого первобытного человека. Или людей, ну мы знаем, 400 тысяч форм есть, человеческих форм жизни. Есть примитивные. Вот у так называемых первобытных, простых людей, их очень легко убить теоретически. Да, там перепад температуры, там засуха, им нечего кушать и так далее. Чем более человек продвигается, тем энергетика его выше. Например, йоги. Йоги, которые живут на высочайшем уровне, у них они достигли очень много в бхакти, в гьяне. Потому что бхакти и гьяне это взаимодополняют друг друга, хотя бхакти, конечно, является основой. Вы знаете, йоги могут сидеть медитировать на льду, говорят, в Гималаях тысячи лет медитируют, да? Как проходит в буддийских храмах выбор там лидера во многих буддийских монастырях на Тибете? Просто садятся на снег, на лед, и кто быстрее растопит его, да? Вокруг кого больше останется. То есть никакой политики. Да. Никакой политики, ничего. Да ты знаешь, а он такой президент, а это все. Посидел на льду 2 часа, все видно. Иди, мой чашки. Мало энергии у тебя.

Религий их огромное количество во Вселенной. И на этой Земле их было также уже очень много. Сейчас их 5 существует религий мировых. Но их гораздо больше, чем можно себе представить. Каждый пророк, приходивший когда-то в древности, мог основывать какую-то религию, которая принципиально не отличается от другой. Отличается только в соответствии с уровнем людей, отличались наставления религиозные. Например, когда я был в Финляндии, когда-то давно, я спросил у знакомых людей, какая здесь религия, сказали, христианство. Я спросил, есть ли у вас в традициях христианских какие-то святые свои, как в России есть свои святые, мы знаем, у вас есть в Финляндии святые такие. Он подумал, сказал, да, одного человека он назвал, вспомнил, есть признанный святой в Финляндии, имя назвал его. Я спросил, что он проповедовал?

обманывают, я должен продолжать быть честным. А если со мной по-плохому общаются, я должен быть добрым, продолжать? Вот вопрос ведь сложный. Как сохранить эту позицию? До какой степени это все делать? Тогда приходят уже другие пророки, которые на крест идут. Вот до такой степени. Ох, ничего себе степень. Фью. Это вот так я должен быть таким добрым? Что ни за что, когда меня распинают, я должен их прощать? Но это пример. Люди говорят, да, они плачут. Это что-то настоящее. Они кланяются этой личности, молятся этой личности и прогрессируют. В любой традиции это есть. Есть святые пророки, которые по-разному действуют. А Мухаммед, наоборот, войска собирал и сражался. На крест не пошел. Почему? Там или другие обстоятельства. Другая школа. Немножко обстоятельства отличались. Поэтому чуть-чуть ракурс, акценты сместились. Но суть была та же самая. Предание Богу. Все то же самое. Любую религию возьмите изначально. Любовь к Богу, предание Богу. Один Бог. Ничего другого. Не поклоняйся кому-то еще. Один Бог. И тысячи лет проходит. Чтобы усвоить это нам как бы цивилизации, мы еще не усвоили это. Прямо в присутствии религии проводим свадьбы однополых. Вот прямо здесь же религия, и здесь же, вот, пожалуйста. Вот как же мы управляем жизнью.

Изначальный источник всего. Ничего не привлекает в этом деле.

просто восстановить свои забытые взаимоотношения с Кришной, все привлекающим объектом любви, божественным, безграничного могущества, силы, красоты, знания, отречения.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

Речь определяет наш также менталитет. То есть медитация – это одна вещь, но когда мы говорим, это также влияет на нас, на наше сознание и на наше развитие. Вот люди, которые постоянно матерятся. Знаете, матерятся. Они вот, ну, просто не могут связать двух слов, без, чтобы не вставить туда какой-нибудь санскрит. О чем это говорит? Это говорит о распущенности человека. То есть сексуальная распущенность. Да? Он груб в отношениях. У него все время вот медитация вот на, ну, вот на это все. Медитация на эти вещи. Почему он матерится? Потому что он, у него, вот он думает об этом всем. Грубый, развратный, распущенный человек. И как бы и речи у него такие. Вот приличный человек, ему сложно материться. Как-то неудобно просто. Ну как-то так нельзя говорить. Ну как про это можно говорить? Вот. А кому-то это так легко и так запросто. И когда человек что-то говорит, это начинает привлекать этот менталитет, который стоит за этими словами. И вот люди, понимая эту вещь, а вот разумные люди, они понимают, если я буду повторять слова чистых людей, то, соответственно, ко мне будет приходить умонастроение этих чистых людей. Отсюда, что такое молитвы, да? Молитвы – это вот чистый человек выражает свое мировоззрение, выражает свой, как он видит мир, да? Как он относится к Богу, к, там, к другим, да? И вы берете, и это все записано в словах. И когда вы берете эти слова и начинаете повторять, вот как он, да, и, ну хорошо, если понимать, о чем он там говорит, то вы призываете то же самое настроение к себе. Поэтому во всех традициях есть такая вещь, в религиозных традициях есть такая вещь, что повторять молитвы. Они повторяют их на четках, да, вот. Они медитируют. Одна из форм медитации – это медитация на молитвы, ну, размышлять, ну, повторять их на звук, воспринимать, медитировать на их звучание. Вот. И в зависимости от того, какие песни мы поем, да? Молитва тоже песня, будет привлекать, если мы про мороз, там, про камыши, который гнулся там, и все остальное. Это одно настроение. Вот. Когда мы поем о чем-то другом, это другое настроение. Да? Про миллионовых роз. Хорошая песня, кстати. Жертвенная очень песня. Вообще хорошая история, да? Человек пошел на такие жертвы. Он продал все для того, чтобы купить эти цветы. Вот. И даже не показался. Он не сказал, это я купил эти цветы. Хороший пример. Он там втихаря смотрел, она обрадовалась. И все ему, что надо, чтобы она обрадовалась. Вот. Другое настроение, когда такую песню поешь. Вот. Песни определяют. И хорошо, если в нашей жизни будут молитвы чистых людей, мантры, молитвы, которые помогут нам развернуть свое сознание, больше благости.

Веда Радио исцеляет жизнь.

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья». Все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы. Внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо любить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
1: желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
0: Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

самом деле Кали-юга – это век имитации. Кали-юга – это век, где люди пытаются подражать другим, имитируя других, изображая других. Они думают, что они исполняют свой собственный долг. Кали-югу почему так славятся все эти имитаторы, подражатели всякие? Потому что все мы имитаторы. Мы все смотрим. А для чего телевизор нужен нам? Для того, чтобы знать, кому подражать, кого имитировать, кого изображать из себя в своей собственной жизни. И Кали-юга, юга дарма вьятикарам, значит, что у людей все смешивается в голове, и люди пытаются делать что-то, что им не свойственно. Люди пытаются пользоваться чем-то. Что значит дарма? Дарма значит понимание природы. И когда я знаю природу, я использую все по назначению. Я знаю свою собственную природу, использую свою природу по назначению. Я знаю природу вещей, я использую все вещи по назначению. Но йога-дарма вьятикарам означает, что в это время все будет использоваться не по назначению. В это время практически никого не осталось, кто знал бы свою природу. И если даже люди знают до какой-то степени, они не пользуются ей по назначению. Мужчины стали женщинами, женщины стали мужчинами. В результате было объявлено всеобщее равенство неожиданно для всех. Так, что вдруг, оказывается, все стали равными. Непонятно почему. Хотя очевидно совершенно, что никого равного нет в этом мире. И все это аномалии юга-дармы или нарушения. Шрила Прабхупада переводит это слово юга-дарма вьятикара, дарма вьятикара, как аномалии, нарушение дармы. Когда человек, опять же, делает что-то не то. Это очень, очень печальная вещь, потому что когда человек не понимает, что он должен делать по-настоящему, и не совершенствуется в том, что он должен делать, он становится чрезмерно зависим от результатов своего труда. И корысть растет все больше и больше и больше. В предыдущие времена каким образом было устроено общество? Общество было устроено так, что каждый человек пытался понять, для чего он приспособлен, старался развивать или доводить до совершенства свои способности. И доводя до совершенства свои способности, он мог быть доволен, просто исполняя свой долг. Он не зависел от результата. У него не было такой корысти сильной. Сейчас никто не счастлив, занимаясь тем, что он делает. Потому что, ну, кто может быть вообще, в конце концов? Люди уже даже махнули рукой на это. Чтобы быть счастливым, делая то, что ты делаешь, в Кали-югу, для этого нужно быть, ну, я не знаю кем. А это редкое исключение. Тогда как в предыдущие времена никто никого не эксплуатировал по одной причине. Потому что все были довольны, делая то, что они могли делать. Карл Маркс, он был полностью приведен в тупик. Потому что он изобрел свою теорию. В соответствии с этой теорией всегда те, кто выше, эксплуатируют тех, кто ниже. Потому что, ну иначе, зачем жить? А те, кто ниже, ненавидят и завидуют тех, кто выше. Поэтому, соответственно, возникла эта замечательная теория, что в конце концов эта ненависть должна дойти до такого состояния, или зависть, что все станут равными. И никто никого эксплуатировать не будет. Это вкратце курс марксизма-ленинизма, который я вам сейчас преподал. Раньше все было плохо, потому что зависть не была такой сильной. Так, поэтому были сильные, которые эксплуатировали тех, которые были слабые, а у слабых не было достаточно зависти, чтобы сказать, что мы все равные. Пришел Карл Маркс и нашел решение этой проблемы. Но даже великий Карл Маркс в своем кудрявом мозгу не мог понять, каким образом люди в течение тысячелетий жили без революции? Потому что в соответствии с его представлениями, настоящая история началась тогда, когда рабы стали восставать против рабовладельцев. Но беда-то заключалась в том, что в течение тысяч лет на Востоке, в Индии, в Китае, люди жили и были счастливы. И не было никаких революций, никаких восстаний. Почему не было восстаний? Потому что не было эксплуатации. Почему не было эксплуатации? И зависти не было. Потому что люди занимались своим делом. И старались делать это идеальным образом. Это был принцип, на котором построено было все общество.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Итак, мы с вами начинаем нашу беседу. Мы будем говорить о причинах трудностей. Которые существуют в нашей жизни. Я буду использовать ведические тексты для того, чтобы эту беседу

0: мы пишем с вами, то есть тема беседы «Причины трудностей в нашей жизни и их преодоление». Эти причины описаны в Шримад-Бхагаватам, 7 песни, 13 главе, 25 стих. То есть первая причина — это жадность. Вторая причина — чрезмерные усилия для достижения второстепенных целей. Не высшей цели жизни, а второстепенных целей. Третья причина — пустые разговоры. Четвертое — бездумное следование правилам или пренебрежениями. Пятая причина — это близкие отношения с людьми, имеющими грязное сознание. Шестая причина — это жажда славы, почести и гордыни. Первая тема, которую мы будем изучать, — это жадность. Жадность — это стремление к счастью. У каждого человека есть стремление к счастью, потому что мы души. И душа по природе, она имеет три основные стремления. Это стремление к знанию, стремление к счастью, стремление к вечности. Мы все хотим жить, мы хотим быть счастливыми, и мы хотим знать, как жить правильно, как жить хорошо. В результате у человека также есть три центра разума, которые связаны с тремя с этими энергиями. Первый центр разума в области лба связан с знанием. Пугаете людей. Они думают, что это у меня голос так меняется на природе. Второй центр разума связан с любовью, энергией любви. И третий связан с вечностью, где находится жадность. Жадность находится в сердце. То есть это стремление к любви, к счастью. Мы хотим счастья. Поэтому, соответственно, жадность возникает в тот момент, когда человек неправильное представление о счастье имеет. То есть он стремится к счастью, но у него цели в жизни неправильно поставлены. Допустим, человек считает, что счастьем является построить дом, допустим, или иметь много детей, допустим, или он считает, что счастье — это найти себе получше жену, или счастьем является побольше денег заработать. Это так как неправильное представление о счастье вызывают, соответственно, определенные изменения в жизни. То есть мы сейчас говорим не о том, что, допустим, кто-то становится счастливым, и ему классно, а всем плохо вокруг. Мы говорим о том, что человеку действительно становится плохо жить, тяжело жить, что это неправильный путь развития судьбы. Но на первый взгляд кажется, что это правильный путь. В этом заключается проблема. То есть кажется, что это все классно, но давайте посмотрим, что дальше будет. То есть, что делать с человеком? Что такое жадность? Есть духовная жадность или нет? Это хорошо или плохо? Хорошо. Видите, есть то, что связано с душой. Когда жизнь стремится к душе, это хорошо. Духовная жадность — это хорошо. Когда человек, вот вы стремитесь к знанию, это хорошо. Когда человек стремится к Богу, это тоже жадность. Можно с жадностью молиться, с жадностью читать священные писания, с удовольствием общаться на духовные темы. Это тоже жадность, но она имеет духовную природу. В духовном мире есть жадность или нет? Есть, она духовную природу имеет. Но если мы стремимся не к тому, чему надо, с такой же силой внутренней, тогда это называется жадность. Уже материальная жадность. То есть есть внешний мир, очень красивый. Как прекрасен этот мир, посмотри. Да, очень красивый мир. А Этот мир предназначен для того, чтобы мы здесь не скучали. Как у Ярослава Климанова есть такая песня «Хорошая стоянка на пути». Он будет здесь петь. Ну, то есть земля, то есть про землю, что земля – это хорошая стоянка на пути. Ну, то есть это не то, что нам нужно в жизни, земля, а то, что помогает нам не скучать здесь. Но это не означает, что мы должны ее целью своей жизни поставить. Кто из вас в следующей жизни хочет родиться на земле? Поднимите руку. Вот это называется жадность. Почему вы хотите родиться на земле? Есть только одна причина, потому что вы не знаете, где еще можно родиться. Если бы вы знали, где можно еще родиться, вы бы никогда не хотели родиться на земле. Больше никогда. Как у нас есть такая традиция в нашей духовной культуре, когда у человека день рождения, обычно поют «Happy birthday to you». Мы поем «Никогда не рождайся вновь». Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что во Вселенной есть 14 галактик. Земля находится на седьмом уровне. Это самый низший уровень нормальной жизни. Потому что дальше идут адские планеты. 7 уровней адских низших миров. Там уже нет счастья. Ну, то есть все меньше и меньше и меньше. У нас еще как-то счастье со страданиями как-то нормально. Более-менее. Вот. А там уже все. Там страданий намного больше, еще намного больше и намного еще больше. Над нами 6 уровней планетных систем. Каждый новый уровень счастья в 100 раз больше, чем на Земле. Вот над нами в 100 раз больше счастья, потом еще в 100 раз больше и все еще в 100 раз больше. Те, кто стремится к духовному, они попадают вверх, идут высшим путем жизни. А те, кто стремятся к материи, то есть земля, вот моя радость, земля, моя радость. Те, кто стремятся к материальному, те идут вниз. Там счастье будет меньше, потому что счастье — это энергия Бога. Те, кто стремятся к Богу, те увеличивают счастье. Искорка, если к солнцу летит, счастье больше становится, от солнца летит, гаснет. Точно так же душа. Это не мое сравнение, это ведическое сравнение. Душа сравнится и с искоркой, Бог с солнцем. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть тебе этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Идти к солнцу — это дорога добра, а идти от солнца — это дорога зла. И стремиться к внешнему счастью, земному счастью — это дорога зла, это не дорога добра. Потому что это отблеск энергии Бога, это не сама божественная энергия. Это то, что нас окружает, это отблеск энергии Бога. Нам не надо стремиться к тому, что разрушает нашу жизнь. На самом деле, если уж говорить о природе, вот о земле, самой природе, то это лучше, чем стремиться в панельные дома большие. Там больше Бога. Ну, если говорить о природе, там больше Бога. В деревьях, в птицах, в траве, в воде больше Бога. Там больше благости. Но лучше жить на природе, чем жить в городе. И еще лучше жить в городе, чем в Москве. Но это уже материальное счастье. Это уже не духовное счастье. Потому что человек, который стремится к природе, к земле, как сейчас многие думают, что вот я хочу жить на природе, выращивать свою пищу, свои овощи своими руками, что это и есть духовная жизнь. Это не духовная жизнь. Это благостная жизнь, но это не духовная жизнь. Благостная жизнь может человека привести в деградации, а может привести к прогрессу, в зависимости от того, для чего она нужна. Благость нужна только для духовного развития. А духовная жизнь означает молитва, означает мысли о Боге, поменьше думать о себе, побольше о других, поменьше думать о своем счастье. Потому что душа по природе, она не помнит себя. Когда трудится для других, не помнит себя, в это время она проснулась. Когда душа спит, когда она думает только о себе, она спит. Когда она думает только о других, она пробуждается. Когда она совсем забывает про себя и думает только о других, она бодрствует, душа. Мы все спим, потому что постоянно думаем о себе. Это факт. Хоть мы и думаем, что мы не думаем о себе, мы все равно думаем о себе. Это сложно выйти из этого состояния. Это непростая вещь. Для этого нужно очень сильно погружаться. Только Бог дает вам возможность выйти из отношений с самим собой и перейти в отношения любви. Потому что когда мы думаем о себе, любовь заканчивается на этом. Любовь означает думать о других. И это не просто сделать, потому что все в этом мире устроено так, что нам приходится думать о себе постоянно. Нам надо кушать, иначе мы просто будем болеть и страдать. Нам надо комфорт жизни, нам нужны дети, нам нужна семья, нужна работа. Без нее невозможно прожить. Все это нужно. Но когда человек об этом сильно много начинает думать, то это называется жадность. Что значит «сильно много»? Это значит, что в целом у него в течение дня не остается время на духовное. Как определить, сильно много или не сильно много? Вот насколько вы выкладываетесь в жизни, на что вы выкладываетесь? Вот если, допустим, сегодня я выложился на молитву, это значит, что мой день прошел не зря. А если я выложился на материальные какие-то дела, то это значит, что я пустую потратил время. Это, конечно, важно, работать там и все прочее, но это с точки зрения нашей судьбы просто пустая трата времени. Вот пройдет пару десятков лет, тройку десятков, ну четыре десятка лет, и нас не будет здесь, на этой земле. Мы здесь временно. Хоть нам и кажется, что мы надолго, но мы временно. Некоторые из вас планируют здесь еще 100 лет прожить. Но это маловероятно. Очень маловероятно. Вот мне, допустим, почти 50, это значит, ну, 20-ник максимум. Ну, может, чуть побольше, может, чуть поменьше. Но это совсем ничто по сравнению с тем, что мы там какие-то планы грандиозные строим. Понимаете, а дальше что будет? А дальше я не знаю, что будет. Все зависит от того, как я жил. И мой дом, мои сбережения, популярность мне не помогут в следующей жизни. Мне это все не поможет. Мне поможет мысли о Боге, молитва. Поможет мои отношения, добрые дела помогут. А отношения с Богом помогут. Молитва поможет. Благословение старших поможет. Вера в старших и в Бога поможет. Сбережения, богатство, квалификация, образование, степень ученая не помогут в будущем. Понимаете? Видите, вот это и есть разделение на духовное и материальное. Духовное – это то, что поможет в будущем, материальное – это то, что помешает. То есть материальное – это то, что временно, то, что нам для жизни нужно, мы должны настолько это здесь и копить. Но мы не знаем, что если мы это делаем больше, чем нужно, то тогда это становится вилами, которые нам в этой уже жизни мешают жить. Это становится силой, которая отнимает у нас энергию. Вот, допустим, взять большой дом. Чуть-чуть побольше, чем нужно. Что это значит? Чуть-чуть побольше уборки, чуть-чуть побольше мебели, чуть-чуть побольше обороны этого дома, потому что им надо платить налоги за этот дом уже больше, надо защищать его от всяких завистливых глаз, которые могут отнять это жилье. Защищать также, так как жилья чуть побольше, это значит, что дети вырастают, они уже на это метят глаз. Ну, то зачем маме с папой столько жилплощади? Давай-ка мы будем их мучить, чтобы они нам разменяли этот домик на что-нибудь поменьше и нам побольше. Сплошной головняк. Но для того, чтобы этот дом побольше чуть-чуть построить, надо пахать как ишак. Это опять же, значит, вы на духовную практику много-много лет теряете время. Вам надо зарабатывать излишки какие-то, чтобы этот дом строить. Потом дальше головняк от этого дома идет. И в конце концов никакой пользы. Ну, какая разница, вы несколько метров побольше будете ходить по дому или еще лучше выйдете на улицу и там пройдете эти несколько метров. У меня есть знакомые в Венгрии, они живут в общине ведической. У них маленькие такие домики и большой храм. Я когда туда приехал, говорю, а у вас тут в домах вообще негде жить. Они говорят, а спать есть где? Я говорю, да, вот мы здесь только спим. А живете где? А он выходит из дома, говорит, смотри, вот видишь, вот огород, вот сад, я вот здесь живу. Пойдем дальше, вот смотри, видишь, вот это храм, мы здесь вот собираемся, все общаемся, детей воспитываем совместно. Вот здесь мы живем, а здесь мы спим просто. Если посмотреть на дом, ну для чего он еще нужен? Он нужен для того, чтобы поесть и поспать. Но мы вот это место в доме свое превратили в жизнь. То есть нам надо большой дом, чтобы там жить. А что там жить? Там никого нет. Жить надо там, где есть люди. Но сейчас трудно, конечно, так жить, где есть люди. Допустим, вот мы работаем. Вы заметили, что как-то люди отличаются, которые организуют все фестиваль, да? У нас одна семья, понимаете? Вот все, кто организует, это большая семья. Эти все люди со мной вместе работают, а мы живем недалеко друг от друга. Собираемся на духовные программы. Видите, мы чем-то похожи друг на друга, да? Одна семья, одно настроение. Вы попали здесь в одно настроение семейное. Так? Классно? Но вам тоже так надо жить. Почему вам так не жить? Но для этого надо ценности поменять. В нашей семье никто не стремится к деньгам. Это не поощряется, это считается греховным, такое мышление. Все стремятся к Богу, к духовной практике, к духовной жизни. Есть два направления в жизни. Или к своему счастью, или к общему. Или к Богу, или в ад. Если человек стремится к своему счастью, он идет вниз. Если он стремится к общему счастью, стремится к Богу, идет вверх. Что такое жадность? Жадность – это когда человек неправильно представляет свое счастье. Он не понимает, что такое любовь, не понимает, что такое счастье. Он стремится не к тому в жизни, к чему надо стремиться. Если уж говорить вообще о жадности глобальной, то весь мир поражен жадностью. Нас со школьной скамьи учат стремиться не к тому, чему надо. Нас учат тому, что надо получить очень высокую квалификацию, надо очень много учиться, надо получить высокое какое-то образование, надо иметь крутую работу, надо иметь много денег, а все остальное вообще замалчивается. То, что на самом деле человеку надо. Ну вот с точки зрения развития хомячка, имеет значение, сколько он в щеки набьет? Чуть побольше или чуть поменьше? Имеет значение с точки зрения развития его мозгов, хомячковых? Хорошо, ладно. Про щеки как бы мы поняли, что можно даже в норку не влезть. Ну хорошо. Ну а с точки зрения, ну как это же хорошо, а если у него норка будет большая, это его развитие? Вот он норку сильно большую вырыл, хомячок. У него он развивается или нет? Уже лучше, да? Физически развивается. Ну, наверное, да, для хомячка классно. Будет крепким хомячком, таким мускулистым. Щеки тоже, кстати, когда пшеница туда много, они тоже развиваются, становятся больше. Крепкие щеки такие. Но в следующей жизни он уже не сможет сусликом родиться, понимаешь? Развиваться как-то. Вот. Не сможет, потому что не те цели поставлены. Не те цели. Мы взяли собачку на воспитание. Ну, собачка, простая собачка. Но она ест освященную пищу каждый день и общается с религиозными людьми. В результате взгляд ее начал меняться. И она стала разумной. То есть ее взгляд отличается от других собачек. Понимаете, она смотрит как человек уже. А у нас есть соседи, которые как собачки смотрят на нас.
1: Америки ты год.
0: А собачки у них совсем какие-то страшные. Так, первое, что происходит, есть разные степени жадности. Первое, что происходит, человек привязывается к объекту. Это с помощью взгляда происходит. Взгляд — это такая сила, которая как бы, привязывается, привлекается. Каждая вещь, каждый предмет в этом мире имеет энергию любви, энергию счастья. Деревья, птицы, люди, земля, дома — все имеет энергию счастья. Когда мы к этому ко всему привязываемся, это происходит с помощью взгляда. Сначала мы посмотрели на все это очень внимательно. Я хотела бы себе иметь такую вот такую жизнь. Да? Допустим, съездила в Анапу, здесь такое солнце хорошее. Хочу жить в Анапе. Это значит, что надо что-то делать с домом, с работой, с семьей, если она не захочет жить в Анапе. Видите, сколько всего надо поменять в своей жизни, чтобы приехать в Анапу. А результат какой? Просто больше материального счастья и все. Чем больше солнца, тем больше счастья. Материального. Правильно. Но духовное развиваться можно в любом месте этой земли. Одинаково, кстати, можно в любом месте. Не обязательно там, где солнце, жить. В Москве сложно, потому что мы не говорим про место, где люди собираются из-за жадности. Кто сказал в Москве? Поднимите руку. Вы в Москве живете? А что вам, кроме жадности, вас там держит, скажите, в этой Москве? Ничего не держит. Вот зачем там надо жить? Кроме... А? Анапа лучше, чем в Москве. Анапа не самое лучшее место для жизни. Почему? Потому что здесь все пропитано наслаждением, духом наслаждения. Это не место для развития, понимаете? В таких местах семьи рушатся быстрее, чем везде. Почему? Потому что много наслаждения. Люди бросают друг друга из-за того, что наслаждаться хотят жизнью. Понимаете? Но мы не об этом говорим. В Москве так в Москве. Потому что искусственно из Москвы ведь не уедешь. Почему в Москве-то люди живут? Я тоже жил в Москве 7 лет. Потому что чего-то хотелось, понимаете? Хотелось того, чего не нужно хотеть. Есть же другая жизнь попроще. И она счастливее гораздо. Больше радости, больше духовности и так далее. Посмотрев на объект своего желания, человек привязывается к нему. Он начинает об этом думать. Начинает думать, хочу вот такую кофточку, хочу такую мебель, хочу такую цепочку, эту красивую с камнями. Вот. Хочу еще что-то, что-то хочу. То есть хочу. И потом дальше появляется желание. Оно жжет в сердце. Желание горит. Хочу любой ценой. Не просто хочу, а хочу любой ценой. В результате нарушается покой. У человека нет покоя. И нет нам покоя, гори, но живи. Погоня, погоня, погоня, погоня горячей крови. Кровь становится горячей. От того, что человек жадничает, нагревается, психика становится горячей, наступает психическое истощение. Пятая стадия развития жадности. Сначала взгляд, потом мысли об этом, потом желание. Четвертая стадия. Беспокойство появляется. И пятая стадия истощения наступает психическое. Потом дальше... Человек теряет интерес ко всему окружающему. У него только домик в деревне там, или что у него там еще? Объект счастья, работа вот эта, высокооплачиваемая это, или еще что-то. Только этот объект, больше ничего. Дальше, если он и дальше идет, то человек теряет совесть и стыд. Допустим, замуж сильно хочется, если женщина не ставит себе более высокие цели духовные, то она теряет совесть и стыд. Она начинает открывать свое тело все больше и так далее. Дальше восьмая стадия. Теряется адекватное восприятие окружающего мира. Человек как зомби становится. А дальше уже две последние стадии, лучше о них не говорить. Дальше ориентация восприятия теряется, человек становится психически оглушенным. И дальше он впадает или в психическое заболевание, или может покончить жизнь самоубийством. Так бывает часто у людей, которые лишаются чего-то в жизни, чего они хотели. Жадность может привести к самоубийству даже. Итак, какие признаки того, что жадность овладевает человеком? Первый признак — это второй пункт, о котором мы будем говорить. Это чрезмерные усилия для достижения второстепенных целей. Человек начинает работать как ишак. Ну, то есть, самый первый признак того, что жадность овладела человеком, это потеря времени. Нету времени. Человек теряет время свободное. Время нужно для духовного развития. Время — это самая большая ценность человека. Время не купишь ни за какие деньги. Что дороже, деньги или время? Время дороже, потому что деньги можно заработать, время никак не заработаешь. Оно уходит из жизни бесследно. Если мы потеряли время, то его не вернешь уже никогда. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает. Падаем здесь всем в этом мире. Есть только миг, ослепительный миг. Понимаете? Звезды, искры духовные. У нас что, музыка кончилась, да? Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Первый признак того, что человек идет неправильным путем в жизни, что его дорога пошла вниз, а не вверх в судьбе, это нехватка времени на духовные цели. У меня тоже нет свободного времени, но душа у меня радуется, потому что я много времени посвящаю духовной жизни, молитве, духовным отношениям. И чем больше человек так живет, тем больше у него духовной жизни. Допустим, я уже работаю не для себя, а для Бога сейчас. Потому что моя работа кормит духовных, развитых людей. А излишки идут на духовные цели. На развитие духовности в России. Даже такая работа уже не является просто тяжелым, ненужным трудом, который просто для зарабатывания денег. Такая работа, она приносит счастье. Но кроме того, эта работа также означает лечение людей. Не просто так, а польза какая-то людям приходит от этого. Но если ты духовно не развиваешься, ты не можешь лечить людей. Мы заметили, что когда ученики, ребята приходят к нам, они не могут вот сделать так, чтобы человеку помогло. Для этого нужно иметь силу духовную. Потому что когда ты просто так, без усилий душевных делаешь, то ты все что бы ни подбирал, травку подбираешь человеку, или продукт питания, или камень. По факту оказывается, когда я проверяю, что ты подобрал себе. У меня ребята подбирают, они учатся, чтобы человеку помогло. И человеку должно подходить. Я тестирую, человеку не подходит, а тому, кто подбирал, подходит. Это не то, что касается только их, это касается всех нас. Часто мы думаем, что мы хотим помочь другому, но у нас не хватает душевной силы. По факту мы помогаем себе, часто так бывает. Часто родители думают, что они помогают детям, но по факту помогают себе. Например, родители считают, что ребенок должен стать, допустим, бизнесменом. Они хотят ему помочь. Но у них не хватило душевной силы просто понаблюдать за своим ребенком. Что это за душа? Она чем должна заниматься в этом мире? не хватило душевной силы. Но есть жадность, есть идея, что вот если будешь бизнесменом, будешь жить хорошо. Есть такая идея. Эта жадность пересилила, поэтому мы ребенка делаем бизнесменом. Но у него другая природа, он не может этим заниматься. У него нет такой природы вообще общаться и выгоду извлекать из всего. То есть у него не такая природа. Он молчаливый, он склонен изучать все, склонен развиваться, работать над собой. Он склонен быть учителем, допустим. Ему не надо быть бизнесменом. Он никогда не станет бизнесменом. Мы думаем, как же так? Учители же деньги не получают, не зарабатывают столько денег. Надо его, чтобы он был бизнесменом. Видите, вроде бы мы любим своего ребенка, мы вкладываем в него любовь. Но так как любовь имеет эгоистическую природу жадности, эта любовь разрушает жизнь ребенка, а не помогает ему жить. Получается все наоборот. Таким образом, пока сознание человека не будет заточено на Бога очень сильно, чем мы здесь и занимаемся на фестивале «Благость», мы затачиваем сознание на Бога. Когда у нас сознание заточено на Бога, тогда жадность не сможет разрушить нашу жизнь. Она не сможет из сердца выйти вместо любви. Потому что из сердца выходят две вещи – или жадность, или любовь. Если из сердца выходит любовь, возникает счастье. Если из сердца выходит жадность, что наступает? Раздоры. Вот давайте возьмем, допустим, двух муж и жена. Между ними есть сила какая-то, да? Между ними есть сила. Есть два варианта силы. Первый вариант силы называется привязанность. Что такое привязанность? Это желание наслаждаться друг другом. Это желание разрушает жизнь. Люди, два человека вместе встали, у них желание наслаждаться друг другом вызывает скандал. Почему? Потому что каждый мужчина, у мужчины, что мужчине наслаждение, женщине страдание. Что женщине наслаждение, мужчине страдание. Так устроен этот мир. Все наоборот. Если женщина любит гармонию, мужчина любит активность. Женщина любит ласку, мужчина любит такое как бы другое поведение. Объясните. Которые женщине часто не нравятся. И что такое ругань? Что такое скандал? Это когда каждый хочет взять свое. Один берет свое, другой от свое отстаивает. Это скандал, ругань в семье. Но если каждый хочет служить, то тогда никакого скандала нет. Так или нет? Почему мы хотим взять свое? Потому что возникает боль. Нам больно не иметь этого. А почему возникает боль? Потому что неправильные желания. У нас изначально неправильные желания. Я, допустим, дома хочу комфорта и уюта, чтобы мне никто не мешал. Но ясно, что бегают дети, бегает муж, будут все мешать. Но ты тогда возьми тоже это самое пространство, используй для служения. Или мужчина хочет, чтобы все его уважали, допустим, чтобы все ему как бы вот так головой делают. Ну хорошо, возьми просто и начни уважать сам всех. Используй свою энергию уважения для того, чтобы служить, а не наслаждаться. И сразу станешь счастливым. То же самое, понимаете, та же самая энергия, если ее аскезу приложить и сделать из нее, вот допустим, взять миллиардера, много денег. Всегда есть куда девать деньги. Деньги – это сила. Можно еще один завод сделать, еще один завод, еще что-то сделать. Возьми эти деньги, используй для людей. Для людей используй, для народа. И сразу ты станешь счастливым, потому что тысячи, десятки тысяч людей будут тебе благодарны за то, что ты так живешь. Ну, отдаешь эти средства на развитие людей. Самое главное развитие – это духовное развитие. Надо строить нравственные школы, строить храмы, вкладывать в духовное образование, в духовные фестивали свои средства. Это самое лучшее вложение денег. Когда люди духовно развиваются, мир наступает в этом мире. Нам не хватает духовности. Почему нет мира? Потому что люди не могут поделить что-то. Жадность, есть национальная жадность. Не только жадность личная. Есть семейная жадность, есть национальная жадность. Моя нация лучше, она должна больше обладать чем-то. Начинается вражда, начинается война. Это все означает бездуховность. Потому что когда у людей не хватает духовных отношений, Бога не хватает, любви не хватает, прощения не хватает, терпения не хватает. Когда война, нет счастья. Есть только аскеза одна. Когда нет мира, только одна аскеза. Между людьми нет мира, вражда, только одна аскеза. Веды объясняют, что жадность, есть три врата в ад, трое врат ад, в ад. Это жадность, гнев и вожделение. Что такое вожделение? Это желание наслаждаться плотью. Веды более широко рассматривают слово «вожделение». Когда любовь, энергия любви, она пронизывает все в этом мире. Вот, допустим, я прихожу в лес. Я могу там просто взять и посажать деревья, допустим, там, повскапывать. Очистить лес от грязи, скапывать возле деревьев, чтобы они лучше росли. Могу сделать кормушку, чтобы птички кушали, что-то туда насыпать. Могу просто побыть в тишине, не мешать лесу жить своей жизнью. Я от всего этого получу великое благо, потому что в лесу очень много энергии. Просто достаточно в лесу просто идти спокойно, никого не трогать. И ты так заряжаешься энергией, что тебе не надо даже в больницу ходить. Хотя бы раз в неделю по лесу 2 часа просто никого не трогать. Просто смиренно походить. Столько сил человек получает, что ему не надо даже в больницу ходить. Вы не представляете, какая это сила идти по лесу, просто находиться рядом с природой. Там столько деревьев, птиц, растений, все они лечат свои силы. Если ты по-доброму к ним относишься. Но в основном люди приезжают в лес, чем они занимаются? Они берут, разводят костер. Они жарят шашлыки. А более изощренные едут туда, чтобы убивать животных. Охотятся, едут в лес. То есть, видите, мы в лесу тоже приезжаем вроде бы на природу, но получается так, что мы ей не служим природе, эксплуатируем ее. Потому что это называется вожделение. Вожделение – это когда то, чему надо служить, мы эксплуатируем. Больше всего вожделение… Вожделение и касается живых существ всегда. Вот то, что связано с живыми существами – это вожделение. Мы можем вырубать деревья, это вожделение. Мы можем ловить птиц, жарить их, это вожделение. Ловить рыбу, это вожделение. Можно же кормить рыбу, а не ловить. То же самое счастье получаешь от рыбы. Только оно немножко другую природу имеет. Она не разрушает твою жизнь, а облагораживает. Что такое вожделение? Вожделение – это желание наслаждаться чужим телом. Желание наслаждаться чужим телом – это вожделение. И есть два типа желания наслаждаться чужим телом, как ни странно. Вы не знаете об этом, что есть два типа желания наслаждаться чужим телом. Один тип – это сексуальное желание, желание наслаждаться, есть чужое тело на тонком плане, наслаждаться телом на тонком плане – это сексуальное желание. Это называется вожделение. И второй тип вожделения – это желание наслаждаться чужим телом на грубом плане. Это вожделение означает «есть мясо». То есть есть мясо – это то же самое, но желание наслаждаться чужим телом, только уже на грубом плане. А на грубом плане как им наслаждаться? Только один вариант – надо сначала его убить. Потому что живой – попробуйте живого козла укусить. Или мишку, там медвежатинки захотелось, мишку живого укусите, ну лапа по башке даст, и будет одного удара достаточно. Он весит 350 килограмм как минимум.
2: Надо один раз лапой по-башке, и все, и больше ничего не надо человеку, который медвежатинки или лосятинки захотел, конечно, нет проблем, у него рога вот такие вот, по полметра. Как подцепит, полетишь высоко-высоко. Видите? Даже зайчика и то нельзя укусить просто так. Получишь царапины. Никто не хочет, чтобы его те кушали. Никому это не нравится. Но тем не менее у нас есть вожделение. Поэтому мы хотим есть мясо. И есть один продукт, который разжигает два вида вожделения. Переводит любовь вот в эту сферу жадности. То есть любовь может находиться в сфере служения, в отношениях между мужчиной и женщиной, в отношениях с живыми существами, с животными. Может быть в настроении служения любовь находиться. Или в настроении желания использовать. И есть один продукт, который зажигает желание наслаждаться чужой плотью. Как вы думаете, как этот продукт называется? А? Нет, не чеснок. А? Алкоголь. Это спиртное. Спиртное, оно поворачивает сознание в сторону вожделения. Если человек выпивает, ему хочется мяса и секса. Если человек занимается много сексом и хочет мяса, и ест мясо, ему захочется пить вино. Потому что эта пища увеличивает энергию, энергообмен в этой среде. Поэтому вот эти три направления жизни — секс, мясо и вино — увеличивают в человеке жадность до безумия. Это оплот жадности. Три вот этих вещи — это секс, мясо и вино — оплот жадности. Человек, который увлекается этими вещами, он не способен быть нежадным. Не способен быть нежадным, потому что это как катализатор. Когда катализатор куда-то бросить, то цепная реакция наступает. Человек, который ест мясо, увлекается мясом, он не способен быть нежадным, потому что поедание плоти увеличивает жадность в психике. Психика становится жадной. Также секс означает эксплуатация тела другого человека. Ничего общего между любовью и сексом не имеет. Современная культура считает, что любовь — это и есть секс. Если у нас секс не получается, значит, у нас нет любви. Ничего общего между сексом и любовью нет вообще. Секс — это эксплуатация энергии любви. Потому что для того, чтобы любить человека, надо ему жертвовать что-то, отдавать. Нужна отдача, отдавать нужно. Тогда это будет любовью. Но когда человек занимается сексом, он не отдает любовь, он ее эксплуатирует. Ему надо наслаждаться близким человеком, а не отдавать ему. Ничего общего с любовью здесь не имеет секс. Это эксплуатация энергии любви. Чем больше секса, тем меньше любви в семье. В целом, я заметил, что если люди очень сильно привязаны к сексу и не строят другие, более возвышенные отношения, максимум 7 лет совместной жизни. А дальше жизнь становится просто невыносимой. Она становится просто невыносимой. Как говорит, мы опостылили друг другу. Вот это означает, перезанимались сексом. Опостылили друг другу. Потому что жадность друг к другу стала такой, что невыносимо находиться рядом. Люди не способны терпеть друг друга, потому что их требования друг к другу многократно превышают их желание служить. Вот если мы, допустим, сильно много хотим друг от друга, и у нас очень мало возможности служить, как мы будем рядом жить? Разве эта жизнь принесет нам счастье? Есть женский секс, есть мужской секс. Они отличаются друг от друга. Женский секс — это комфорт. Энергия женского секса означает наслаждаться лаской, нежностью и комфортом. Это половая энергия женщины. Это тонкий секс называется. Женский секс — это тонкий секс. Мужской секс — грубый секс. Это разные вещи. Но это одно и то же с точки зрения жадности. Потому что поэтому жадность мужчины очень сильно направлена именно на тело женщины. Мужчина очень сильно вожделеет тело женщин. Жадность женщины имеет другую природу. Она направлена на комфортную обстановку. Она направлена на красивую одежду, красивую мебель и так далее. На возможности, соответственно, сделать все это. Жадность тоже вожделение женщины как бы направлено на это. Все это приносит страдания. Часто рушатся семьи из-за того, что жадность, здравый смысл пересиливает. Женщина постоянно пилит мужа, что ей надо лучше обстановка, больше денег, больше мебели, больше всего. Она убивает отношения таким образом, убивает любовь. Я вас не замучу? Я из любви это все вам говорю. Потому что знание, оно, это самое лучшее проявление любви, это знание. В современной культуре считается, что любовь это когда глазки строят друг другу, гладят друг друга по шерсти. Это тоже любовь, но это поверхностная любовь. Самая настоящая любовь, она строгая по природе. Вот если вы хотите глубже любить друг друга, учитесь строгости друг по отношению. Учитесь говорить правду, но так мягко, чтобы человек понял. Правда с любовью — это более глубокое проявление любви, чем просто по шерсти. Посмотрите, в современной эстетической культуре люди все ведут себя так, чтобы друг друга не задеть. И кажется, они такие мягкие, они говорят все очень деликатно, интеллигентно. И под это подстроилось современное воспитание детей. Сделали специальную ювенильную юстицию, что не надо, вот детей не надо вообще с ними никак. Надо только очень мягко с ними. То есть нельзя их наказывать вообще, говорить им что-то строго. Это значит, что люди заранее, даже с помощью законов, исключают возможность более глубокой любви. Потому что более глубокая любовь – это значит отношение на почве правды. Самая большая любовь человеку — сказать правду. Если вы не можете сказать правду человеку, то в чем заключается любовь? Часто люди живут друг с другом годы, и они не могут друг другу правду сказать, а причины нет любви. Допустим, жена не может сказать мужу, что не надо нажираться мяса, не надо так много сексом заниматься. Она не может ему сказать это. Почему она не может сказать? Потому что у нее нет силы служения. Если бы она заботилась о нем, служила ему с верой, тогда у ней была бы сила сказать ему правду и воспитывать своего мужа. Но так как она хочет от него что-то, она боится, что она потеряет мужа, потеряет его деньги, она поэтому и потакает ему все грехи. Это тоже жадность по-женски. Но если женщина верно служит мужу, она может ему сказать, что так не надо жить, это плохо так жить. А это такая жизнь не приносит счастья. Видите, любовь в строгую природу имеет. Настоящая любовь в строгую. Строгость, чтобы иметь строгость, надо иметь запас служения. Если человек имеет запас служения по отношению к близкому человеку, он может строго ему сказать. Нет запаса служения, нет оснований. Ну что ты вот строго мне говоришь? Что ты такое для меня сделал, что ты мне тут правду мне пытаешься сказать? Неправильная направленность жизни, она разрушает отношения между людьми, потому что отношения могут на почве служения только возникнуть. Когда люди хотят дарить друг другу что-то. Некоторые думают, мне нечего дарить. Самое ценное у человека — это улыбка. Больше цене улыбки ничего нет, потому что улыбка — это благословение, это счастье души. Можете дарить улыбки друг другу. А если вы личностно подходите, говорите: «Марина, я рада тебе». На первый раз видеть Марину, просто она прочитала, потому что написано. И Марина будет счастлива на всю жизнь, что какой-то человек незнакомый, рад мне. Слово «рада» — это слово, означает имя супруги Бога. Радость также означает высшее проявление любви. Люди должны быть рады. То есть мы должны быть рады, потому что

0: Что такое радость? Это отдавать любовь. Что такое печаль? Печаль означает пытаться взять себе любовь. Это жадность. Жадность рождает угрюмое настроение. Это второе, что оно рождает. Первое, оно рождает нехватку времени. Второе, оно рождает угрюмое настроение. Посмотрите в Москве. Когда вы заходите в метро, люди не улыбаются. Они все такие. Почему? Потому что они ждут цели. Они едут в метро, они ждут своей цели. Они хотят цель добиться, вот эту жадность их держит в этой Москве. И они поэтому такие все угрюмые, потому что нет рады, нет радости, там, нет отдачи. Есть желание взять. И взять больше, чем положено по судьбе. Поэтому возникает угрюмость, потому что хочется больше, чем положено.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

0: Первый – это Дришта Кету. Он олицетворяет собой способность противостоять и сопротивляться неблагоприятным поступкам и мыслям каким-то. Ну, это ну, такая ну, внутренняя способность противостоять чему-то, какой-то, ну, чему-то грязному, либо ну, чему-то, что, ну, скажем так, ну, не является, скажем, ну, нужным, да, и мы. Ну, то есть это возможность сопротивляться осознанным каким-то плохим вещам, осознанным греховным вещам каким-то, которые мы, ну, мы видим, что это плохо, да. Вот. И нам нужно какую-то силу проявить, поэтому вот этому персонажу даже можно поклоняться, как бы, ну, молиться, даже такету, тем, кому сложно противостоять каким-то греховным, таким прям серьезным. Ну, как греховным, такое слово, немножко такое с христианское, такое, знаете.
1: Неблагочестивым.
0: Да, неблагочестивым таким каким-то, ну, или таким побочным, или непонятным таким вещам. Ну, если вот ну, я думаю, что все для себя уже сделали пометочку какую-то, да. Вот у всех, я думаю, какие-то есть неблагоприятные. И можно этому персонажу навелить и преданный Кришна. То есть это не будет никаким пороком, да, как-то. Ну, про него вспоминать иногда и просить у него помощи, чтобы... Это как святые, знаете, христианские. Они уже поклоняются нормально и получают люди плоды. Какие-то, ну, такие вот альтернативные. И не духовные, не материальные, такие какие-то промежуточные между духовным и материальным, да? Ну, и не материальные, но и не полностью, скажем так, ну, но не любовь к Богу, да? Ну, такое что-то там. Ну, как вот эти персонажи, они дают это. Дришта переводится как Дришта, из двух слов, потому что слово Дришта это ну, взгляд вообще переводится. Ну, хотя тот, кто смотрит, но по-другому немножко дробится Дриш и Та. Вот, ну, переводится как распущенный или безнравственный. Да? Ну, распущенный, ну, то есть человек, который чьи глаза постоянно куда-то не в то место смотрят, скажем так. Да? Есть такие? Ну, я думаю, что да, мы замечали таких людей. Те, которые постоянно куда-то не туда, куда нужно смотрят. Да? Есть же такие люди? И вот это слово «дриш» – «та». Да? А слово «кету» означает ну, ясность. Или, скажем так, самоанализ, ясность. Ну, такая планета есть, да? Те, кто занимался этим.
2: Погруженность.
0: Да, погруженность. Вот. Та же кету переводится как победа. Вот. Mm-hmm. То есть это победа, либо прояснение ясности у себя в сознании с вот этими вот вещами не совсем благочестивыми, с какими-то там качествами. Ну, и если переводить это слово, скажем так, более, скажем так, поверхностно по санскриту, то дришта это взгляд, да? Ну, а кету – это мудрость или внутренняя жизнь. То есть это взгляд как бы, ну, все время внутрь себя или в духовное направление. Это то, ну, вот этот вторичный перевод, он уже помогает нам понять, каким образом происходит победа над этими нехорошими вещами. То есть когда приходит что-то в сознание, тревожащее нас, либо мешающее нам жить или жить духовной жизнью, да, или материальной, вообще любой да, жизни, то нам нужно, вместо того, чтобы на эти вещи смотреть, нам нужно погружаться внутрь себя, да, нам нужно как-то так в себе, в ракушку прятаться.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Так, у нас с вами есть три встречи для того, чтобы разобраться в довольно-таки сложном вопросе. Современный человек думает, что семейный вопрос – это какой-то отдельный вопрос, что жизнь сама по себе, семья сама по себе, что философия отдельно, а семья – это отдельно. В действительности во всем есть некоторая связь. И эта связь настолько близкая, что если мы в чем-то одном никак не можем разобраться, то мы и во всем остальном не разберемся. Все это потянет за собой всю цепочку наших отношений, всю цепочку остальных аспектов наших жизней. Поэтому говорить просто о семье – это, в принципе, неправильно, так как это не отдельная взятая тема. Это определенная часть общей жизненной философии, философии мировосприятия. Поэтому мы будем отталкиваться от философских текстов, от глобальных концепций, от нечто более глубокого, то, что даст нам возможность осознать и другие связи, другие вот эти тонкие переплетения. Я буду использовать определенные тексты. Сегодня мы прочитаем 25-й текст 11 главы 7-й песни Шримад-Бхагаватам. На санскрите он звучит так: стринам чапати деванам тач чхушру шанакулата тадбанхуш ванувриттишча нитьям тадвратадхаранам. Служить мужу, всегда желать ему добра, одинаково богожелательно относиться к его родственникам и друзьям, исполнять те же обеты, что и муж. Вот четыре правила, которым должны следовать добродетельные женщины. И комментарий о божественной милости Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады. Для мирной семейной жизни крайне важно, чтобы жена следовала обетам своего мужа. Если жена не согласна с какими-то его обетами, их семейная жизнь будет отравлена. Чанакья Пандит дал на этот счет очень ценное наставление. «Дам патьёх калахонасти татрашрих своям агатахам». В доме, где нет распри между мужем и женой, поселяется сама богиня процветания. Женщину следует воспитывать так, чтобы она могла соблюдать правила, перечисленные в этом стихе. Главное для добродетельной женщины всегда заботиться о благе своего мужа и любить его. В Бхагавадгите сказано: «Стришу душтасу варшния джаете варна санкараха». Если женщины утрачивают чистоту, у них будут рождаться дети, относящиеся к категории варна санкара. В наши дни примером варна санкара являются хиппи, которые не признают никаких правил. Другая проблема людей, относящихся к категории варна-санкара, заключается в том, что среди них очень трудно определить положение конкретного человека. Варнашрама – это научное деление общества на 4 варны и 4 ашрама, но в обществе, состоящем из варна-санкары, такого деления нет. И поэтому невозможно понять, кто есть кто. В таком обществе стираются грани между брахманами, кшатриями, вайшьями или шудрами. Чтобы люди жили в этом мире спокойно и счастливо, необходимо восстановить систему варнашрамы. Нужно определять, к какому роду деятельности склонен каждый человек, и давать ему соответствующее образование. Тогда духовное развитие людей станет естественным. Вот такой текст у нас сегодня для обдумывания. И мы можем увидеть, что, в принципе, семьи делятся всего на две большие категории. Это семьи, которые живут мирно, и семьи, в которых родственники конфликтуют, воюют друг с другом. То есть, скажем так, мирная семья и воинственная семья. К сожалению, в наше время большинство семей рано или поздно скатываются к воинственному настроению. Начинают вести какую-то холодную или даже не очень холодную войну. Происходят некоторые вот такие столкновения, к чему семья не готова, к сожалению. Хотя в действительности к этому нужно быть изначально готовым. Это некоторое естественное состояние. Конфликт – это вообще естественное состояние взаимоотношений. Почему-то современные мыслители так очень негативно относятся к конфликтам. В действительности конфликт – это очень позитивное явление. Если понимать, что это такое, уметь им правильно пользоваться, потому что конфликт – это не что иное, как симптом роста. Человек не может жить по-старому. И, в принципе, мы должны меняться. Почему нет? Личность – это меняющаяся структура, это активная структура. Мы хотим каждый раз становиться немного другими. Если я хочу меняться, я должен быть готов к некоторым конфликтам. Мы собрались здесь, в общем-то, ради этой цели. Мы хотим поменяться. Если меняться не хочется, тогда лучше вообще ничего не слушать. Потому что если я слушаю, если я хоть чуть-чуть напрягаю свое мышление, то изменения будут происходить. Мы всегда меняемся под чьим-то влиянием. Это некоторая наша возможность менять свою жизнь. Сама жизнь не очень-то готова к изменениям. Но вот мое отношение к этой жизни, вот оно может меняться. И мое отношение к жизни меняется от того, с кем я общаюсь. С кем я вступаю во взаимоотношения, потому что в конце концов общение – это не телесная концепция. Общение – это более тонкая идея, это соприкосновение умов, соприкосновение сознаний, соприкосновение мировосприятия, это соприкосновение философии. И так как это более тонкая концепция, то она и дает нам возможность легко меняться. Бывает такое, вы замечали, буквально одну фразу услышал, но если эта фраза была сказана вовремя, была сказана в соответствующей ситуации, так сказать, вот она выстрелила, то мы полностью по-другому смотрим даже не просто на эту ситуацию, мы начинаем свое прошлое пересматривать, начинаем свое будущее пересматривать. И вот это идея пересматривания – это и есть, собственно говоря, конфликт. Это и конфликт с самим собой, и это конфликт с теми, кто меня до этого знал. Это и конфликт с родственниками тоже. Мы меняемся, начинается конфликт. Ребенок меняется, с ним конфликты. Муж меняется, с ним конфликт. Жена меняется, с ней конфликт. Кто бы ни менялся, начинается конфликт. То есть сам по себе конфликт – это неплохая вещь. Это просто система изменений. Это симптом. Это признак того, что что-то происходит. У нас все время такое некоторое требование к семье, чтобы не было конфликтов. То есть фактически мы требуем, чтобы в семье никто и никогда не менялся, ни при каких условиях. Тогда нужно давать обет на брачной церемонии. Обещаю никогда не меняться. И она: я тоже обещаю никогда не меняться. И наш ребенок тоже не будет меняться. И родители наши тоже не должны меняться. В нашей семье никто не имеет права меняться. Вот тогда у нас не будет конфликта. Но у нас будет конфликт, почему мы все время не меняемся. Это тоже конфликт. Поэтому в любом случае конфликт будет. Весь вопрос в том, как я осознаю этот конфликт, насколько я его глубоко вижу, насколько я понимаю вот эту некоторую концепцию конфликта, так как мы должны становиться другими. Мы должны не просто меняться, мы должны постоянно меняться. Нет смысла в слушании, если это слушание меня не меняет. Нет смысла в лекции, если после лекции я не становлюсь немножечко другой. Я должен прийти одним, а уйти другим. Поэтому иногда нас нет какое-то долгое время, и потом мы возвращаемся домой, и нас даже не узнают. Говорят, что с тобой случилось? Тебя перепрограммировали? Где ты был? С кем ты общался? Но мы просто меняемся. Современный мир не очень основан на изменениях, так как очень мало философии. В основном философия приводит к изменениям. Так как в основном люди получают техническое знание, математика, химия, физика, астрономия, то все это не приводит к изменениям. Человек получает новые знания, но сам человек новым не становится. Просто у него новый набор знаний. Ну и что? Это как некоторая такая книжная полка, на которую разные книги ставят, но полка так и остается деревянной. Поэтому вот это некоторое количество информации, оно в принципе ничего не меняет в нашем сознании. Нам необходимо поближе всегда соприкасаться с философией, потому что философия меняет наше мировоззрение, меняет наше видение, дает нам возможность по-другому воспринимать то, что происходит в нашей жизни, по-другому видеть прошлое, настоящее и будущее. И эти изменения должны быть постоянными, эти изменения должны быть регулярными. И так как человек от этого отвык, современный человек перестал чувствовать эти ежедневные изменения, он вроде бы смотрит телевизор, вроде бы какие-то книги, журналы, газеты читает, но забыл это ощущение, что такое изменение. Забыл это ощущение, как я стал другим. Забыл это ощущение, что я за один день поменял свое видение. Хотя это самое главное ощущение, если уж говорить об ощущениях, вот этого точно нельзя терять. Я должен постоянно чувствовать, есть прогресс, нет прогресса, есть прогресс, нет прогресса. Что вообще за сегодняшний день произошло? Стал я другим или не стал? Но вся теория современных взаимоотношений почему-то диктует нам идею, что не должно быть конфликтов. То есть не должно быть изменений. Нет, пусть будут конфликты. Пусть будут, это все равно, что ругаться на ребенка, что он вырастает из ботинок, и ему нужны другие ботинки, следующего размера. И мама ему говорит, ты вообще обнаглел, ты что ж, за год так вырос, на тебя не напасешься. То есть конфликт с размером одежды происходит почему-то каждый год. Некоторые родители хитрые, они на пару размеров больше покупают. Но тогда сразу конфликт с этой одеждой. Она немножко запаздывает за тобой. Или надо туда ваты в эти ботинки, помните, набивать это, пол рулона, чтобы хоть как-то в них ходить. Поэтому пусть будет этот конфликт, это некоторая концепция роста. Иногда бывают очень серьезные конфликты, много боли приходит. Процесс деторождения не очень приятный. Это конфликт. Ребенок еще не родился, с ним уже конфликт. Он только начал рождаться, уже боль, уже какие-то трудности, уже сложности. Уже от него немножко подташнивает. Он еще не родился. Уже сразу конфликт. А что в школе будет, что в институте, что потом? Это взаимоотношения, они естественные, настоящие. Поэтому пусть будет эта конфликтность, просто нужно научиться вот ее правильно воспринимать. Поэтому и семья это тоже некоторый набор естественных конфликтов, но семьянин пошел слабенький, поэтому после первого же конфликта он начинает как-то вот так вот волноваться, что такое, мы не для этого создавали семью, а для чего ты ее создавал? Непонятно для чего, чтобы просто эксплуатировать друг друга, нет, мы создаем семью для роста, мы должны развиваться. Семья не останавливает развитие, семья должна способствовать дальнейшему развитию. Если семья вдруг останавливает развитие, что-то не то в этой семье, может, это не семья вовсе, может, это деградация какая-то. И вот этот конфликт, естественный конфликт, ему нужно не удивляться. То есть ко мне приходят на семейные пары и говорят: у нас конфликт, такой кошмар, прошло всего 3 года, как мы женаты, и вот они, конфликты начались. Я говорю: поздравляю, все нормально, в вашей семье все хорошо. Замечательная семья. Как замечательно, у нас же конфликт. Я начинаю это заново объяснять. Вот у вас ребенок, он вырос из ботинок. Все хорошо, он вырос из ботинок. Идите, купите новые ботинки. Нет, заберите куда-нибудь этого ребенка. Но то же самое и в семье. Мы выросли из этих ботинок, мы были другими 3 года назад. 3 года назад мы создали семью на основе какого-то мировоззрения, на основе каких-то идей, на основе какого-то восприятия настоящего, прошлого, будущего. Мы как-то видели мир, но 3 года прошло. Если мы нормальные, развивающиеся люди, если мы хоть какие-то усилия прикладываем, чтобы познавать этот мир, за 3 года изменилось мировоззрение, начались конфликты легкие, потому что мы стали другими. Она стала по-своему немножко видеть мир. Он стал тоже по-своему немножко видеть мир. Их начинает это волновать, но просто нужно это обсуждать, и все. Нужно научиться разговаривать. Мы не умеем разговаривать, мы сразу начинаем как-то вот на личности переходить, ругаться, угрожать чем-то. Зачем все это делать? Мы просто становимся другими. Нужно уметь принимать нового человека. То есть, грубо говоря, примерно каждые 7 лет нам нужно создавать новую семью. Но не с новым человеком. Вот это очень важно. Потому что именно эту ошибку и совершают современные люди. За 7 лет мы становимся полностью другими. Вспомните себя 7 лет назад. Мне почему-то кажется, что вы были другими. Или я просто догадываюсь. Нет? Я был другой 7 лет назад. Можете послушать мои лекции, которые я читал 7 лет назад, они были другие. А сейчас я эти лекции читаю. Мы меняемся, это нормально, это хорошо. Так иногда тоже человек встает на лекции и спрашивает: вот я слушал вашу лекцию, которую вы читали 7 лет назад, там вот вы другое говорили. Я говорю: слава Богу, что я говорил другое, значит, я изменился. Большое спасибо. Хоть это действительно хоть какой-то процесс есть, хоть он работает, слава Богу. Все должны меняться, поэтому муж меняется, жена меняется. За 7 лет они меняются полностью. Что-то надо с этим делать, надо заново знакомиться. Ты кто? А ты кто? Не надо разводиться. Надо просто заново познакомиться, заново создать семью. И если мы действительно растем, то на протяжении нашей семейной жизни можно создать 7 новых семей. Столько радости, столько развлечений, столько удовольствия, столько всего интересного. Причем не разводясь, создать 7 новых семей и прожить 7 разных семейных жизней с разным миропониманием. Фактически мы уже разные люди. Даже наше тело за эти 7 лет уже полностью поменялось. Оно меняется, трансформируется, оно уже другое. Поэтому вот как интересно, вроде бы с одним и тем же человеком находимся, душа одна и та же, но это все равно трансформирующееся сознание. Поэтому ни в коем случае не нужно никогда идти на поводу у этой мысли о разводе. Нужно всегда понимать, что просто перед нами уже новый человек. Нужно опять с ним познакомиться, пойти погулять у реки. Опять пройти этот период узнавания друг друга. И вот эти обе категории семьи, которые мы с вами обсуждаем, семья миролюбивая и семья воинственная, вот между ними разница именно в этом понимании. Осознают они, что личность – это постоянно трансформирующаяся система, или они пытаются ее сделать статичной? Пытаются превратить человека в робота. Поэтому сейчас мир гаджетов. Ну и гаджеты.
2: И человек думает, что с ним просто жить невозможно, поэтому мне нужен гаджет, он хотя бы слушается, включил, выключил, все, включил, выключил. Все, вот он хороший семьянин. Хороший семьянин – это холодильник. С ним все просто, удобно. Включил, выключил, положил, взял. Он не ругается, если у него что-то взял. У мужа, если денег взял, он ругается. Он не согласен. У холодильника вытащил сыр, он не ругается. Ему вообще все равно. То есть нам сейчас становятся вот именно удобные роботы, удобные вот эти некоторые приспособления, заменяющие нам живых людей, поэтому семьи становятся маленькие. В семьях очень много техники. В каждой комнате по телевизору, по холодильнику, по микроволновке, 8 телефонов, 5 компьютеров, чего только нету. А людей там как-то маловато в этой квартире. Один человек пройдет, как тень, раз в день. Сразу же уснет где-нибудь, сядет со своим приборчиком, чтобы никому не мешать. И обе эти категории семьи изначально создавались по любви. С любви начинается мир, и с любви начинается война. И то начинается с любви. А значит, дело, в общем-то, не в войне и не в мире. Дело в правильном понимании, что такое любовь. И есть много определений любви почему-то, хотя это странно. Поэтому так часто путаница происходит. На свадьбе надо бы спрашивать, когда задается этот вопрос, а ты меня любишь? И кто-то говорит, там он или она, да, то по идее нужно спрашивать, пожалуйста, расшифруй слово «любовь». Что значит, что ты меня любишь? Просто ради интереса. Потому что мы создаем взаимоотношения, не углубляясь в понимание взаимоотношений. Поэтому каждый какое-то свое слово «люблю» говорит. То есть слово вроде бы одно и то же, но внутренность, содержание, наполнение вообще другое. И потом это узнается через несколько месяцев, несколько лет, и начинаются проблемы. Ты же говорил, что любишь, говорил, а сам что делаешь, как, что люблю. Я именно это и говорил. То есть мы забыли прояснить отношения. Мы забыли узнать, о чем идет речь. Это такая, знаете, сейчас просто аббревиатура «люблю». Просто несколько букв. Но что за ними, как он их расшифровывает? То есть, по-хорошему, так вот, в момент знакомства мужчина и женщина должны написать друг другу отчет по этому слову на 4 страницах. То есть, стоит ли нам вообще дальше строить отношения или, может, как-то не надо сразу волноваться по этому поводу. Поэтому давай, раз мы с тобой познакомились, у нас уже 3-е свидание, завтра приходи с конспектом, нет, не с конспектом, с изложением. Изложение, где ты напишешь твое понимание слова «люблю». И я тоже напишу, а потом мы почитаем. Если сразу не захочется плакать, если сразу не захочется этим конспектом постучать по лицу, то значит отношения могут иметь будущее. А мы начинаем об этом узнавать через 3 года после свадьбы. Что ты там имел в виду, когда говорил на свадьбе, что люблю? Просто интересно. Так что знание всегда стоит на первом месте. Знание всегда избавляет от проблем. Знание всегда избавляет от конфликтов. Знание всегда приводит к счастью. Поэтому если мы говорим о любви, должно быть знание любви. Если знания о любви нет, любовь не может привести к счастью. Такая любовь приводит к страданиям, такая любовь приводит к конфликтам. И так как знания о любви сейчас на минимуме, в школе его не преподают, в институте тоже не преподают, по-моему, вообще не преподают нигде, нет учебника по любви. По всем остальным аспектам жизни учебники есть, а о любви учебника нет. Вот проблема. Поэтому сейчас столько неприятностей по поводу разводов. В этом году в первый раз за всю историю количество разводов стало больше, чем количество бракосочетаний. Сейчас на 100 бракосочетаний 103 развода приходится. То есть уже в некоторых частях страны, к сожалению, вот такая статистика. Еще не везде, но уже началось. То есть вот она, так сказать, точка. Точка невозврата, и мы дожили до этого момента. Хотя раньше казалось, что это невозможно, и даже в голове не укладывается. Но вот много что в голове не укладывалось, а мы до этого дожили. И вот до того, что разводов стало больше, чем свадеб, мы тоже с вами дожили. Поэтому необходимо срочно в этом вопросе разбираться. Причем разбираться хорошо, разбираться действительно глубоко. И все основано на любви, но нет понимания вот этой концепции любви. Что такое любовь? Сейчас мы запишем определение некоторое. Очень важное определение любви. Заодно вы проверите, сходится ли оно с вашим определением любви. Давайте проведем маленький тест. Я вам дам ровно 45 секунд, чтобы вы сначала написали свое определение любви. Сразу напишите и все. Думать не надо. Как вы думаете о любви, так и напишите. Любовь – это. И напишите. Тут думать нечего. Да, маленький экзамен, чтобы мы не уснули. Напишите. 45 секунд буквально. Да, любовь – это. И напишите себе. А потом я задиктую определение, мы сверим, посмотрим, подходит, не подходит. Будет у нас с вами конфликт или не будет. Поэтому не стесняйтесь. Ну, так, было буквально одно предложение. Любовь – это, а когда муж каждый день дает деньги на карманные расходы. Или любовь – это когда из холодильника все время вываливаются продукты, и сунуть их обратно невозможно. Ну, то есть что-то простое, понятное, ясное. То, что вы реально представляете себе любовь. Очень интересный момент. Вообще вот это умение записывать мысли – это очень важный навык. Потому что, когда я записываю свою мысль, эта мысль, собственно говоря, становится моей. Когда я думаю о чем-то, то мысль моей не становится, она все равно чужая. То есть ко мне в голову пришла чужая мысль, постучала со стенки моего черепа, нашла выход и выскочила через ухо, там, неважно через что, выскочила куда-то. Мы видим, сколько мыслей улетает хороших. Поэтому опытные люди все время сразу же все записывают, потому что если не записал, все, толку нет. Поэтому, когда мы говорим о чем-то серьезном, это нужно всегда себе записывать, чтобы это, в общем-то, оставалось нашей жизнью. Вы записали сейчас это определение, любовь – это. И мы сейчас дадим свое определение, которое будем на этом семинаре с вами разбирать. Одно из самых, так сказать, действительно решающих определений любви, которое позволяет нам в действительности переживать все конфликты. Звучит оно так: любовь – это когда нет никаких причин, чтобы оставаться вместе, а мы все равно остаемся вместе. Запишите себе это определение. Когда нет никаких причин, чтобы дальше оставаться вместе, а мы все равно остаемся вместе. Вы можете заметить, у многих сейчас это состояние любви присутствует. И это тоже любовь. И это и есть настоящая любовь. Потому что когда есть причины, чтобы вместе оставаться, и мы вместе остаемся, это не любовь, в общем-то. Это выгодная позиция. Это бизнес. Это попытка решать свои проблемы. Когда есть причины, чтобы быть вместе. Настоящая любовь, когда нет причин, чтобы быть вместе, а мы остаемся вместе. Вот это действительно любовь. Вот в этом случае можно сказать, что они любят друг друга. Поэтому о любви можно говорить где-то примерно после 21 года совместной жизни. Первые 21 год – это все равно в какой-то мере бизнес. То есть мы пытаемся что-то получить друг от друга, требовать друг от друга, выжать что-то друг из друга, заставить быть роботом, подстроить под себя. Через 20 лет становится понятно – невозможно. ничего не получается. Поэтому либо мы любим друг друга и живем дальше еще 30 лет, либо мы начинаем сходить с ума и думать, вот моя жизнь не удалась, я неудачник. И во всякие приключения начинаем пускаться, что, конечно же, не путь. Так что любовь – это некоторое, как вы видите, изначальное состояние прохождения через кризисы. Любовь подразумевает в себе прохождение через кризис. У кого-нибудь совпало свое описание с этим? Руку поднимите, у кого совпало. Ну, вам пятерка сегодня. Есть надежда, все хорошо. Любовь – это готовность быть вместе при любом стечении обстоятельств. Очень важный момент. Какие бы обстоятельства ни были, мы все равно продолжаем быть вместе. А не любовь или вражда – это поиск любых причин для того, чтобы расстаться. Вот это не любовь. Вот это вражда. Вот это война. Как говорила, знаете, в одном анекдоте, жена своему мужу: «Дорогой, я решила уйти в монастырь». Может, после фестиваля у нее такое началось, я не знаю. А муж ей отвечает: «И что мне теперь в монастырь на обед ездить?» Так что монастырь не решение. Придется там обед для мужа готовить. Он будет приезжать и кушать обед. И все равно ругаться на обед. Вроде бы сначала все испытывают любовь. Но то, что такой процент распада в семье, говорит о том, что это, может быть, и не любовь была, может быть, мы не разобрались, может, это была влюбленность, или, может, это было вожделение. И чем отличается любовь от влюбленности? Любовь – это, как мы с вами выяснили, философское понятие, поэтому любовь всегда основана на философии любви. То есть любящий человек должен понимать, что такое любовь. Он должен понимать концепцию любви. То есть, как мы с вами говорили, если говоришь, что любишь, объясни, что философски означает это слово. Не можешь – значит, это не любовь. Значит, это либо вожделение, либо влюбленность, либо что-то другое. Любить сложно. Потому что любовь – это знание. Знание нужно получать, его нужно проверять, нужно даже экзамены сдавать. Влюбленность основана на чувствах. Чувство – очень коварная вещь. Нравится, не нравится. Они могут взять и пропасть просто в любой момент. Вчера нравилось, сегодня уже не нравится. Вчера нравилось, а клубничное варенье. Так его объелся от радости, что сегодня уже от него тошнит. Вчера ж только что нравилось, сегодня уже не нравится. Сегодня уже передумал. Чувство – коварная вещь. Чувства нас все время подводят. Все время от них какие-то проблемы. А вот философия более стабильная, философия – это наши принципы, это наше мировосприятие, она не пропадает, она тоже может меняться, но она все равно остается в своих рамках. Так что без философии семьи нам не возродить институт семьи. И мы так и будем наблюдать, как создаются и разрушаются эти влюбленные пары, оставляя после себя несчастных детей, которые потом думают, что так и надо, наверное, жить. Что это действительно, может быть, так и положено пожить немножко, потом расстаться. В некоторых странах пришли к удивительному решению, брак заключают на 7 лет. Договор заключается на 7 лет. Если через 7 лет не пришли продлить договор, договор автоматически считается расторгнутым. Даже разводиться не надо. Удобно стало жить. Прогресс. юриспруденция прогрессирует. То есть недавно мне рассказывали один случай, по-моему, не помню точно, в Омске. Там моряк, ну, заметил, какой-то моряк приехал домой, где-то он там плавал, потом вернулся в свой город издалека. И он заметил что-то неладное со своими 6 детьми и решил провести генетическую экспертизу. Ну, что-то вот ему захотелось. Он провел, и оказалось, все дети не от него. Провел экспертизу. Жизнь такая, чувство. И мирная семья – это по определению счастливая семья, то есть она умеет сохранять мир. А семья, в которой идет война, это по определению несчастная семья, ведь как можно быть счастливым на войне? Поэтому так важно понимать, каким образом достигается вот этот мир в семье. И вот в этом стихе, который мы сегодня с вами прочитали, дается вполне ясный ответ. Жена должна следовать обетам своего мужа. Мы их разберем, эти вот принципы этого стиха, на протяжении этого семинара. И если говорить про обеты, что такое принятие обета мужа, собственно говоря, принятие мужа, это и есть принятие мужа со всеми его обетами, то есть мы его принимаем целиком, таким, какой он есть. И это не только, в общем-то, разговор про жену, это также разговор про мужа, потому что в семье, в общем-то, все равны. И жена принимает мужа, каким он есть, и муж принимает жену, какой она есть. Потом не подкрутишь, нет там винтика, чтобы можно было подкрутить, и инструментиков нет. Там в черепе коробочку не откроешь и не настроишь, более тонкая настройка, ее нету. Поэтому надо сразу понимать, что вот что получили, с тем, собственно говоря, и живем. И если, например, жене эти обеты мужа не нравятся, если она их считает глупыми или никому не нужными, то такая семейная жизнь считается отравленной. То есть если мы создаем семью с человеком, принципы которого нам не нравятся, это изначально отравленная семья. Поэтому надо поговорить немножко вообще, каковы наши принципы жизни, но мы о них не разговариваем, мы их скрываем. Вот эта некоторая закрытость перед созданием семьи, к сожалению, приводит к тому, что потом очень много конфликтов. Поэтому перед созданием семьи необходимо быть философски открытым человеком. Нужно честно поговорить о моем мировосприятии, как я вижу жизнь, как я вижу будущее, как я вижу наше развитие, это очень важные концепции. Иначе потом вот некоторый конфликт с тем, ну ты же уже муж, ты же уже жена. Надо как-то чему-то следовать, надо как-то вместе быть. Если потом вдруг оказывается, что нам вместе быть не хочется, это уже отравление, это уже яд. Эта семья начинает наполняться ядом. И все катится в тартарары. Ну так, мы можем встретить в лесу красивые ягоды, но они запросто могут оказаться отравленными, ядовитыми. Так и красивая на вид пара, милые муж и жена, начинают производить в своей семье не любовь и счастье, а начинают производить самый настоящий яд. Семья начинает накапливать яд. Она немножко над ним издевается, он немножко над ней издевается. Каждый день по капельке яда, и за 3 года накопилось 1000 капелек яда. А это уже целый стакан. Это уже можно отравиться. Начинается отравление. Поэтому через 3 года, а вдруг они начинают думать, а любим ли мы вообще друг друга? То есть, вроде бы по капельке, знаете, так чуть-чуть, один уколол, другой уколол, третий уколол. Вроде бы по чуть-чуть, по минутке, по секундочке, но накапливается. Яд накапливается. У яда вообще такое нехорошее свойство. Яд вот умеет где-то находить место в теле и там откладываться. Яды хитрые.
3: Они тоже так просто не собираются уходить. Что, зря меня ели, что ли? Поэтому он где-то там откладывается, копится. Яд, который новый попадает, он знает, где уже тот яд отложился, он его находит. Здравствуй, яд предыдущий. Будем жить вместе. Довольные живут, потом их так трудно оттуда вытащить, они не вытаскиваются. То же самое в сознании происходит. Где-то этот первый яд, первая вот эта вот некоторая ядовитость. Эта первая ядовитость находит уголок в нашем сердце и поселяется в этом уголке. Какой-то темненький, далекий уголочек, который даже не видно таким простым взором, но он там поселяется. И каждое последующее ядовитое слово, каждое последующее ядовитое действие, взгляд, что-то вот это вот такое вот нехорошее, оно все туда, все туда, все туда, все туда. И вроде по капельке, вроде большого конфликта нет. Вроде бы ничего такого глобального не происходит, вроде бы даже тарелки не бьются и мебель не ломается. Но яд-то накапливается, его становится все больше и больше. И в определенный момент это целая область нашего сердца оказывается забитая ядом, и мы понимаем все, любовь куда-то ушла, отношения куда-то делись, нам не хочется быть вместе. Нас тошнит друг от друга, пропала эта радость от совместного общения, от совместных разговоров, все, яд. Когда в теле много яда, аппетит пропадает. Все, есть больше не хочется, первый признак, не надо себе заставлять. Если аппетит пропал, нужно попоститься немножко, чтобы яды повыходили, и тогда аппетит возвращается. Но также и в семье. Все, пропадает аппетит, когда ядов много, вот этих маленьких-маленьких капелек яда. Когда они все скопились, аппетит пропадает. Не хочется больше общаться. Хочется жить как-то так поспокойнее друг от друга, друг друга не видеть. То есть семья начинает потихонечку распадаться. Они говорят друг с другом ядовитым, думают друг о друге ядовитым. Даже пища в такой семье становится немного ядовитой. И в конце концов они даже вот действуют, начинают действовать очень ядовито по отношению друг к другу. Заходишь же в гости к такой семье и чувствуешь, что отравился. Надо срочно уходить, надо срочно очищаться. Кстати, за ядовитую речь в следующей жизни приходит карма в виде плохого запаха изо рта. Поэтому сейчас столько зубных паст выпускается. Сейчас, так сказать, эта область, она такая очень развитая, полоскатели для рта, там чего только нет. Потому что речь становится ядовитой, и все это реально сказывается на нашей последующей жизни. Так что вот оно, даже что-то простое, такой, даже простой яд, он начинает становиться причиной для разрушения отношений. Что-нибудь такое простое, бытовое, например, там мужу что-нибудь нравится, например, ему нравится там на лыжах кататься, он довольный, снег в лицо. А жене это не нравится, она подсмеивается над его лыжными прогулками. Что-нибудь ядовитое говорит, ну что там, погонял зайцев в лесу, догнал хоть одного. И она думает о его увлечении как о какой-то глупости. Что это просто потеря времени, которое можно было потратить на что-то полезное для семьи. И звучит-то очень логично. Действительно бы, так сказать, детей повоспитывал, то все, пятое, десятое. И в конце концов она не выдерживает и выкидывает его лыжи на помойку, так как они ее начинают сильно раздражать, просто дико раздражать ее. И начинается жуткий скандал. Так что, прежде чем создавать семью, прежде чем выходить замуж или жениться,
2: Надо быть готовым к тому, чтобы принимать человека таким, какой он есть, с какими-то его привычками, с его обетами. И с теми, которые у него уже есть, и с теми, которые он только подумывает принять, и те, которые он еще даже не подумывает, они могут появиться неожиданно. Вот что интересно. В общем-то, по этой причине и дается брачный обет. Обет быть вместе, несмотря ни на что. Почему именно он дается? Почему вот это вот «несмотря ни на что»? Потому что оно, несмотря ни на что, обязательно потом появится. И будет потом на что посмотреть и думать, а надо мне это вообще дальше или не надо. Поэтому мы сразу даем этот обет, несмотря ни на что, что бы ни происходило. Потому что оно будет происходить. И в принципе речь идет именно об обетах, которые человек может принять в своей жизни в любое время. И муж и жена, естественно, ожидают друг от друга того, что их новые какие-то обеты, их новые желания, новые привычки будут приняты. Ну, может быть, без радости, но хотя бы будут приняты с уважением. И если этого не происходит, то это становится большим разочарованием. Приходит страдание. Ты меня не понимаешь. А мы так не договаривались. Есть интересная притча, в которой рассказывается о том, как однажды одна женщина пришла к своему духовному наставнику с серьезной проблемой. У нее не ладились отношения с мужем. И, выслушав ее, мудрец позвал свою жену. Она пришла, спросила ее, чего хочешь. И он сказал, иди и принеси глину. Известная притча. Я напомню ее. Она пошла где-то, нашла эту глину на улице, притащила кусок глины. Спросила еще, чего хочешь. Он сказал, испеки печенье. Хорошие глиняные печенья, испеки. Ну ладно, пошла печь печенье. Через какое-то время принесла на подносе горячие глиняные печенюшки. Спросила, хорошо, испекла, что теперь с этим делать? Муж сказал, что делать, что? Выкинь, конечно, это же глина. Кто ее будет есть? Жена ушла. И этот мудрец спросил у этой женщины, которая жаловалась на мужа, вот как бы ты поступила, если бы твой муж тебя такое попросил? И эта женщина просто была в шоке от увиденного. Как-то глина, печенюшки, то спеки, то выкинь. Разве так можно вообще издеваться-то друг над другом? И этот мудрец позвал свою жену и спросил ее, тебе показалось, что я над тобой издеваюсь? Та сказала, нет. Мне просто было интересно, чем это все закончится. Зачем тебе эти глиняные печенюшки? Ну, чего там только человеку в голову не взбредет? Ну, взбрело. Бывает. Чего сразу ругаться-то? Испечем, посмотрим. Я потом хотел у тебя спросить, ну в чем смысл? Вот оно настроение. Настроение потом посмотрим. Вообще в семье надо уметь мыслить глобальными временными периодами. Сейчас все скатилось к тому, что мы ставим друг другу условия на неделю, максимум на месяц. На самом деле друг другу, если уж что-то, какие-то условия ставить, то лет на 10, на 15. То есть вот мы создали семью, и вдруг оказалось, что у нашего партнера какая-то дурная привычка, вот она вылезла. Раньше мы этого не замечали. А он вот такой, что делать? Вот. Сколько их всяких этих дурных привычек может быть? Они, может быть, сначала незаметные, но потом они начинают раздражать. Вот. Ну вот вытирает он руки, а шторы вытирает.
3: Просто раньше штор не было, висели жалюзи. Поэтому пока встречались год, встречались все время, штор не было. А потом семью создали, шторы купили, а он, оказывается, любит, а шторы руки вытирать. Это самая добрая, причем мужская привычка. Другие не будем раскрывать, сами узнаете. И вот начинается, если ты за три дня не перестанешь вытирать руки, все, развод, видеть я больше не хочу. Нет, в семье все решается очень долго. И чтобы он отвык вытирать руки от шторы, должно пройти столько времени, сколько он к этому, в принципе, привыкал. Если он привыкал к этому 30 лет, то не ждите, что он за три дня отвыкнет. Потому что на то она и дурная привычка, что она вот привычка. То есть она такая спонтанная. Грязные руки, рядом шторы, вариантов нет. А для чего вообще шторы? То есть она думала, что шторы для красоты. Многие женщины реально так думают, что шторы для красоты. Я просто мужчинам тайну открою. Мужчины, вот они не могут этого понять. Поэтому они их пытаются сдвинуть, она говорит, не двигай шторы. Как не двигай шторы? Не видишь, ровно висят красиво. И он не понимает, что такое. Так для красоты же шторы висят. А поэтому тут ничего не поделаешь. Все сложно между мужским и женским восприятием. Все сложно, поэтому... Бывают вот эти дурные привычки у него, у нее, и нужно сразу понять, что они есть, они будут возникать, и нужно сразу понимать, что это надолго. Ну,

наших комплексов, наших привычек. Они не мешают жить, просто они раздражают. Они раздражают, жить-то не мешают, но так мы все время вместе. Поэтому вот эти вот ежедневные раздражающие действия, они вдруг на каком-то моменте нам начинают казаться очень такими значимыми. И мы начинаем ставить условия, вот тебе неделя, за неделю не избавишься, все, видеть тебя больше не хочу. Ну нет. То есть семья нужно сразу мыслить десятилетиями. Ну попробуем первые 10 лет позаниматься этим вопросом. Воспитание. То есть так же, как мы воспитываем ребенка, и на это уходит сколько лет на воспитание ребенка? 10? 20? 30? Вот есть такое подозрение, что 40. На многих 40-летних я смотрю, есть такое подозрение, что надо продолжать их воспитывать. Еще вот какой-то там детский огонек в них горит. Не до конца он еще воспитан. 40-летний такой мальчуган, девчоночка. Поэтому и отношения у них какие-то детсадовские такие немножко. Он ее лопаткой, она ему песок в глаза. Не очень похоже на нормальную семью, потому что семья – это умение быть вместе, несмотря ни на что, на все вот эти трудности. Просто в семье все время мелочи начинают накапливаться и становятся такими слишком значимыми. Нужно уметь не попадать на эти мелочи. Понимать, ну мелочи, ну бывают. Так что любящая жена не раздражается тем, что делает муж. Любящая жена интересуется, зачем он это делает, а пытается понять ход его мысли, его прошлое пытается понять. Но это не значит, что муж теперь может чувствовать себя прямо королем. И делать все, что он хочет, вовсе нет. Мудрецы, собственно говоря, говорят, что женщины, дети, старики и больные не склонны к совершению аскез. То есть у них это в крови не заложено. Слишком суровые испытания им не свойственны и не рекомендованы, собственно говоря. То есть не рекомендуется, как какие-то суровые способы самосовершенствования. А это значит, что обеты того же мужа должны быть такими, чтобы они учитывали это правило. Иначе обет может запросто превратиться в насилие. Если для мужчины некоторое насилие над своим телом, это его такая мужская радость. Мужчины, они такие, то есть им иногда хочется какую-то боль почувствовать, неудобство, на камнях поспать. То есть он ложится на полу, спит, думает, тут так здорово на полу поспал. Потом думает, маловато, идет, гальку находит. Следующую ночь на гальке спит, вот теперь здорово, о, вообще замечательно, на гальке спать. И он начинает всех вдохновлять тоже спать на гальке. И эта бедная жена, дети, бабушки, дедушки думают, ну все, началось, все спим на гальке. Нет, хочешь спи, хоть на гвоздях спи, никто не против. Но нужно понимать, что та аскеза, которая нравится тебе, она не обязательно принесет пользу другим. Потому что аскеза по определению это добровольная вещь. И если этой добровольности нет, то это уже не аскеза, это уже насилие. А насилие карается. Насилие приводит к большим проблемам. Так что необходимо учитывать этот некоторый момент. Если муж вдруг вдохновился поститься 40 дней, там, то он не должен заставлять это делать свою жену и детей, больных или стариков. Он может спокойно поститься сам сколько хочет, но он не должен ставить это в укор своим родным и близким. Не хотят, не надо. У них тоже есть некоторое свое понимание жизни. Есть свои реальные вот эти уровни восприятия трудностей.

0: Так что нужно быть крайне аккуратным и понимать, что человек, который рядом с нами, он, так сказать, находится на немножечко другом, скажем так, пути. У него немножечко свое понимание того, что сейчас для него важно делать, а что, может быть, будет перебором или даже каким-то насилием. Может, им это будет трудно этим людям делать, или, может быть, им это вообще не хочется делать. Во многих рекомендациях, например, объясняется, что женщины и дети должны есть и спать столько, сколько им надо. У них какое-то внутреннее вот это чувство насыщения присутствует. Иначе они становятся раздраженными и неудовлетворенными. Это большая проблема для всей семьи. Нужно быть крайне аккуратным, понимать, что у нас разные потребности. Их нужно учитывать. То же самое со стариками, то же самое с больными. А раздраженные и неудовлетворенные родственники – это уже не та обстановка, которая должна быть создана в семье. Так что, скажем так, обеты одного человека в семье должны быть согласованы со всеми остальными родными, близкими, со всеми правами культуры семейной жизни. Иначе от них пользы не будет. Будет одно раздражение, насилие, конфликты, разводы. Даже до разводов это все доходит. До разводов. Если уж мужу очень приспичило обливаться холодной водой, то ну пусть идет обливается, какая проблема. Не нужно всех расталкивать, тащить на мороз. Плачущие дети, женщины, всех на пеньках выводят на улицу, на снег, они плачут. А их поливают водой и говорят, тебе это полезно, полезно, полезно. Они плачут. Все соседи смотрят в окно, крестятся. Нужно быть очень аккуратным. Очищающая добровольная аскеза для одного не должна становиться таким оскверняющим насилием для всех остальных. Иначе окружающим какими придется становиться? Хитрыми. Они начинают обманывать ради того, чтобы отказаться от аскезы. Начинают хитрить. Если аскеза навязанная, если аскеза болезненная, если она давящая, недобровольная, все начинают хитрить. Как-то вот все равно что-то вот потом потихонечку во время поста под одеялом бутербродики. Едят. Рассказывают историю о том, как однажды один ученый из другого королевства пришел ко двору Акбара. И он много слышал об уме и находчивости его министра Бирбала. Поэтому хотел лично с ним встретиться и испытать его мудрость. И достигнув Агры, он встретил Бирбала и открыто бросил ему вызов. Он сказал, если Бирбал, ты на самом деле такой умный, как о тебе говорят, тогда ответь на мой вопрос, сколько ворон живет в Агре. Бирбал сказал, хорошо, посчитаю, завтра скажу. И Акбар, царь, был очень озабочен, услышав это, он подозвал к себе Бирбала и сказал, дружище, ты хотя и самый умный министр, но ведь это же невозможно посчитать, сколько ворон в целом огромном городе, в Агре. Как ты предполагаешь все это сделать? Я боюсь, что ты опозоришься. Но Бирбал сказал, волноваться не надо, какой вопрос, такой ответ. Поэтому на следующий день, когда ученый спросил Бирбала при всех, ну, нашел ли ты ответ на мой вопрос, посчитал ли ворон? Бирбал ответил, конечно, вопрос решен. В Агре ровно 47 835 ворон, а включая местных, а также мигрировавших из других штатов. А если сомневаетесь, можете пересчитать. И ученый понял, действительно.
1: С умными людьми лучше не шутить. Сам опозоришься. Так что, когда кто-то начинает умничать, что-то вот из себя строить, какого-то великого аскета там или великого мудреца, то всем вокруг приходится как-то с ним хитрить уже, изворачиваться, хочешь не хочешь. Потому что на прямой конфликт идти, ну, как-то нельзя, нехорошо. Поэтому вот как-то изворачиваться. Так что подумайте, если дома с вами хитрят, может, наши поступки не очень разумны, может, мы давим на родных и близких, может, мы не учитываем их мировосприятие, их желания, может, слишком много хитрости говорит о том, что мы стали жестокими, что мы перестали быть добрыми. Это очень такой важный момент для размышлений. Одним словом, принимая какие-то правила, какие-то действия, какие-то аскезы, мы должны учитывать природу тех, кто находится рядом с нами. А те, кто находится рядом с нами, должны поддерживать нас, может, даже в этом и не участвуя. То есть, скажем так, поддержка – это не всегда прямое участие. Поэтому, если мужу чего-то в голову взбрело, например, обливаться холодной водой в 1:30 ночи, ну, нравится ему, то правильнее будут взаимоотношения. Он предлагает своей жене: пойдешь? Она говорит: нет, но я душой с тобой. Молодец, ты самый крутой муж на всей земле. Никто в нашем дворе в 1:30 ночи холодной водой не обливается. Да, и натрись потом льдом. И она будет стоять в окно, смотреть, махать ему рукой, кричать: молодец, молодец. Вот это совместное совершение аскезы. Совместное совершение аскезы – это не вместе делать одно и то же дело. А совместное совершение аскезы – это когда один делает, а другой за него рад. Даже если ей было лень вылазить из-под одеяла, но она кричала из-под одеяла: молодец, еще раз облейся, еще раз. То это хорошая жена, она вместе с ним совершает его аскезы. И не нужно от нее требовать большего, это уже замечательная семейная жизнь. То есть она за. То есть не обязательно быть за именно телом. Можно быть за вот своим умом, можно быть за своей речью. Есть тело, ум и речь. А мы все время требуем именно телом. Но это очень грубая форма согласия. Это на уровне тела это всегда немножко насилием попахивает. Настоящее согласие на уровне ума и речи. Поэтому если жена согласна с мужем, да, молодец, делает, то это уже хорошая семейная, совместная такая вот жизнь во взаимопонимании. Так что будьте очень аккуратны, не требуйте слишком много. Мы просто все время требуем больше, чем 100%. Нам все время надо больше, больше, больше. Но мы просто в разных телах. У нас просто разное сознание. И то, что нравится одному, не очень нравится другому. Самое главное, вот не крутить у виска и не смеяться над тем, что делает ваш любимый человек. Вот это будет действительно предательство. Вот это будет действительно начало проблем. То есть, скажем так, семья – это желание поддерживать. Семья – это желание вдохновлять. В семье не должно быть вот этого надсмехательства, не должно быть критики, не нужно вот подкалывать друг друга, вот какую-то маленькую боль причинять. Этого не должно быть в семье. В семье надо поддерживать. Правда, надо еще и учитывать, что обеты могут быть действительно странные. В общем-то, если мужу приспичило поучаствовать в конкурсе «Кто больше всех съест сосисок», сейчас есть такие конкурсы очень странные. А в некоторых странах какой-то ресторан, он устраивает такой конкурс, там прямо висит такое большое табло и написано: вчера в 7:30 поставлен рекорд 453 сосиски.
0: заходи и стань следующим. И люди проходят мимо и пытаются участвовать в этом сумасшествии каком-то. Может быть, вот это и не надо поддерживать, потому что хуже будет действительно всем. Речь идет о настоящих делах, речь идет о настоящих поступках, о настоящих обетах, а значит, направленных на очищение. На очищение тела, на очищение мысли, на очищение души. Это должны быть действия культурные, возвышенные, духовные.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

большинство людей, они не знают. Я тоже об этом не знала, пока не соприкоснулась с ведическими знаниями. И оказывается, вот в этой тонкой части, в психической части дома, так же, как на тонком теле человека скапливается, допустим, негативная какая-то энергия, и она уже отражается на физическое тело, так же и на тонком теле дома скапливается негативная энергия, и потом дом почему-то становится мрачным, угрюмым, неуютным, несмотря на то, что там итальянская дорогая мебель, может быть, евроремонт, но иногда бывает там так одиноко и тоскливо. Или там люди могут ругаться. Оказывается, физическое тело там дома может быть в порядке, но психическое тело дома, возможно, не очень в хорошем состоянии. И, как правило, ну, наверное, в 90% домах не очень хорошее состояние психического тела. Дело в том, что когда там жили люди до нас, жили мы себе не отдаем отчета, что во время того, как происходит у нас какое-то общение негативное, или в дом приходят, допустим, люди, которые могут, допустим, завидовать, или, допустим, там происходили какие-то, кто-то в доме жил, кто очень болел, или есть дома, где люди кончали с собой, или были какие-то драки, унижения, ну, какие-то негативные события происходили. Абсолютно все это записывается на тонком теле дома, как на такую дискетку. Никто, абсолютно никто не знает, насколько сильно это влияет на атмосферу дома. Перед нами там жили еще какие-то семьи, да, перед ними еще какие-то семьи, а есть дома, чем старше дома, да, то есть тем больше там вот этой вот энергии. И если вот у кого-то есть сенсорные способности, обычно они замечают, что вот от стен там прямо, может быть, вплоть до целого метра вот эта энергия негативной, то есть психической грязи. И особенно она накапливается в таких местах, как углы, такие места, как кладовки, такие места, как подвалы и такие места, как чердаки. А также в местах, где скапливается много хлама, в местах, где не проветривается, ну и, соответственно, также в местах, где просто грязно. Ну, бывают дома, где хроническая грязь. То есть там психическая грязь растет само собой. А в связи с этим задача женщины, у женщины есть несколько обязанностей, которые она никогда не должна переписывать на своего мужа. То есть если он помогает, хорошо, но это ее обязанность, она никогда не должна говорить, что кто-то с ней должен это делить. Это обязанность готовить, и это обязанность держать в дом в чистоте. То есть это две такие важные функции домашнего хозяйства. Ну, естественно, там стирать, вот такие вещи. Я говорю из таких, то, что по домоводству она обязана, то, за что она отвечает. Таким образом, поскольку на женщине лежит уборка, но в ведические времена это не была просто физическая уборка. То есть физическая защита дома, когда, допустим, мы защищаем его от каких-то там бандитов, гангстеритов, да? Но есть еще защита физическая, когда мы подметаем полы, но есть еще психическая защита. Вот женщина, ее дхарма или обязанность обеспечить психическую защиту дома. И здесь вот есть некоторые средства, которые как раз помогают почистить вот эту вот негативную психическую энергию.

0: Вашему вниманию лекция Энвера Измайлова.
1: Сегодня мы углубимся в отношения, существующие между двумя началами мироздания, между мужским и женским принципом. Это была тема заявленная. То есть на прошлом занятии мы разбирали пару, которая была, значит, связана с нашим подсознанием. То есть у нас есть традиционно наша сфера, у нас есть сфера природы. Природа – это мы называем на санскрите пратьякша. Пратьякша – это то, что мы воспринимаем. И, соответственно, у нас есть сфера невоспринимаемая с помощью чувств. Это сфера как бы сознания, высшего сознания. Можно написать «Бог» здесь у нас находится. Вот. И, соответственно, это называется шабда. Шабда переводится как то, что приходит через откровение, или еще другое название, смысл слова шабда – это неслышимый звук. То есть это именно содержание определенное, смысл, да, всего, что мы воспринимаем. И у нас есть вот эти пары понятий. Мы записывали, разбирали в прошлый раз, что у нас есть сфера, допустим, то, что мы видим, это тело, ум, разум. Вот это все относится к сфере природы. Здесь у нас находится наше «я», то есть дух или индивидуальное сознание, личное сознание. Вот, это «я». И тут у нас находятся, допустим, такие понятия, как «общество». Здесь находится понятие «учитель», да, то, что мы в прошлый раз рассматривали, основное было понятие «учитель». Здесь находится сфера бессознательного. Вот. Здесь находится женское, здесь находится дефицит, да, дефицит, части, да, понятие части, которое мы разбирали, вот, право, да, право. Ну, пока остановимся, потом, это, если понадобится, что-то еще сделаем. И у нас тут есть понятие личность, соответственно, первичное. У нас есть ученик, у нас есть сознание. У нас есть мужское, у нас есть изобилие, есть целое, есть обязанность. И мы знаем, да, что этот мир, в котором мы живем, он представляет из себя сферу природы. То есть это мир, он очень ранимый и очень, как бы, этот мир, он такой, он требует поддержания, то есть он требует определенного внимания и требует усилий и заботы. То есть фактически мир существует благодаря обязанностям, благодаря дхарме. Есть такое санскритское слово дхарма.